0: Допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
1: Важный сигнал.
2: А зачем на въезде в Гомель установили блокпост? Пробка растянулась на километры.
3: Пробка на Барыкина в сторону города.
2: Со слов очевидцев, на въезде в Гомель со стороны Черниговского шоссе образовался затор почти на километр. Причиной стал контрольно-пропускной пункт, созданный в рамках военных сборов территориальных войск. В соцсетях и сервисах гомельчане сообщают о долгих очередях на въезд и рекомендуют объезжать данный участок через трассу М8.
4: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
2: Подобные блокпосты продолжают появляться и на других дорогах в Белоруссии. В минувшие выходные их установили в Светлогорске и Октябрьском. Выглядят они почти одинаково. На дорогах стоят бетонные заграждения, а сверху натянута антидроновая сетка. То есть территориальную оборону уже готовят не только к проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
5: Блокпосты, учения теробороны, уклонно-беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
2: По данным Минобороны, в учениях участвуют военные, сотрудники МВД и территориальной обороны. В Октябрьском у некоторых участников заметили красный скотч на руках и ногах. Похожую систему тактических обозначений российские военные используют на Украине, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
0: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускали, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебске, бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало, 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно – То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
8: Самара. А это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
7: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
9: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там и так все.
7: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
10: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
7: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
11: Он полетел, падает.
7: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область – не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
13: Дас.
12: 20.
13: Бис.
12: 30.
13: Тис.
12: 40.
13: Чалис.
12: 50.
13: Пачас.
12: 60.
13: Сат.
12: 70.
13: Саттар.
12: 80.
13: Асси.
12: 90.
13: Навве.
12: 100.
13: Эксо.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов и не придется ли белорусам в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
15: Слушай, но вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
14: Да, потому что цифры там, ну, откровенно говоря, просто шокирующие.
15: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
14: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года. Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
15: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
14: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед. В июнь 26-го.
15: И там уже совсем другая картина, да?
14: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
15: Ничего себе скачок.
14: Да, потому что в июле установили абсолютно исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
15: Ого, 212 тысяч?
14: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
15: Ну тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
14: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
15: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн в месяц – это вообще не панацея.
14: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
15: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки. Просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
14: А вот для Беларуси давай посмотрим с другой стороны границы.
15: Да? Какая там нормальная экспортная мощность?
14: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну, максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
15: Ага. А тут 212.
14: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
15: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это подается политиками.
14: В смысле риторики.
15: Да. В нормальной экономике, если возникает жесткий дефицит, продавец диктует условия. У него же товар, который всем нужен прямо сейчас.
14: Логично.
15: Но Москва формулирует эту потребность не как коммерческий запрос, а как свое право. Кремль публично хвалит союзника за то, что тот, ну, цитирую, чутко реагирует.
14: То есть покупатель ведет себя так, будто ему одалживают его же вещь.
15: Именно. Логика рынка просто переворачивается.
14: Но подожди, давай я побуду адвокатом дьявола. Разве это не классический удачный бизнес?
15: В каком плане?
14: Ну вот грубо говоря, если я продаю зонтики, а на улице начинается невероятный ливень, я могу поднять цену в 3 раза, я счастлива, покупатель с зонтом. Разве белорусские заводы просто не зарабатывают на этом чужом шторме огромные деньги?
15: Слушай, классная аналогия с зонтиками. Она работала бы просто идеально, если бы мы вообще знали цену этого зонтика.
14: А, в том-то и проблема. Выгода совершенно не очевидна.
15: Абсолютно не очевидна. Все ключевые данные строго засекречены. Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
7: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
15: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
7: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
15: Да, расчеты же в рублях идут.
7: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
15: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
7: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
15: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
7: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от Мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Беларуси.
15: Там же российская доля есть.
7: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
15: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
7: Да, да. И получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
15: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
7: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
15: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
7: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
15: Ее покупают? Да.
7: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
15: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
7: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
15: Звучит как очень энергозатратный процесс.
7: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч инженеров. И в конце концов многомиллиардные кредиты, которые брались на модернизацию этих заводов.
15: Да, чтобы они вообще могли производить топливо высокого класса.
7: Вот именно. Если считать, что поставщик сырья автоматически владеет результатом, то вся суть независимой переработки просто теряет смысл.
15: Согласен. Этот аргумент про российскую нефть – это просто политический рычаг. Страну пытаются выставить обычным подсобным цехом. И тут мы подходим к тревожному моменту.
7: Какому?
15: Если заводы вынуждены выжимать из себя все ради чужого рынка, что происходит с физическим ресурсом этих предприятий? Железо-то не вечное.
7: Да, давай поговорим о технической стороне, потому что слова про работу на максимуме в отчетах звучат гордо, а для инженеров это звучит как сирена тревоги.
15: Смотри, проектная мощность двух главных заводов, «Нафтана» в Новополоцке и «Мазырского НПЗ» — это 24 миллиона тонн в год на двоих.
7: Звучит солидно, но проектная мощность — это же идеальные условия. В реальности такого почти не бывает.
15: Вот-вот. По факту, в последние годы они перерабатывали в лучшем случае около 18 миллионов тонн. По 9 на каждый. И резервного третьего завода просто не существует.
7: И вся система висит на двух точках.
15: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощностей целой страны.
7: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
15: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
7: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
15: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
7: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальной загрузке ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
15: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
7: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
15: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
14: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
15: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
14: Точно. Игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
15: За счет розничных цен.
14: Да! Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
15: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
14: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
15: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
14: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
15: К российским портам и железным дорогам.
16: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
17: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
16: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
17: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
16: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
17: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит? Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
16: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
17: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
16: Колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
17: Ну и прямая физическая угроза. Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
16: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
17: А Россия уже адаптируется. Наращивают морской импорт, перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
16: То есть вся эта работа на износ – просто использование соседа как аварийного резерва?
17: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
16: Удобно устроились.
17: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии для своих, так называемые демпферы.
16: И белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
17: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
16: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
17: Да, пространство выбора сузилось до минимума.
16: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия – цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Заместитель декана по идеологической и воспитательной работе Брестского государственного технического университета Валентина Кузьмич о причинах антропологического кризиса в мире.
18: И в науке сегодня мы говорим о таком понятии, как антропологический кризис, очередной. Он случается периодически. Это явление, которое периодично происходит в истории развития мира в целом, не только нашего государства. И как раз-таки одна из причин вот такого антропологического кризиса – это отрыв человека от корней. Корни человека – это база. И привязанность к нации, к своему народу, к месту, даже к малой родине для человека должно быть важно, чтобы он понимал свое место в пространстве и понимал, что где-то есть некая база, к которой он всегда может вернуться. Это дает уверенность человеку.
1: Важный сигнал.
19: С каждым днем все больше. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, подбирается к цифре 150 тысяч. И это абсолютный рекорд. Польское управление социального страхования обнародовало свежие данные о застрахованных иностранцах. Так, на конец августа текущего года в системе соцстраха числится 1 миллион 355 тысяч иностранных граждан, из которых 145 тысяч 107 человек – белорусы. Число наших граждан, переехавших в Польшу, выросло в сравнении с июлем на без малого 700 человек, отмечает экономист Андрей Порожний.
20: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки белорусов продолжает увеличиваться. Цифра зарегистрированных в системе соцстараха трудящихся белорусов стабильно растет и уверенно приближается к 150 тысячам человек. Для сравнения, на конец июля было зарегистрировано 139 тысяч. Белорусы находятся на втором месте по численности среди всех иностранцев. Обгоняют количество наших граждан в Польше лишь украинцы, которые спасают себя и детей от войны. От кого спасаются выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
19: Белорусы остаются одной из крупнейших групп иностранных работников и плательщиков взносов в польской системе соцстрахования. И, по данным неофициальной статистики, реальное количество иммигрировавших граждан РБ в стране соседки превышает 300 тысяч человек. Однако все чаще в госСМИ появляются сюжеты о том, что положение белорусских релокантов в Польше серьезно ухудшилось. Они все чаще сталкиваются с различными проблемами, в том числе с дискриминацией. Гомельчанин Дмитрий, который живет в Варшаве с 2007 года и успешно ведет свой бизнес в сфере ремонта и обслуживания авто, делится личным опытом.
21: После того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину, вот, я бы не сказал, что оно поменялось абсолютно как так очень радикально, но особенно в первое время немножко такое появилось, как я почувствовал, такое немножко слегка подозрение. Но я бы сказал, что к белорусам по-прежнему относятся в Польше скорее так нейтрально-позитивно. Я пока еще не встречал какого-то там хейта в отношении белорусов или какой-то вот такой дискриминации именно по признаку того, что ты белорус. Более того, у меня довольно широкий круг общения белорусов, которые живут в Польше, которые выехали давно или которые относительно недавно тут появились. И те случаи, которые происходят, какие-то неприятные для них, Я бы не сказал, что они связаны именно с национальностью или с гражданством белорусским. Да? Есть, в принципе, какие-то настроения, они усиливаются, по-моему, в Польше, такие слегка антимигрантские, но как бы никто специально не выделяет белорусов как какую-то ненавидимую нацию. Более того, белорусов в Польше реноме таких как бы хороших работников, честных людей, людей, которым можно доверять. Вот. И ну, вот с этим я сталкиваюсь чаще всего в последние годы.
19: То, что в Польше белорусов считают хорошими работниками и ценят их вклад в экономику страны, косвенно подтверждают и данные польского Нацбанка. Так, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены, а количество открывших собственный бизнес приближается к 23%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Первый заместитель министра транспорта и коммуникации Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
3: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель плотность сети.
4: Да.
3: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы, мы по этому показателю в лидер. Угу. Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых – это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда, и 2 миллиарда – это местные деньги.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
22: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, ну, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
23: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне, ну, просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет, ну, в лотерейный? Мы вот и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
0: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
23: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
0: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
23: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6 126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
2: Сумма внушительная, не спорю.
23: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться, особенно если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет. Чтобы было понятнее, что это за деньги. Ну, это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
2: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
23: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную 2-летнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
2: Ну, это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
23: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
0: Да, это дорого, но без него ничего не построить. Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 тысяч рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
23: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и, ну, устаревшую материальную базу?
0: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть. И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны.
22: Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции? Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
23: Это все красивые слова про будущее нации. Но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. Наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
4: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
23: Хорошо, а давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
22: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность при всем уважении таких перспектив не дает.
23: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифра, которую вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, снежинка на его вершине. Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синьор-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, ну, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
5: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
23: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это скорее лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
5: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не 100% гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
23: Хорошо. Давайте поговорим про эти двери. Они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
5: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
23: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологи, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
5: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров. А завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс. Они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
23: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
5: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
23: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
2: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и в конечном счете способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
23: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
2: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. И Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о хозяйском подходе в решении жилищного вопроса.
8: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Это что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят. 16-го года, 10 лет. Зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Как это 6 тысяч непригодные? Никто там не жил или не живет? Ну, по-разному бывает. Иногда эти дома, может, и надо сносить старье, это понятно, которое вдруг стало арендным. Но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести.
9: И продать. И можно продать.
8: Это да, или продать. С новым жильем были вопросы. Не так давно после жалоб мы приняли решение о максимальном сокращении сроков заселения новостроек. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны. Упаси вас, товарищи Господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье и оно не заселено.
1: Важный сигнал.
10: Зачем на въезде в Гомель установили блокпост? Пробка растянулась на километры.
11: Пробка на Барыкина в сторону города.
10: Со слов очевидцев, на въезде в Гомель со стороны Черниговского шоссе образовался затор почти на километр. Причиной стал контрольно-пропускной пункт, созданный в рамках военных сборов территориальных войск. В соцсетях и сервисах гомельчане сообщают о долгих очередях на въезд и рекомендуют объезжать данный участок через трассу М8.
24: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
10: Подобные блокпосты продолжают появляться и на других дорогах в Белоруссии. В минувшие выходные их установили в Светлогорске и Октябрьском. Выглядят они почти одинаково. На дорогах стоят бетонные заграждения, а сверху натянута антидроновая сетка. То есть территориальную оборону уже готовят не только к проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
25: Блокпосты, учения теробороны, уклонно-беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
10: По данным Минобороны, в учениях участвуют военные, сотрудники МВД и территориальной обороны. В Октябрьском у некоторых участников заметили красный скотч на руках и ногах. Похожую систему тактических обозначений российские военные используют на Украине, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о хозяйском подходе в решении жилищного вопроса.
8: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Это что, мы построили жилье, И оно никому не надо. Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят. 16-го года, 10 лет. Зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Как это 6 тысяч непригодные, никто там не жил или не живет? Ну, по-разному бывает. Иногда эти дома, может, и надо сносить старье, это понятно, которое вдруг стало арендным, но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести.
7: И продать, и можно продать.

0: Понедельник.
1: Пир.
0: Вторник.
1: Мангал.
0: Среда.
1: Будх.
0: Четверг.
1: Джумерат.
0: Пятница.
1: Джума.
0: Суббота.
1: Хафта.
0: Воскресенье.
1: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
4: Легче не будет никогда. Страны ЕС договорились продлить санкции против белорусов и россиян на 3 года. Об этом сообщает чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на дипломатические источники.
5: Страны Евросоюза договорились продлить персональные санкции против белорусских и российских граждан и компаний сразу на 3 года, вместо прежних 6 месяцев. Решение стало частью компромиссной договоренности, в рамках которой из санкционного списка Евросоюза исключат 2 российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Теперь для официального утверждения этой меры будет запущена письменная процедура.
4: Договоренность, как сообщают источники в дипломатических кругах, была достигнута 21 сентября на заседании постпредов стран Евросоюза в Брюсселе, комментирует политолог Николай Третьяк.
6: Последние 2 недели представители стран неоднократно пытались согласовать продление ограничений. Изначально срок действия санкций истекал 15 сентября, однако они договорились временно продлить их еще на неделю для продолжения переговоров. Без нового решения санкции прекратили бы действовать 22 сентября. Ну а теперь вот такое решение.
4: Выходит, что спор внутри Евросоюза идет вокруг российских миллиардеров, а санкции продляют в том числе против Минска. И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от ограничений даже больше, чем Россия, которая начала свою спецоперацию в соседней стране, говорит экономист Лев Львовский.
7: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самое главное отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
4: После введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Самая главная санкция, которая больше всего повлияла на экономику страны, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему и литовский порт, говорит эксперт. Ну а обычных белорусов в большей степени затрагивают ограничения на мобильность и визы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие.

0: Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
1: За грубое нарушение приостановлена деятельность торговых объектов Минской области. Сотрудники КГК при мониторинге выявили в одном из магазинов Дзержинска факт реализации взрослой детской обуви более 60 пар без маркировки. Кроме того, на детскую обувь отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность этой продукции. Аналогичное нарушение установлено и в магазине в агрогородке Щемыслица. Здесь без средств идентификации продавались мужская и женская обувь, а швейные изделия, в том числе детские и игрушки, предлагались покупателям без документов, подтверждающих их безопасность. Торговые объекты возобновят работу после полного устранения нарушений. В Добрыжском районе в разгар уборочной кампании глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств обратился к исполнительному директору местного сельхозпредприятия с просьбой помочь убрать сено с территории своих угодий. Последний вышел за пределы служебных прав и полномочий ради личной материальной выгоды. Он неоднократно давал незаконное поручение подчиненным, трактористам, машинистам и другим работникам выполнять на технике предприятия услуги в интересах фермера. Причем соответствующие документы на них никто не оформлял. На тракторах и погрузчиках хозяйства осуществлены заготовка, погрузка и транспортировка сена. Фермер не платил услуги. По поручению исполнительного директора в официальные документы были внесены заведомо ложные сведения и записи о проведении в это время сельскохозяйственных работ в интересах предприятия. Хозяйству причинен ущерб в крупном размере – более 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В Гродно местные жители устроили разборки из-за стритфуда. Один из жителей областного центра утром подошел к местному кафе, чтобы купить шаурму. Приобрести блюдо он не смог, так как в этот момент заведение было закрыто на перерыв. Тогда молодой человек обрушился с оскорблениями на сотрудницу кафе. Свидетелям конфликта стали двое прохожих. Один из них сделал замечание нарушителю спокойствия, переключив его внимание на себя. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Очевидцы произошедшего вызвали на место милицию. В отношении нарушителей составили протоколы за мелкое хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
2: Директор мемориала «Брестская крепость» Александр Каркатадзе о том, кто сегодня посещает памятник Великой Отечественной войны.
3: С 1956 года мы приняли 29-миллионного посетителя. Причем это не все те, кто посещает Брестскую крепость. Мы же считаем только те, кто воспользовался музейными услугами или поучаствовал в наших массовых мероприятиях, или прошел в экспозиции или экскурсию заказал. Мы заметили последние годы тенденцию, что у нас более массовый стал семейный туризм. То есть сейчас приезжают больше семьями, не в составе организованных экскурсионных групп. И мне кажется, вот это очень ценно, потому что именно в семье учат патриотизму настоящему, потому что детки смотрят обязательно, как ведут себя родители в таких местах, да, как они к вечному огню подходят, как слушают экскурсии, как относятся к могилам героев. И вот это очень важно с маленького возраста детей вовлекать. За 8 месяцев текущего года были туристы из 43 стран мира. Мы посчитали в целом в 2021-2025 годах, за предыдущую пятилетку, у нас были туристы из 56 стран мира.
0: Важный сигнал.
4: Минск снова в зоне риска. Россия может глушить GPS и еще больше использовать инфраструктуру Беларуси для войны.
5: GPS давно нужен не только телефонам и машинам. На спутниковой навигации работают самолеты, корабли, часть связи и даже энергосистем. Но сигнал со спутника довольно слабый, его можно заглушить или подменить. Тогда техника либо теряет координаты, либо начинает показывать ложное местоположение.
4: Так проблему объясняет специалист по радиоэлектронной борьбе Максим Чернов. По данным Европейского авиационного агентства ИАЗА, после февраля 2022 года число таких помех заметно выросло, особенно рядом с зонами военных конфликтов – в Балтийском регионе, над Черным морем и Восточной Европой.
5: Для военных это способ сбить с курса беспилотник, ракету или высокоточный боеприпас. Но радиопомеха не умеет выбирать, кому мешать. В этой же зоне находится гражданский самолет, грузовик с навигатором или судно. Поэтому чем мощнее работают системы радиоэлектронной борьбы, тем больше побочных проблем возникает вокруг.
4: И Беларусь здесь оказалась в особенно неприятном положении, говорят эксперты. Украинские военные в этом году заявляли, что российские беспилотники используют расположенные на территории Беларуси ретрансляторы и мобильные сети для связи во время атак на запад Украины. В НАТО тоже говорят о сильном российском влиянии на военную инфраструктуру Беларуси. Что будет, если Москва начнет еще активнее использовать Беларусь уже и для радиоэлектронной борьбы, объясняет эксперт по авиационной навигации Андрей Севрук.
6: Для Беларуси главный риск в географии. Рядом Польша, Литва, Латвия и Украина. Над регионом проходят гражданские воздушные трассы. Если отсюда начнут активно глушить спутниковую навигацию, помехи не остановятся на государственной границе. Их могут почувствовать самолеты над соседними странами. И тогда Минск снова окажется в центре международного скандала, даже если формально системы будут российскими. Я уже молчу, что это может закончиться трагедией, например, с гражданским самолетом. От таких последствий потом не отмыться.
4: И для Беларуси вопрос уже не только в том, будут ли здесь работать российские глушилки. Чем больше своей связи, ретрансляторов, аэродромов и другой инфраструктуры Минск отдает под российские военные задачи, тем больше последствий этой войны приходит уже на белорусскую территорию, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Председатель таможенного комитета Владимир Орловский о жесткой задаче, поставленной главой государства.
7: В первую очередь, конечно, глава государства обращал внимание на содействие нашему белорусскому экспорту, на помощь нашим предприятиям. С учетом позиции коллективного Запада перестроились грузовые потоки с западного направления на восточное. В настоящее время 85% белорусского экспорта и импорта для белорусских предприятий следует через восточное направление, страны Азии, страны ЕАЭС. И понятно, такая переориентация, она требует усилий многих ведомств, в том числе и таможенного. И мы оказываем максимальное содействие нашим предприятиям. Кроме того, конечно, способствуем скорости прохождения товара. Наше оформление как на границе, так и внутри страны, экспортно-импортные операции, мы стараемся делать максимально быстро. Сейчас у нас сроки оформления импорта порядка до 2 часов. Экспорт вообще 5 минут, транзит 10 минут. Это такое быстрое оформление способствует быстрому движению товара, соответственно, экономии на издержках, на времени. Поэтому этому уделяется большое внимание.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
9: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
8: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
9: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
8: Ого.
9: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
8: Угу.
9: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
8: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
9: Да, динамика тут самая важная.
8: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
9: Буквально вчера, да?
8: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
9: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
8: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
9: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
8: И довольно дорогой проект, надо сказать.
9: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
8: То есть страх перед будущим.
9: Конечно.
8: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
9: Да, сразу после института.
8: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
9: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
8: Те самые дети демографической ямы.
9: Точно.
8: Которых изначально родилось очень мало.
9: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
8: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
9: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
8: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
9: Достаточно просто отъехать от столицы.
8: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
9: Угу. Классы просто не добирают учеников?
8: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
9: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
8: Ну да, людей меньше становится.
9: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
8: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
9: Так.
8: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
9: Это классический эффект демографических ножниц.
8: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
9: Почти каждый шестой житель.
8: Да.
9: Да.
8: Почти каждый шестой.
9: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
8: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
9: Ничего себе!
8: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
9: То есть стариков больше, чем детей?
8: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
9: Угу.
8: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
9: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
8: Какая?
9: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
8: А, ну да, классический образ такой, вымирающие глубинки.
9: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
8: Почти три четверти.
9: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
8: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
9: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
8: Поликлиники, больницы.
9: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
8: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
9: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
8: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
9: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
8: Вот я о том же.
9: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
8: Столица действует как такой гигантский пылесос.
9: Да, да.
8: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
9: Так.
8: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
9: Кошмар.
8: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
9: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
8: Угу.
9: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
8: Спираль сужается.
9: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
8: Ну да, это точная наука.
9: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
8: Математика здесь абсолютно безжалостна.
9: Абсолютно.
8: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
9: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
8: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
9: То есть каждый пятый человек?
8: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
9: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
8: Соотношение работающих и иждивенцев.
9: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
8: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
9: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
8: Меньше 4 миллионов.
9: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
8: Ничего себе.
9: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
8: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
10: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
8: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
10: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
8: Или пробить товар на кассе.
10: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
8: Угу, это правда.
10: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют с зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
8: То есть это не накопительный счет?
10: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
8: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
10: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
8: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
10: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
8: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
10: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
8: То есть номинально платить те же суммы.
10: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
8: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
10: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
8: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
10: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
8: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
10: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
8: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
10: Деньгами залить.
8: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
10: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
8: В смысле?
10: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
8: Ни профессионального оборудования для работы.
10: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
8: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
10: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
8: То есть это работает как антиреклама.
10: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
8: Угу.
10: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
8: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
10: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
8: То есть семья видит такой парадокс? Цифра на карточке вроде бы стала больше.
10: А купить на нее в магазине можно меньше.
8: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
10: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
8: А, точно.
10: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
8: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
10: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
8: Возможность зарабатывать.
10: Да.
8: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
9: Угу.
8: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
9: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
8: Это пугает людей?
9: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
8: Да, согласна.
9: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
8: Они реагируют на стимулы.
9: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
8: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
9: К сожалению.
8: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
9: Да, математика против них.
8: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
9: Угу.
8: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
9: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
8: Какой?
9: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
8: Да уж.
9: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
8: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
9: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
8: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Новости союзного государства.
12: За дроны заплатят все. Защиту от БПЛА противника добавят в счета за свет. Это проект ФАС. На федеральном портале проектов и нормативных актов опубликовали документ, в котором изложена новая методика расчета платежей за электроэнергию. Если проект примут, ущерб от дроновых атак и расходы за восстановление подстанций будет возмещать население. Принять проект должны в скором времени. Публичное обсуждение документа, о котором мало кто слышал публично, должно закончиться 25 сентября, после чего документ, скорее всего, станет реальностью, говорит экономист Николай Корженевский.
13: Суть его действительно в том, что если разрушается, ну, там пока приказ касается только энергоструктуры, но в широком ее понимании, если происходят какие-то разрушения и, более того, в этом приказе упоминаются все уже состоявшиеся разрушения с 22 по 25 год, теперь их можно будет в будущем числом внести в тарифы, да, там через требуемую выручку. Это, безусловно, уже напрямую ляжет на плечи граждан. Этот приказ ФАС находится в стадии, у бюрократов это называется, обсуждения регуляторного воздействия. Но, опять же, выборы прошли. Думаю, что регуляторное воздействие быстро будет признано эффективным. И для меня в этой части вопрос только, будут ли пытаться вообще успеть вот в это повышение тарифов ЖКХ часть ФАС реализовать или все-таки перенесут на следующий год?
12: Следующее повышение тарифов ЖКХ намечено на 1 октября, то есть по новым платежкам придется рассчитываться уже в ноябре. И это в преддверии очень непростой зимы для энергетики России, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: Россия стоит на пороге очень большого числа техногенных аварий. Тяжелая ситуация с электроэнергетикой. Очень высокий износ оборудования, его не чинят, даже как бы уже то, что нужно было срочно чинить, пролонгируют сроки допустимой эксплуатации, ну и так далее. То есть Россия сейчас пытается до конца выяснить остатки прочности, остатки инфраструктуры, наследованные еще от Советского Союза. И война этому очень способствовала, потому что во время войны горит, выбивает работы с перегрузкой, а инвестиций нету. На обновление нет денег. Но это все как бы чревато дальнейшими авариями, а это, конечно, беда.
12: Война отнимает средства на ремонт энергетической инфраструктуры, а платить за него должно население, сетует экономист. Но и это не все. Граждане также будут оплачивать расходы на оборону и восстановление и других объектов после атак дронов. К таким последствиям, как предполагают эксперты, могут привести новые изменения в налоговое законодательство. Их анонсировал замминистра финансов Алексей Сазонов. Он сказал, что уже этой осенью в Госдуму внесут соответствующий законопроект. Поправки должны затронуть широкий спектр отраслей. Однако конкретные детали документа в правительстве пока не раскрывают. Хотя уже понятно, что хоть новые налоги и будут платить предприятия, в конечном счете защита от дронов и ремонт ляжет на плечи конечного потребителя, говорит экономист Николай Корженевский.
13: Да, скорее всего, будет принято, я бы сказал, наверняка. И идет работа над какими-то только отдельными деталями. То есть, возможно, речь все-таки идет о том, что компании будут как-то платить, может быть, создавать какой-то фонд, так или иначе участвовать в помощи, собственно, самим себе. Так что не исключаю, что здесь все-таки плательщиками будут первоочередно компании. Хотя, конечно, повторюсь, через цены в конечном итоге все это ляжет и на плечи граждан.
12: А если добавить к этому разогнавшуюся инфляцию и сокращение социальных расходов из-за огромной дыры в госбюджете, возникает логичный вопрос. Откуда людям брать дополнительные деньги на новые тарифы, если и так, согласно социологии, более 40% домохозяйств живут за чертой бедности?
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
1: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
16: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
1: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
17: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
18: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
19: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь. Тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
1: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
1: Тайная съемка массажиста. В Минске скандал. В популярном массажном кабинете снимали голых клиенток. Меня зовут Андрей, я профессиональный массажист из Минска. Женат на прекрасной Алене, в душе готов помочь всему миру. Это выдержка из поста знакомства на рабочей странице в соцсетях минчанина, который сначала искал моделей на бесплатные услуги с подозрительными требованиями. Вес до 65 килограммов и возраст от 18 до 40 лет. А потом был пойман на скрытой съемке обнаженных клиенток. Поймали на горячем, делится подробностями юрист Павел Туруль.
20: На прием к Андрею попала столичная доктор Наталья Чайковская. Раздеваясь в пустом кабинете, она вдруг заметила спрятанный мобильный телефон, камера которого была направлена на нее. В кадре была я, голая. Шок, вспоминает эмоции доктора после того, как открыла галерею этого телефона. Там же Наталья нашла много обнаженных видео и с предыдущими клиентками. Сам Андрей сначала пытался выдать происходящее за какую-то ошибку, а потом пообещал Наталье, что такого больше не повторится. Доктор потребовала полностью удалить видео с ней и написала заявление в милицию. По закону, за тайный сбор персональных данных может быть либо штраф до 9 тысяч рублей, либо до 3 лет колонии, это если распространял.
1: Юрист отмечает, что Наталья допустила серьезную ошибку, когда проследила, чтобы массажист удалил видео и фото, так как из-за отсутствия этих файлов доказать его вину будет практически невозможно. Наталья поделилась неприятной историей в соцсетях, в которой предостерегла женщин от обращения за услугами к Андрею, который, к слову, вскоре после обнародования инцидента удалил свой рабочий профиль. Но белорусок шокировало не только то, что массажист оказался вуайеристом, но и то, что в комментариях другие мужчины встали на его сторону. Вот, например, мнение от пользователя с ником «Полковник».
3: «Ой, такие все нежные. Облапывать вас, значит, на массаже можно, а снимать нельзя. Раскудахтались на весь интернет. Можно подумать, кто-то что-то там у вас не видел. И вообще, этот массажист же написал, что женат на прекрасной Алене. То есть он вас предупредил, что охраняет традиционные семейные ценности. Это вы к мужикам прете. Для массажа ест куча женщин, к которым вы можете пойти. А лапать вас только муж имеет право, так что сами виноваты. Надеюсь, мужья тех, кто ходит к мужикам на массажи, подадут на развод. И вообще, может, Андрей ошибся, с кем не бывает. А она сразу в милицию побежала. Надо было поговорить с человеком, объяснить спокойно. Он бы все понял и исправился бы. Еще бы и скидку на массаж вам дал. На всем жить в одной стране. Зачем это кудахтанье на пустом месте?»
1: Женщины отметили, что по логике этого комментатора нужно уволить всех мужчин, которые работают акушерами, гинекологами, мамологами, хирургами и так далее. То есть всех тех профессий, которые предполагают даже минимальное прикосновение к женскому телу. Кто-то из пользователей отметил, цитирую, «В стране сейчас не до законов в защиту женщин. Они все в войнушку играют». От себя же хотим отметить, будьте внимательны, если какая-то техника там, где ее не должно быть, вызывает у вас сомнения. Задавайте вопросы, проверяйте. Важно не просто знать свои права, но и уметь ими пользоваться. А мнением об истории недобросовестного массажиста из Минска делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
21: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускали, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебский бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало, 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
5: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
1: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе. И ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
6: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать. Помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
1: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Белоруссией и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сети российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
22: Все для фронта. Силуанов сообщил о сокращении гражданских расходов бюджета ради нужд СВО. Российскому Минфину для выполнения приоритета «Все для фронта» и балансировки бюджета пришлось перенести часть расходов на более поздние периоды. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. «Самое главное сейчас – это задачи обороны, задачи фронта», – сказал министр, добавив, что для решения бюджетных проблем в этом году пришлось где-то покопать и где-то урезать расходы.
23: Во всяком случае, знаете, когда денег нет, голова включается.
4: Это точно хорошее правило. Всегда в это время начинаешь креативить и думать о каких-то, ну, более правильных, выверенных финансовых решениях.
22: Также Силуанов поделился, что, верстая бюджет на текущий год, Минфин рассчитывал сократить прошлогодний дефицит почти в 6 триллионов рублей до 3,5 триллионов с помощью повышения НДС и налогов на малый бизнес. Но уже к концу первого квартала дыра в казне превысила план на весь год, а к декабрю из-за перерасхода средств на военные статьи могла достичь 9 триллионов рублей, подсчитали экономисты. Чтобы не допустить такого огромного дефицита к концу года, Минфин на треть сократил расходы по гражданским статьям, а правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Эти меры Силуанов называет консолидацией.
4: Мы буквально в первые месяцы текущего года, уже понимая непростой бюджет, значит, на следующую трехлетку, последний год он всегда был непростым, сейчас опять такой же, вот, понимая вот эту всю ситуацию, выработали уже ряд мер. Потом еще буквально пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации. И главное, что мы состыковались с Центральным банком.
22: Что означает эта состыковка на практике, пока не ясно, говорят эксперты. Скорее всего, следует готовиться к очередному повышению ключевой ставки Центробанком, говорит экономист Владислав Жуковский.
7: Судя по риторике Набиуллиной, как она мрачно оценивает ситуацию с госрасходами, с дефицитом бюджета, с тем, что, возможно, кажется хуже, чем прогноз Центробанка, то я думаю, что, конечно, мы увидим разваливающийся бюджет, бюджет крайне военный, провоенный, в котором будут увеличены очень сильные расходы, доходы, в котором будут прописаны абсолютно нереализуемые, которые невозможно будет собрать. Ну и плюс, конечно, властям придется резать социальные расходы, расходы на медицину, на образование, на школы, на больницы, на поликлиники, на дороги, на ветхоаварийное жилье, на помощь населению, на поддержку бизнеса. То есть будет проводиться большой секвестр бюджета. То есть под нос пустят все, что не связано с войной. И, соответственно, вот бюджет будет очень и очень неприятный.
22: По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП страны. И, по словам Силуанова, он продолжит увеличиваться, по меньшей мере, до 3% ВВП. Эти оценки правительства весьма скромные. Независимые экономисты напоминают, что раньше, по итогам предыдущих лет, дыра в бюджете всегда была значительно большей, чем предполагалось. Помогал Минфин.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: С каждым днем все больше. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, подбирается к цифре 150 тысяч. И это абсолютный рекорд. Польское управление социального страхования обнародовало свежие данные о застрахованных иностранцах. Так, на конец августа текущего года в системе соцстраха числится 1 355 000 иностранных граждан, из которых 145 107 человек – белорусы. Число наших граждан, переехавших в Польшу, выросло в сравнении с июлем на без малого 700 человек, отмечает экономист Андрей Порожний.
10: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки белорусов продолжает увеличиваться. Цифра зарегистрированных в системе соцстараха трудящихся белорусов стабильно растет и уверенно приближается к 150 тысячам человек. Для сравнения, на конец июля было зарегистрировано 139 тысяч. Белорусы находятся на втором месте по численности среди всех иностранцев. Обгоняют количество наших граждан в Польше лишь украинцы, которые спасают себя и детей от войны. От кого спасаются выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
1: Белорусы остаются одной из крупнейших групп иностранных работников и плательщиков взносов в польской системе соцстрахования. И, по данным неофициальной статистики, реальное количество эмигрировавших граждан РБ в стране соседки превышает 300 тысяч человек. Однако все чаще в госСМИ появляются сюжеты о том, что положение белорусских релокантов в Польше серьезно ухудшилось. Они все чаще сталкиваются с различными проблемами, в том числе с дискриминацией. Гомельчанин Дмитрий, который живет в Варшаве с 2007 года и успешно ведет свой бизнес в сфере ремонта и обслуживания авто, делится личным опытом.
8: После того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину, вот, я бы не сказал, что оно поменялось абсолютно как-то очень радикально, но особенно в первое время немножко такое появилось, как я почувствовал, такое немножко слегка подозрение. Но я бы сказал, что к белорусам по-прежнему относятся в Польше скорее так нейтрально-позитивно. Я пока еще не встречал какого-то там хейта в отношении белорусов или какой-то вот такой

0: видимую нацию. Более того, белорусов в Польше реноме таких как бы хороших работников, честных людей, людей, которым можно доверять. Вот. И ну, вот с этим я сталкиваюсь чаще всего последние годы.
1: То, что в Польше белорусов считают хорошими работниками и ценят их вклад в экономику страны, косвенно подтверждают и данные польского Нацбанка. Так, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены, а количество открывших собственный бизнес приближается к 23%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Воюйте сами, а наших верните домой. Родственники завербованных на СВО аргентинцев протестуют возле посольства России. В последний день выборов, в воскресенье, напротив российского посольства в Буэнос-Айресе выстроились десятки женщин. Они развернули огромную ленту плаката с фотографиями аргентинских мужчин, которые пропали без вести на Украине. Женщины протестуют, утверждая, что их родных обманным путем заманили на чужую войну, обещали им работу и космические деньги – 30-40 тысяч долларов. Теперь их близкие пропали, а ответов российская сторона не дает, жалуются аргентинцы. У Марии на войне оказался сын. Он уехал в Россию в поисках лучшего будущего, но в итоге оказался на фронте.
4: Я очень прошу вернуть мне сына живым. Я умоляю об этом. Господин министр иностранных дел, выполните свою работу как следует. Объясните, где наши мужчины, что с ними. Пожалуйста, пусть мой сын вернется домой.
3: В конце августа требовать ответов о судьбе близких выходили также родственники мужчин, завербованных из Перу. Тогда в столице прошла масштабная акция протеста. К зданию местного МИД вышли тысячи перуанцев, требующих срочно вывести их родных из России и остановить незаконный рекрутинг. Местных жителей обманом заставляли подписать контракт под видом обычной работы, после чего связь с близкими резко обрывалась. Так случилось с 40-летним сыном Нелиды Васкес. Даниэль Паламина Васкес пропал полгода назад. Он уезжал радостный и воодушевленный, что нашел высокооплачиваемую работу и сможет помочь семье, говорит его мать.
5: 17 марта я пришла попрощаться с ним перед его отъездом. Он сказал, что нашел хорошую работу за границей, в России. Это был последний раз, когда я его видела. Я спросила его, по какому адресу ты будешь находиться? Он ответил, что пока не знает. И что сообщит, когда приедет на место. Но он так со мной и не связался, просто пропал.
3: На удочку рекрутеров попал даже член главного корпуса добровольных пожарных Перу, человек, которого на родине считали героем. Аксель Роланда также отправился в Россию по ложным обещаниям, рассказывает его сестра.
5: Он уехал 20 марта этого года, а последний раз мы разговаривали с ним 26 апреля. У нас есть аудио и видеозаписи. Он говорил, что у него отобрали все документы, паспорта, оставили без связи, забрали все. Кроме того, его заставили купить одежду, которая там была нужна. Потом он пропал, и через несколько дней товарищ, который служил там же в армии, сообщил мне, что его задело взрывом дрона.
3: Эти истории перуанских мужчин крайне похожи на трагедии российских военных. Например, когда семьи не могут добиться для своих близких оказания им медицинской помощи.
5: У меня там находится племянник, Хуан Умберто Кастильо. Он позвонил нам 6 июня и сказал, что ранен, но до сих пор не добрался до больницы. У него трое детей. Его мать – инвалид. От всей этой боли у нее случился инсульт. Мы хотим справедливости. Чтобы его просто доставили в госпиталь и оказали помощь. Хотя бы это.
3: По данным МИД Перу, воевать в рядах армии России уехали 459 граждан этой страны. Как минимум 11 из них уже погибли, 114 числятся пропавшими без вести, и еще трое находятся в плену. Перуанские власти пытаются добиться ответов через дипломатов, но в российском посольстве заявили, что иностранцы подписывали контракты осознанно и знали про все риски.

0: Кузбасске.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Минск снова в зоне риска. Россия может глушить GPS и еще больше использовать инфраструктуру Беларуси для войны.
3: GPS давно нужен не только телефонам и машинам. На спутниковой навигации работают самолеты, корабли, часть связи и даже энергосистем. Но сигнал со спутника довольно слабый, его можно заглушить или подменить. Тогда техника либо теряет координаты, либо начинает показывать ложное местоположение.
2: Так проблему объясняет специалист по радиоэлектронной борьбе Максим Чернов. По данным Европейского авиационного агентства ИАЗА, после февраля 2022 года число таких помех заметно выросло, особенно рядом с зонами военных конфликтов – в Балтийском регионе, над Черным морем и Восточной Европой.
3: Для военных это способ сбить с курса беспилотник, ракету или высокоточный боеприпас. Но радиопомеха не умеет выбирать, кому мешать. В этой же зоне находится гражданский самолет, грузовик с навигатором или судно. Поэтому чем мощнее работают системы радиоэлектронной борьбы, тем больше побочных проблем возникает вокруг.
2: И Беларусь здесь оказалась в особенно неприятном положении, говорят эксперты. Украинские военные в этом году заявляли, что российские беспилотники используют расположенные на территории Беларуси ретрансляторы и мобильные сети для связи во время атак на запад Украины. В НАТО тоже говорят о сильном российском влиянии на военную инфраструктуру Беларуси. Что будет, если Москва начнет еще активнее использовать Беларусь уже и для радиоэлектронной борьбы, объясняет эксперт по авиационной навигации Андрей Севрук.
4: Для Беларуси главный риск в географии. Рядом Польша, Литва, Латвия и Украина. Над регионом проходят гражданские воздушные трассы. Если отсюда начнут активно глушить спутниковую навигацию, помехи не остановятся на государственной границе. Их могут почувствовать самолеты над соседними странами. И тогда Минск снова окажется в центре международного скандала, даже если формально системы будут российскими. Я уже молчу, что это может закончиться трагедией, например, с гражданским самолетом. От таких последствий потом не отмыться.
2: И для Беларуси вопрос уже не только в том, будут ли здесь работать российские глушилки. Чем больше своей связи, ретрансляторов, аэродромов и другой инфраструктуры Минск отдает под российские военные задачи, тем больше последствий этой войны приходит уже на белорусскую территорию, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам строительства жилья для людей.
6: Тема нашего сегодняшнего разговора – строительство жилья для людей. Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, 500 000. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает, нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправдано, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30 годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, ну, что тут говорить. Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру и жить.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
7: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
0: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутичин.
8: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
0: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить 100% пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Ипсец.
9: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ею, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами обслуживания государственного долга.
0: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на полях Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать, прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам строительства жилья для людей.
6: Тема нашего сегодняшнего разговора – строительство жилья для людей. Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, 500 000. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает, нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены, акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправдано, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30-х годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, ну, что тут говорить. Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру и жить.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
11: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей. И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
10: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
11: Подожди. 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
10: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
11: Кошмар.
10: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
11: 30 районов – это же огромная территория.
10: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
11: Да слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну там молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
10: Ну, не просто полный день. Труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
11: 7 дней в неделю?
10: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
11: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
10: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь тебе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
11: Так.
10: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей. Плюс 180 рублей детского пособия. Итого 730 рублей на 4 человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
11: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу.
10: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
11: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридической зависимости работает чисто экономическое.
10: Да, и жилищное. Человек буквально прикован к своему нищему хозяйству вот этим страхом оказаться на улице. И государство прекрасно знает об этом механизме.
11: И закрывает на это глаза.
10: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
11: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
10: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, ну просто минимальная.
11: А все остальное это что, премии?
10: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
11: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а, ну, инструмент послушания?
10: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, ну, он просто остается на голом тарифе.
11: Ну, подожди. Часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Ну, свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкие доходы – это не так критично на самом деле.
10: Вот это, знаешь, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
11: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
10: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает 2 раза в неделю, а ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
11: Ого. А если нужен врач? Ну, там, экстренная ситуация, давление скакнуло, сердце прихватило.
10: Врач находится в 40 километрах, и скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, худшем – часа полтора.
11: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта 1,5 часа – это же фактически приговор.
10: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в 1,5 раза выше, чем в городе.
11: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
10: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, ну, как бы рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
11: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
10: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
11: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Ну, согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
10: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
11: Но для этого же существуют школьные автобусы,
10: которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
11: Да, бездорожье там суровое.
10: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте. Потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам.
11: И возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
10: Да. Какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?
11: Ну, о кружках, спортивных секциях или каком-то нормальном отдыхе тут вообще речь не идет.
10: Абсолютно. Но и это не все. Сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
11: То есть учителей тоже не хватает.
10: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Ну, просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
11: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
10: Да. И каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
11: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
10: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри. Работы с нормальной оплатой нет. Перспектив для детей нет. Лечиться негде.
11: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
10: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
11: Можешь пример привести?
10: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей, с учетом всех надбавок.
11: И надолго хватило этого энтузиазма?
10: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр. И сейчас работает на стройке.
11: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
10: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
11: Но здесь я должна привести контраргумент.
10: Давай.
11: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
10: О, да, агрогородки.
11: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
10: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
11: Витрину. То есть только внешне все хорошо?
10: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
11: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник?
10: Точно.
11: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
10: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
11: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
10: Это от безысходности.
11: Да. Это реакция на социальное отчаяние. На бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
10: И как на это реагирует власть? Отправляет туда психологов? Или, может, создает программы социальной реабилитации?
11: Нет. Государство использует исключительно карательный подход. Штрафы и ЛТП.
10: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда. На принудительные работы. Формально это называется лечением. Но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
11: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
10: Так.
11: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
10: Да.
11: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
10: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
11: В смысле? Вся земля осталась в его руках.
10: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
11: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
10: из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
11: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
10: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
11: Логично.
10: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
11: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
10: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
11: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек.
10: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
11: Топливо, удобрения.
10: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
11: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
10: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
11: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
10: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы, выделяя им кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
11: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
10: О, да.
11: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
10: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
11: Приведи пример.
10: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
11: Так?
10: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
11: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
10: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
11: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
10: Показывают. И еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
11: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
10: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
11: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
10: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
11: А, вот оно что.
10: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
11: Убыточным колхозам, которые зависят от дотации, просто легче управлять.
10: Именно. А успешным фермерам невозможно.
11: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. Если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается, кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
10: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
11: Прямо сейчас?
10: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
11: Какой?
10: Ну вот не так давно в Витебской области тысячи гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
11: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
10: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
11: Это же капитуляция?
10: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
11: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный. Платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Легче не будет никогда. Страны ЕС договорились продлить санкции против белорусов и россиян на 3 года. Об этом сообщает чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на дипломатические источники.
12: Страны Евросоюза договорились продлить персональные санкции против белорусских и российских граждан и компаний сразу на 3 года, вместо прежних 6 месяцев. Решение стало частью компромиссной договоренности, в рамках которой из санкционного списка Евросоюза исключат 2 российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Теперь для официального утверждения этой меры будет запущена письменная процедура.
2: Договоренность, как сообщают источники в дипломатических кругах, была достигнута 21 сентября на заседании постпредов стран Евросоюза в Брюсселе, комментирует политолог Николай Третьяк.
13: Последние 2 недели представители стран неоднократно пытались согласовать продление ограничений. Изначально срок действия санкций истекал 15 сентября, однако они договорились временно продлить их еще на неделю для продолжения переговоров. Без нового решения санкции прекратили бы действовать 22 сентября. Ну а теперь вот такое решение.
2: Выходит, что спор внутри Евросоюза идет вокруг российских миллиардеров, а санкции продляют в том числе против Минска. И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от ограничений даже больше, чем Россия, которая начала свою спецоперацию в соседней стране, говорит экономист Лев Львовский.
14: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
2: После введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Самая главная санкция, которая больше всего повлияла на экономику страны, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему и литовский порт, говорит эксперт. Ну а обычных белорусов в большей степени затрагивают ограничения на мобильность и визы. О других самых важных событиях дня расскажем следующим. В следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
2: Новый зашквар коммунарки. Белоруска купила конфеты, а оттуда, судя по снимкам, полезли черви. Предприятие уже ответило.
15: Вчера вечером купила несколько видов конфет коммунарки: грильяж, трюфели, мишка на поляне. Давно не покупала. Люблю аэрофлотские и только их беру. А тут решила вспомнить вкус детства. В детстве червей в конфетах не было. Давно я так сильно не разочаровывалась.
2: Женщина прикрепила фото и видео конфет, где действительно заметны черви. Отмеченная в публикации коммунарка отреагировала на пост женщины на следующий день.
16: Некачественный товар подлежит возврату в торговый объект, где он был приобретен. Именно там отвечают за соблюдение условий хранения, принятие должных мер по сохранности, исключению порчи и заражению вредителями, а также за поддержание должного санитарного состояния.
2: Вот только примечательно, что торговые сети меняются, а червей покупатели находят и в другой продукции коммунарки.
15: Купила любимую Аленку. Открыла пачку и в шоке сижу. Вся шоколадка в ползающих червях. Коммунарка сказала, что они за это ответственность не берут, так как шоколад до 12 месяца. Еще сказали, что это магазин неправильно хранил. Как они это по фото и видео вообще могут понять? Не объяснили.
2: Вскоре еще одна пользовательница показала плитку того же шоколада, внутри которой также обнаружила червей. На коммунарке снова пояснили, что они ни при чем. Однако покупателю от этого не легче, говорит специалист по пищевой безопасности Марина Волкова.
17: Потребитель не обязан самостоятельно выяснять, на каком этапе в шоколаде появились насекомые. На фабрике, складе или в магазине. Он покупает продукт известного производителя и вправе рассчитывать, что тот безопасен до окончания срока годности. Если поступило сразу несколько похожих жалоб, нужно не перекладывать ответственность, а установить магазины, проверить партии, условия перевозки и хранения и при необходимости снять товар с продажи.
2: По словам эксперта, ползающие черви в шоколаде чаще всего оказываются личинками пищевой моли. Они могут попасть в продукт вместе с арахисом или другим сырьем, а также проникнуть внутрь через поврежденную упаковку уже на складе или в магазине. Но установить, где именно произошло заражение, можно только после экспертизы. Поэтому заявление фабрики без проверки выглядит попыткой освободить себя от ответственности. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Велит на смерть. Статистика из Прибайкалья. Погиб каждый пятый мобилизованный из региона в 2022 году. Во время частичной мобилизации в 2022 году из Иркутской области и Бурятии мобилизовали почти 10 тысяч человек. Погибли более 2000. Это те, о ком известно официально. Еще около 3000 пропали без вести. Почти все погибшие провели на передовой не более 2 недель. Много погибших и в Чеченской республике. Ануар, житель небольшого села в Шалинском районе, говорит, у них каждую неделю похороны.
19: Я живу в маленьком городке, где население 50 тысяч. У нас каждую неделю по 3-4 200 привозят. Сейчас за последние полгода, наверное, это очень сильно, ну, очень много 200. А до этого не так много было. Но последнего привезли, он даже мой дальний родственник. Но он взрослый человек, ему за 50 по-любому. У него только вот руку привезли. Да, когда вот эта часть тела, когда он же в черном вот этом пакете был, когда мы это доставали, блин, я вообще не по себе был.
18: Последнее время одной из главных причин ранних смертей солдат стали FPV-дроны, которых у ВСУ, по словам военкоров, огромное количество. Сами солдаты говорят, на одного бойца приходится по 3-4 дрона. В целом дела у российской армии на фронте сейчас идут тяжело. Некоторым подразделениям пришлось отойти с ранее завоеванных позиций, пишут военкоры. Проводить наступательные операции стало все сложнее, говорит военкор Алехин. По его словам, спецоперация длится почти 5 лет, и уже всем стало очевидно, что быстрой победы не будет.
20: Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населения, ну, просто невозможно. Эту победу уже достичь никакими средствами.
18: Некоторые мобилизованные за годы бессрочной службы нарекают, что даже в отпуск ни разу не ходили. Например, 51-летний Андрей Сухарев из Иркутской области погиб спустя 3 года на фронте, так и не побывав ни разу дома. У него осталось 3 детей. Журналисты разыскали только одного мобилизованного в 22-м году, который вернулся из зоны СВО живым. И им оказался депутат от «Единой России». Военкор Алехин отмечает, что пришло время подумать о заключении мирного соглашения.
20: Даже бессмысленно думать о какой-то капитуляции, потому что это прежде всего, ну, даже неразумно. То есть, ну, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, а что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
18: Власти заканчивать спецоперацию официально пока не планируют. Там, говорят, цель СВО, а именно полный захват Донецкой области, еще не выполнена.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин о подготовке к 3-му заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
21: Уважаемые члены Организационного комитета, уважаемая приглашенная, президент Республики Беларусь, председатель Всебелорусского народного собрания Александр Григорьевич Лукашенко поручил созвать 3-е заседание 7-го Всебелорусского народного собрания 17 и 18 декабря 2026 года в городе Минске. Напомню, что постановлением Президиума ВНС от 11 февраля 2025 года создан Организационный комитет по подготовке и проведению заседания 7-го Всебелорусского народного собрания. Сегодня мы как раз проводим первое заседание в текущем году нашего оргкомитета. Как вам известно, текущий год является для Всебелорусского народного собрания знаковым. Исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось 19 и 20 октября 1996 года. Поэтому я считаю, что юбилейный год, 3-е заседание 7-го Всебелорусского народного собрания должно пройти на самом высоком организационном уровне.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
23: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
22: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
3: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
4: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
7: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь. Тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
22: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
1: Синий.
8: Нила.
1: Коричневый.
8: Бура.
1: Зеленый.
8: Сабз.
1: Оранжевый.
8: Наранджи.
1: Фиолетовый.
8: Джамуни.
1: Красный.
8: Сурх.
1: Белый.
8: Сафед.
1: Желтый.
8: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
5: Председатель Конституционного суда Беларуси Сергей Сивец о работе Института конституционной жалобы.
24: Институт конституционной жалобы достаточно новый в правовой системе Республики Беларусь. Появился он в связи с обновлением нашего основного закона. Начал свою практическую реализацию с 1 октября 2023 года. И вот за три года уже в Конституционный суд поступило 265 конституционных жалоб. Причем мы отмечаем ежегодное увеличение количества обращений граждан непосредственно в Конституционный суд. Вообще очень инновационный, прогрессивный правовой институт, позволяющий гражданам напрямую обращаться в Конституционный суд по вопросу, связанному с необходимостью проверки закона, который был применен в том или ином судебном деле с участием данного гражданина и который, по мнению гражданина, обладает определенной дефектностью в части наличия конституционных коллизий, пробелов, правовой неопределенности, которая так или иначе могла повлиять на законность вынесения судебного вердикта судами общей юрисдикции. Уже вынесено достаточно большое количество решений. Два из этих решений касались признания, значит, ряда положений закона о профилактике безнадзорности и правонарушений совершеннолетних несоответствующим положениям Конституции, а также отдельных положений Налогового кодекса, ну и, соответственно, уполномоченные государственные субъекты предприняли, то есть регуляторы, ряд действий, связанных с корректировкой данных законодательных правовых актов.
1: Новости регионов на радиосигнал.
22: В Жлобине огласили приговор педагогу одного из учреждений образования города, который обвинялся в нанесении побоев своей супруге. Обвиняемый пользовался уважением среди студентов и коллег. Окружающие считали его справедливым преподавателем и порядочным семьянином. На самом деле в семье происходили регулярные скандалы, сопровождавшиеся насилием и унижением человеческого достоинства. Свидетелем фактов домашней тирании стала несовершеннолетняя дочь обвиняемого и потерпевшей. Суд признал педагога виновным и приговорил к 1,5 годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Его также обязали выплатить 50 базовых величин или 2250 рублей штрафа. Минчанин обратился в милицию с заявлением о похищении 2 смартфонов. Мужчина рассказал, что после обеда возвращался с работы домой через парк. Почувствовал себя нехорошо и прилег на лавочку, где и уснул. А открыв глаза, обнаружил, что пропала его поясная сумка с 2 телефонами стоимостью около 5000 рублей. Оперативники уголовного розыска заводского РОВД Минска установили, что вещи похитил 30-летний житель столицы. Он проезжал мимо на электросамокате, приметил задремавшего человека и незаметно забрал его сумку, после чего скрылся. Фигурант признался милиционерам, что хотел оставить гаджеты себе. Возбуждено уголовное дело за кражу. В Мозыре ночью инспекторы ГАИ заметили мотоцикл, который ехал по центральной улице райцентра без регистрационного знака. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Началась погоня. В результате преследования нарушителя все же задержали. Выяснилось, что мотоциклом управлял 21-летний мозырянин, который не имел права управления двухколесным транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 1,5 промилле. Мотоцикл отогнали на охраняемую стоянку, а нарушителя отправили в изолятор временного содержания. В отношении него составили 9 административных материалов. Итог – штраф 200 базовых величин или 9000 рублей и запрет на управление транспортными средствами сроком на 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
22: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
0: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
22: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе, и ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
6: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходится, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать, помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
22: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Белоруссией и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сети российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
10: Самара. Какая ты сейчас?

0: крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
1: Такая просьба, она, в общем, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
0: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
2: Он полетел, падает.
0: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область – не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
5: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларусь-Калии, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебске, бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало, 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
3: Важный сигнал.
6: А зачем на въезде в Гомель установили блокпост? Пробка растянулась на километры.
7: Пробка на Барыкина в сторону города.
6: Со слов очевидцев, на въезде в Гомель со стороны Черниговского шоссе образовался затор почти на

0: километр. Причиной стал контрольно-пропускной пункт, созданный в рамках военных сборов территориальных войск. В соцсетях и сервисах гомельчане сообщают о долгих очередях на въезд и рекомендуют объезжать данный участок через трассу М8.
1: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
0: Подобные блокпосты продолжают появляться и на других дорогах в Белоруссии. В минувшие выходные их установили в Светлогорске и Октябрьском. Выглядят они почти одинаково. На дорогах стоят бетонные заграждения, а сверху натянута антидроновая сетка. То есть территориальную оборону уже готовят не только к проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
2: Блокпосты, учения теробороны, уклонно-беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
0: По данным Минобороны, в учениях участвуют военные, сотрудники МВД и территориальной обороны. В Октябрьском у некоторых участников заметили красный скотч на руках и ногах. Похожую систему тактических обозначений российские военные используют на Украине, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
5: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускали, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебске, бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало, 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
7: Самара. Какая это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
6: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
8: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там мы так все...
6: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
9: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
6: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
10: Он полетел, падает.
6: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область – не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
12: Дас.
11: 20.
12: Бис.
11: 30.
12: Тис.
11: 40.
12: Чалис.
11: 50.
12: Пачас.
11: 60.
12: Сат.
11: 70.
12: Саттар.
11: 80.
12: Асси.
11: 90.
12: Навэ.
11: 100.
12: Эксо.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийный стабильный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов? И не придется ли беларусям в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
14: Слушай, но вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
13: Да, потому что цифры там, ну, откровенно говоря, просто шокирующие.
14: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
13: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года. Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
14: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
13: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед. В июнь 26-го.
14: И там уже совсем другая картина, да?
13: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
14: Ничего себе скачок.
13: Да, потому что в июле установили абсолютно исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
14: Ого, 212 тысяч?
13: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
14: Ну тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
13: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
14: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн в месяц – это вообще не панацея.
13: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
14: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки. Просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
13: А вот для Беларуси давай посмотрим с другой стороны границы.
14: Да? Какая там нормальная экспортная мощность?
13: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
14: Ага. А тут 212.
13: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
14: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это подается политиками.
13: В смысле риторики.
14: Да. В нормальной экономике, если возникает жесткий дефицит, продавец диктует условия. У него же товар, который всем нужен прямо сейчас.
13: Логично.
14: Но Москва формулирует эту потребность не как коммерческий запрос, а как свое право. Кремль публично хвалит союзника за то, что тот, ну, цитирую, чутко реагирует.
13: То есть покупатель ведет себя так, будто ему одалживают его же вещь?
14: Именно. Логика рынка просто переворачивается.
13: Но подожди, давай я побуду адвокатом дьявола. Разве это не классический удачный бизнес?
14: В каком плане?
13: Ну вот, грубо говоря, если я продаю зонтики, а на улице начинается невероятный ливень, я могу поднять цену в 3 раза. Я счастлива, покупатель с зонтом. Разве белорусские заводы просто не зарабатывают на этом чужом шторме огромные деньги?
14: Слушай, классная аналогия с зонтиками. Она работала бы просто идеально, если бы мы вообще знали цену этого зонтика.
13: А, в том да и проблема. Выгода совершенно не очевидна.
14: Абсолютно не очевидна. Все ключевые данные строго засекречены. Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
13: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
14: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
13: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
14: Да, расчеты же в рублях идут.
13: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
14: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
13: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
14: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
13: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от Мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Беларуси.
14: Там же российская доля есть.
13: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
14: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
13: Да, да. И получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
14: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
13: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
14: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
13: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
14: Ее покупают? Да.
13: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
14: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
13: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
14: Звучит как очень энергозатратный процесс.
13: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч инженеров. И в конце концов многомиллиардные кредиты, которые брались на модернизацию этих заводов.
14: Да, чтобы они вообще могли производить топливо высокого класса.
13: Вот именно. Если считать, что поставщик сырья автоматически владеет результатом, то вся суть независимой переработки просто теряет смысл.
14: Согласен. Этот аргумент про российскую нефть – это просто политический рычаг. Страну пытаются выставить обычным подсобным цехом. И тут мы подходим к тревожному моменту.
13: Какому?
14: Если заводы вынуждены выжимать из себя все ради чужого рынка, что происходит с физическим ресурсом этих предприятий? Железо-то не вечное.
13: Да, давай поговорим о технической стороне. Потому что слова про работу на максимуме в отчетах звучат гордо, а для инженеров это звучит как сирена тревоги.
14: Смотри, проектная мощность двух главных заводов – «Нафтана» в Новополоцке и «Мазырского НПЗ» – это 24 миллиона тонн в год на двоих.
13: Звучит солидно, но проектная мощность – это же идеальные условия. В реальности такого почти не бывает.
14: Вот-вот. По факту, в последние годы они перерабатывали в лучшем случае около 18 миллионов тонн. По 9 на каждый. И резервного третьего завода просто не существует.
13: И вся система висит на двух точках.
14: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощностей целой страны.
13: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
14: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
13: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
14: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
13: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальной загрузке ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
14: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
13: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
14: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
13: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
14: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
13: Точно. Игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
14: За счет розничных цен.
13: Да. Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
14: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
13: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
14: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
13: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
14: К российским портам и железным дорогам.
13: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
15: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
13: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
15: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
13: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
15: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит?
14: Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
13: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
14: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
13: Колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
14: Ну и прямая физическая угроза. Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
13: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
14: А Россия уже адаптируется. Наращивают морской импорт, перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
13: То есть вся эта работа на износ – просто использование соседа как аварийного резерва?
14: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
13: Удобно устроились.
14: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии для своих, так называемые демпферы.
13: И белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
14: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
13: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
14: Да, пространство выбора сузилось до минимума.
13: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия – цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски – в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель декана по идеологической и воспитательной работе Брестского государственного технического университета Валентина Кузьмич о причинах антропологического кризиса в мире.
16: И в науке сегодня мы говорим о таком понятии, как антропологический кризис, очередной. Он случается периодически, это явление, которое периодично происходит в истории развития мира в целом, не только нашего государства. И как раз-таки одна из причин вот такого антропологического кризиса – это отрыв человека от корней. Корни человека – это база, и привязанность к нации, к своему народу, к месту, даже к малой родине для человека должно быть важно, чтобы он понимал свое место в пространстве и понимал, что где-то есть некая база, к которой он всегда может вернуться. Это дает уверенность человеку.
3: Важный сигнал.
17: С каждым днем все больше. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, подбирается к цифре 150 тысяч. И это абсолютный рекорд. Польское управление социального страхования обнародовало свежие данные о застрахованных иностранцах. Так, на конец августа текущего года в системе соцстраха числится 1 миллион 355 тысяч иностранных граждан, из которых 145 тысяч 107 человек – белорусы. Число наших граждан, переехавших в Польшу, выросло в сравнении с июлем на без малого 700 человек, отмечает экономист Андрей Порожний.
18: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки белорусов продолжает увеличиваться. Цифра зарегистрированных в системе соцстараха трудящихся белорусов стабильно растет и уверенно приближается к 150 тысячам человек. Для сравнения, на конец июля было зарегистрировано 139 тысяч. Белорусы находятся на втором месте по численности среди всех иностранцев. Обгоняют количество наших граждан в Польше лишь украинцы, которые спасают себя и детей от войны. От кого спасаются выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
17: Белорусы остаются одной из крупнейших групп иностранных работников и плательщиков взносов в польской системе соцстрахования. И, по данным неофициальной статистики, реальное количество иммигрировавших граждан РБ в стране соседки превышает 300 тысяч человек. Однако все чаще в госСМИ появляются сюжеты о том, что положение белорусских релокантов в Польше серьезно ухудшилось. Они все чаще сталкиваются с различными проблемами, в том числе с дискриминацией. Гомельчанин Дмитрий, который живет в Варшаве с 2007 года и успешно ведет свой бизнес в сфере ремонта и обслуживания авто, делится личным опытом.
19: После того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину, вот, я бы не сказал, что оно поменялось абсолютно как так очень радикально, но особенно в первое время немножко такое появилось, как я почувствовал, такое немножко слегка подозрение. Но я бы сказал, что к белорусам по-прежнему относятся в Польше скорее так нейтрально-позитивно. Я пока еще не встречал какого-то там хейта в отношении белорусов или какой-то вот такой дискриминации именно по признаку того, что ты белорус. Более того, у меня довольно широкий круг общения белорусов, которые живут в Польше, которые выехали давно или которые относительно недавно тут появились. И те случаи, которые происходят, какие-то неприятные для них, я бы не сказал, что они связаны именно с национальностью или с гражданством белорусским. Да? Есть, в принципе, какие-то настроения, они усиливаются, по-моему, в Польше, такие слегка антимигрантские, но как бы никто специально не выделяет белорусов как какую-то ненавидимую нацию. Более того, белорусов в Польше реноме таких как бы хороших работников, честных людей, людей, которым можно доверять. Вот. И ну, вот с этим я сталкиваюсь чаще всего в последние годы.
17: То, что в Польше белорусов считают хорошими работниками и ценят их вклад в экономику страны, косвенно подтверждают и данные польского Нацбанка. Так, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены, а количество открывших собственный бизнес приближается к 23%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель министра транспорта и коммуникации Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
20: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель – плотность сети.
21: Да.
20: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы, мы по этому показателю в лидер. Угу. Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых – это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда. Угу. И 2 миллиарда – это местные деньги.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
22: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, ну, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
23: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне, ну, просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет, ну, в лотерейный? Мы вот и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
22: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
23: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
22: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
23: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6 126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
0: Сумма внушительная, не спорю.
23: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться, особенно если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет, чтобы было понятнее, что это за деньги. Ну, это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
0: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
23: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную двухлетнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
0: Ну, это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
23: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
0: Да, это дорого, но без него ничего не построить. Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 тысяч рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
23: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и, ну, устаревшую материальную базу?
0: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть. И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны. Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции. Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
23: Это все красивые слова про будущее нации. Но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. Наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
1: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
23: Хорошо, а давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
1: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность при всем уважении таких перспектив не дает.
23: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифра, которую вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, снежинка на его вершине. Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синьор-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
1: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
23: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это скорее лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
1: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста – это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не 100% гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
23: Хорошо, давайте поговорим про эти двери. Они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
1: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
23: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологии, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
22: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров, а завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс, они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
23: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
22: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
23: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
22: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и в конечном счете способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
23: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
22: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о хозяйском подходе в решении жилищного вопроса.
2: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Ведь что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, они больше года простаивают. Деньги тратим на содержание В это время люди на очереди стоят. 16-го года, 10 лет. Зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Как это 6 тысяч? Непригодные, никто там не жил или не живет. Ну, по-разному бывает. Иногда эти дома, может, и надо сносить старье, это понятно, которое вдруг стало арендным. Но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести.
5: И продать, и можно продать.
2: Это да, или продать. С новым жильем были вопросы. Не так давно после жалоб мы приняли решение о максимальном сокращении сроков заселения новостроек. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны. Упаси вас, товарищи Господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье и оно не заселено.
3: Важный сигнал.
7: Зачем на въезде в Гомель установили блокпост? Пробка растянулась на километры.
8: Пробка на Барыкина в сторону города.
7: Со слов очевидцев, на въезде в Гомель со стороны Черниговского шоссе образовался затор почти на километр. Причиной стал контрольно-пропускной пункт, созданный в рамках военных сборов территориальных войск. В соцсетях и сервисах гомельчане сообщают о долгих очередях на въезд и рекомендуют объезжать данный участок через трассу М8.
21: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
7: Подобные блокпосты продолжают появляться и на других дорогах в Белоруссии. В минувшие выходные их установили в Светлогорске и Октябрьском. Выглядят они почти одинаково. На дорогах стоят бетонные заграждения, а сверху натянута антидроновая сетка. То есть территориальную оборону уже готовят не только к проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
24: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
7: По данным Минобороны, в учениях участвуют военные, сотрудники МВД и территориальной обороны. В Октябрьском у некоторых участников заметили красный скотч на руках и ногах. Похожую систему тактических обозначений российские военные используют на Украине, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о хозяйском подходе в решении жилищного вопроса.
2: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Вы что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят. 16-го года, 10 лет. Зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Как это 6 тысяч? непригодные, никто там не жил или не живет. Ну, по-разному бывает. Иногда эти дома, может, и надо сносить старье, это понятно, которое вдруг стало арендным, но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести.
5: И продать, и можно продать.
2: Да, или продать. С новым жильем были вопросы. Не так давно после жалоб мы приняли решение о максимальном сокращении сроков заселения новостроек. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны. Упаси вас, товарищи Господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье и оно не заселено.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
6: Пир.
3: Вторник.
6: Мангал.
3: Среда.
6: Будх.
3: Четверг.
6: Джумерат.
3: Пятница.
6: Джума.
3: Суббота.
6: Хафта.
3: Воскресенье.
6: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.

0: двух российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Теперь для официального утверждения этой меры будет запущена письменная процедура.
1: Договоренность, как сообщают источники в дипломатических кругах, была достигнута 21 сентября на заседании постпредов стран Евросоюза в Брюсселе, комментирует политолог Николай Третьяк.
2: Последние две недели представители стран неоднократно пытались согласовать продление ограничений. Изначально срок действия санкций истекал 15 сентября, однако они договорились временно продлить их еще на неделю для продолжения переговоров. Без нового решения санкции прекратили бы действовать 22 сентября. Ну а теперь вот такое решение.
1: Выходит, что спор внутри Евросоюза идет вокруг российских миллиардеров, а санкции продляют в том числе против Минска. И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от ограничений даже больше, чем Россия, которая начала свою спецоперацию в соседней стране, говорит экономист Лев Львовский.
3: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. В отношении России такого сказать нельзя. Самое главное отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее.
4: Новости регионов. На радиосигнал.
5: За грубое нарушение приостановлена деятельность торговых объектов в Минской области. Сотрудники КГК при мониторинге выявили в одном из магазинов Дзержинска факт реализации взрослой детской обуви более 60 пар без маркировки. Кроме того, на детскую обувь отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность этой продукции. Аналогичное нарушение установлено и в магазине в агрогородке Щемыслица. Здесь без средств идентификации продавались мужская и женская обувь, а швейные изделия, в том числе детские и игрушки, предлагались покупателям без документов, подтверждающих их безопасность. Торговые объекты возобновят работу после полного устранения нарушений. В Добрыжском районе в разгар уборочной кампании глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств обратился к исполнительному директору местного сельхозпредприятия с просьбой помочь убрать сено с территории своих угодий. Последний вышел за пределы служебных прав и полномочий ради личной материальной выгоды. Он неоднократно давал незаконное поручение подчиненным, трактористам, машинистам и другим работникам выполнять на технике предприятия услуги в интересах фермера. Причем соответствующие документы на них никто не оформлял. На тракторах и погрузчиках хозяйства осуществлены заготовка, погрузка и транспортировка сена. Фермер не платил услуги. По поручению исполнительного директора в официальные документы были внесены заведомо ложные сведения и записи о проведении в это время сельскохозяйственных работ в интересах предприятия. Хозяйству причинен ущерб в крупном размере – более 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В Гродно местные жители устроили разборки из-за стритфуда. Один из жителей областного центра утром подошел к местному кафе, чтобы купить шаурму. Приобрести блюдо он не смог, так как в этот момент заведение было закрыто на перерыв. Тогда молодой человек обрушился с оскорблениями на сотрудницу кафе. Свидетелем конфликта стали двое прохожих. Один из них сделал замечание нарушителю спокойствия, переключив его внимание на себя. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Очевидцы произошедшего вызвали на место милицию. В отношении нарушителей составили протоколы за мелкое хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
6: Директор мемориала «Брестская крепость» Александр

0: Каркатадзе о том, кто сегодня посещает памятник Великой Отечественной войны.
1: С 1956 года мы приняли 29-миллионного посетителя. Причем это не все те, кто посещает Брестскую крепость. Мы же считаем только тех, кто воспользовался музейными услугами или поучаствовал в наших массовых мероприятиях, или прошел в экспозиции, или экскурсию заказал. Мы заметили последние годы тенденцию, что у нас более массовый стал семейный туризм. То есть сейчас приезжают больше семьями, не в составе организованных экскурсионных групп. И мне кажется, вот это очень ценно, потому что именно в семье учат патриотизму настоящему, потому что детки смотрят обязательно, как ведут себя родители в таких местах, да, как они к вечному огню подходят, как слушают экскурсии, как относятся к могилам героев. И вот это очень важно с маленького возраста детей вовлекать. За 8 месяцев текущего года были туристы из 43 стран мира. Мы посчитали в целом в 2021-2025 годах, за предыдущую пятилетку, у нас были туристы из 56 стран мира.
2: Важный сигнал.
3: Минск снова в зоне риска. Россия может глушить GPS и еще больше использовать инфраструктуру Беларуси для войны.
4: GPS давно нужен не только телефонам и машинам. На спутниковой навигации работают самолеты, корабли, часть связи и даже энергосистем. Но сигнал со спутника довольно слабый. Его можно заглушить или подменить. Тогда техника либо теряет координаты, либо начинает показывать ложное местоположение.
3: Так проблему объясняет специалист по радиоэлектронной борьбе Максим Чернов. По данным Европейского авиационного агентства ИАЗА, после февраля 2022 года число таких помех заметно выросло, особенно рядом с зонами военных конфликтов – в Балтийском регионе, над Черным морем и Восточной Европой.
4: Для военных это способ сбить с курса беспилотник, ракету или высокоточный боеприпас. Но радиопомеха не умеет выбирать, кому мешать. В этой же зоне находится гражданский самолет, грузовик с навигатором или судно. Поэтому чем мощнее работают системы радиоэлектронной борьбы, тем больше побочных проблем возникает вокруг.
3: И Беларусь здесь оказалась в особенно неприятном положении, говорят эксперты. Украинские военные в этом году заявляли, что российские беспилотники используют расположенные на территории Беларуси ретрансляторы и мобильные сети для связи во время атак на запад Украины. В НАТО тоже говорят о сильном российском влиянии на военную инфраструктуру Беларуси. Что будет, если Москва начнет еще активнее использовать Беларусь уже и для радиоэлектронной борьбы, объясняет эксперт по авиационной навигации Андрей Севрук.
5: Для Беларуси главный риск в географии. Рядом Польша, Литва, Латвия и Украина. Над регионом проходят гражданские воздушные трассы. Если отсюда начнут активно глушить спутниковую навигацию, помехи не остановятся на государственной границе. Их могут почувствовать самолеты над соседними странами. И тогда Минск снова окажется в центре международного скандала, даже если формально системы будут российскими. Я уже молчу, что это может закончиться трагедией, например, с гражданским самолетом. От таких последствий потом не отмыться.
3: И для Беларуси вопрос уже не только в том, будут ли здесь работать российские глушилки. Чем больше своей связи, ретрансляторов, аэродромов и другой инфраструктуры Минск отдает под российские военные задачи, тем больше последствий этой войны приходит уже на белорусскую территорию, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Председатель таможенного комитета Владимир Орловский о жесткой задаче, поставленной главой государства.
6: В первую очередь, конечно, глава государства обращал внимание на содействие нашему белорусскому экспорту, на помощь нашим предприятиям. С учетом позиции коллективного Запада перестроились грузовые потоки с западного направления на восточное. В настоящее время 85% белорусского экспорта и импорта для белорусских предприятий следует через восточное направление, страны Азии, страны ЕАЭС. И понятно, такая переориентация, она требует усилий многих ведомств, в том числе и таможенного. И мы оказываем максимальное содействие нашим предприятиям. Кроме того, конечно, способствуем скорости прохождения товара. Наше оформление как на границе, так и внутри страны, экспортно-импортные операции, мы стараемся делать максимально быстро. Сейчас у нас сроки оформления импорта порядка до 2 часов. Экспорт вообще 5 минут, транзит 10 минут. И это такое быстрое оформление способствует быстрому движению товара, соответственно, экономии на издержках, на времени. Поэтому этому уделяется большое внимание.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
8: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
7: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
8: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
7: Ого.
8: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
7: Угу.
8: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
7: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
8: Да, динамика тут самая важная.
7: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
8: Буквально вчера, да?
7: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
8: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
7: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
8: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
7: И довольно дорогой проект, надо сказать.
8: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
7: То есть страх перед будущим.
8: Конечно.
7: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
8: Да, сразу после института.
7: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
8: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
7: Те самые дети демографической ямы.
8: Точно.
7: Которых изначально родилось очень мало.
8: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
7: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
8: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
7: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
8: Достаточно просто отъехать от столицы.
7: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
8: Угу. Классы просто не добирают учеников?
7: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
8: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
7: Ну да, людей меньше становится.
8: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
7: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
8: Так.
7: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
8: Это классический эффект демографических ножниц.
7: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
8: Почти каждый шестой житель.
7: Да.
8: Да.
7: Почти каждый шестой.
8: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
7: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
8: Ничего себе.
7: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
8: То есть стариков больше, чем детей?
7: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
8: Угу.
7: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
8: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
7: Какая?
8: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
7: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
8: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
7: Почти 3/4.
8: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
7: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
8: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
7: Поликлиники, больницы.
8: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
7: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
8: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
7: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
8: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
7: Вот я о том же.
8: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
7: Столица действует как такой гигантский пылесос.
8: Да, да.
7: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
8: Так.
7: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
8: Кошмар.
7: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
8: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
7: Угу.
8: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
7: Спираль сужается.
8: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
7: Ну да, это точная наука.
8: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
7: Математика здесь абсолютно безжалостна.
8: Абсолютно.
7: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
8: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
7: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
8: То есть каждый пятый человек?
7: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
8: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
7: Соотношение работающих и иждивенцев.
8: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
7: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
8: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
7: Меньше 4 миллионов.
8: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
7: Ничего себе.
8: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
7: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
8: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
7: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
8: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
7: Или пробить товар на кассе.
8: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
7: Угу, это правда.
8: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
7: То есть это не накопительный счет?
8: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
7: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
8: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
7: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
8: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
7: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
8: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
7: То есть номинально платить те же суммы.
8: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
7: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
8: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
7: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
8: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
7: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
8: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
7: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
8: Деньгами залить.
7: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
8: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
7: В смысле?
8: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
7: Ни профессионального оборудования для работы.
8: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
7: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
8: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
7: То есть это работает как антиреклама.
8: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
7: Угу.
8: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
7: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
8: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
7: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
8: А купить на нее в магазине можно меньше.
7: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
8: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
7: А, точно.
8: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
7: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
8: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
7: Возможность зарабатывать.
8: Да.
7: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
8: Угу.
7: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
8: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
7: Это пугает людей?
8: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
7: Да, согласна.
8: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
7: Они реагируют на стимулы.
8: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
7: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
8: К сожалению.
7: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
8: Да, математика против них.
7: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
8: Угу.
7: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
8: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
7: Какой?
8: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
7: Да уж.
8: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
7: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
8: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
7: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: За дроны заплатят все. Защиту от БПЛА противника добавят в счета за свет. Это проект ФАС. На федеральном портале проектов и нормативных актов опубликовали документ, в котором изложена новая методика расчета платежей за электроэнергию. Если проект примут, ущерб от дроновых атак и расходы за восстановление подстанций будет возмещать население. Принять проект должны в скором времени. Публичное обсуждение документа, о котором мало кто слышал публично, должно закончиться 25 сентября, после чего документ, скорее всего, всего, станет реальностью, говорит экономист Николай Корженевский.
10: Суть его действительно в том, что если разрушается, ну, там пока приказ касается только энергоструктуры, но в широком ее понимании, если происходят какие-то разрушения, и более того, в этом приказе упоминаются все уже состоявшиеся разрушения с 22 по 25 год, теперь их можно будет будущим числом внести в тарифы, да, там через требуемую выручку. Это, безусловно, уже напрямую ляжет на плечи граждан. Этот приказ ФАС находится в стадии, у бюрократов это называется, обсуждения регуляторного воздействия. Но, опять же, выборы прошли. Думаю, что регуляторное воздействие быстро будет признано эффективным. И для меня в этой части вопрос только, будут ли пытаться вообще успеть вот в это повышение тарифов ЖКХ часть ФАС реализовать или все-таки перенесут на следующий год?
9: Следующее повышение тарифов ЖКХ намечено на 1 октября, то есть по новым платежкам придется рассчитываться уже в ноябре. И это в преддверии очень непростой зимы для энергетики России, говорит экономист Игорь Рипсиц.
11: Россия стоит на пороге очень большого числа техногенных аварий. Тяжелая ситуация с электроэнергетикой. Очень высокий износ оборудования, его не чинят, даже как бы уже то, что нужно было срочно чинить, пролонгируют сроки допустимой эксплуатации, ну и так далее. То есть Россия сейчас пытается до конца выяснить остатки прочности, остатки инфраструктуры, наследные еще от Советского Союза. И война этому очень способствовала, потому что во время войны горит, выбивает, работает с перегрузкой, а инвестиций нету. На обновление нет денег. Но это все как бы чревато дальнейшими авариями, а это, конечно, беда.
9: Война отнимает средства на ремонт энергетической инфраструктуры, а платить за него должно население, сетует экономист. Но и это не все. Граждане также будут оплачивать расходы на оборону и восстановление и других объектов после атак дронов. К таким последствиям, как предполагают эксперты, могут привести новые изменения в налоговое законодательство. Их анонсировал замминистра финансов Алексей Сазунов. Он сказал, что уже этой осенью в Госдуму внесут соответствующий законопроект. Поправки должны затронуть широкий спектр отраслей. Однако конкретные детали документа в правительстве пока не раскрывают. Хотя уже понятно, что хоть новые налоги и будут платить предприятия, в конечном счете защита от дронов и ремонт ляжет на плечи конечного потребителя, говорит экономист Николай Корженевский.
10: Да, скорее всего, будет принято, я бы сказал, наверняка. И идет работа над какими-то только отдельными деталями. То есть, возможно, речь все-таки идет о том, что компании будут как-то платить, может быть, создавать какой-то фонд, так или иначе участвовать в помощи, собственно, самим себе. Так что не исключаю, что здесь все-таки плательщиками будут первоочередно компании. Хотя, конечно, повторюсь, через цены в конечном итоге все это ляжет и на плечи граждан.
9: А если добавить к этому разогнавшуюся инфляцию и сокращение социальных расходов из-за огромной дыры в госбюджете, возникает логичный вопрос. Откуда людям брать дополнительные деньги на новые тарифы, если и так, согласно социологии, более 40% домохозяйств живут за чертой бедности?
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
13: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
14: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
15: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
14: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
16: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
17: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
18: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь. Тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
14: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
14: Тайная съемка массажиста. В Минске скандал. В популярном массажном кабинете снимали голых клиенток. Меня зовут Андрей, я профессиональный массажист из Минска. Женат на прекрасной Алене, в душе готов помочь всему миру. Это выдержка из поста знакомства на рабочей странице в соцсетях минчанина, который сначала искал моделей на бесплатные услуги с подозрительными требованиями. Вес до 65 килограммов и возраст от 18 до 40 лет. А потом был пойман на вскрытой съемке обнаженных клиенток. Поймали на горячем, делится подробностями юрист Павел Туруль.
19: На прием к Андрею попала столичная доктор Наталья Чайковская. Раздеваясь в пустом кабинете, она вдруг заметила спрятанный мобильный телефон, камера которого была направлена на нее. В кадре была я, голая. Шок, вспоминает эмоции доктора после того, как открыла галерею этого телефона. Там же Наталья нашла много обнаженных видео и с предыдущими клиентками. Сам Андрей сначала пытался выдать происходящее за какую-то ошибку, а потом пообещал Наталье, что такого больше не повторится. Доктор потребовала полностью удалить видео с ней и написала заявление в милицию. По закону, за тайный сбор персональных данных может быть либо штраф до 9000 рублей, либо до 3 лет колонии, это если распространял.
14: Юрист отмечает, что Наталья допустила серьезную ошибку, когда проследила, чтобы массажист удалил видео и фото, так как из-за отсутствия этих файлов доказать его вину будет практически невозможно. Наталья поделилась неприятной историей в соцсетях, в которой предостерегла женщин от обращения за услугами к Андрею, который, к слову, вскоре после обнародования инцидента удалил свой рабочий профиль. Но белорусок шокировало не только то, что массажист оказался вуайеристом, но и то, что в комментариях другие мужчины встали на его сторону. Вот, например, мнение от пользователя с ником «Полковник».
20: «Ой, такие все нежные. Облапывать вас, значит, на массаже можно, а снимать нельзя. Раскудахтались на весь интернет. Можно подумать, кто-то что-то там у вас не видел. И вообще, этот массажист же написал, что женат на прекрасной Алене. То есть он вас предупредил, что охраняет традиционные семейные ценности». Это вы к мужикам прете. Для массажа ест куча женщин, которым вы можете пойти. А лапать вас только муж имеет право, так что сами виноваты. Надеюсь, мужья тех, кто ходит к мужикам на массаже, подадут на развод. И вообще, может, Андрей ошибся, с кем не бывает. А она сразу в милицию побежала. Надо было поговорить с человеком, объяснить спокойно. Он бы все понял и исправился бы. Еще бы и скидку на массаж вам дал. На всем жить в одной стране. Зачем это кудахтанье на пустом месте?
14: Женщины отметили, что по логике этого комментатора нужно уволить всех мужчин, которые работают акушерами, гинекологами, маммологами, хирургами и так далее. То есть всех тех профессий, которые предполагают даже минимальное прикосновение к женскому телу. Кто-то из пользователей отметил, цитирую, «В стране сейчас не до закона в защиту женщин. Они все в войнушку играют». От себя же хотим отметить, будьте внимательны, если какая-то техника там, где ее не должно быть, вызывает у вас сомнения. Задавайте вопросы, проверяйте. Важно не просто знать свои права, но и уметь ими пользоваться. А мнением об истории недобросовестного массажиста из Минска делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
21: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускали, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебске, бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало – 153 в 2025 году. что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой. По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
1: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
14: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе, и ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
4: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать. Помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения США портятся с каждым днем.
14: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Белоруссией и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сети российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
5: Все для фронта. Силуанов сообщил о сокращении гражданских расходов бюджета ради нужд СВО. Российскому Минфину для выполнения приоритета «Все для фронта» и балансировки бюджета пришлось перенести часть расходов на более поздние периоды. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. «Самое главное сейчас – это задачи обороны, задачи фронта», – сказал министр, добавив, что для решения бюджетных проблем в этом году пришлось где-то покопать и где-то урезать расходы.
22: Во всяком случае, знаете, когда денег нет, голова включается. Это точно хорошее правило. Всегда в это время начинаешь креативить и думать о каких-то более правильных, выверенных финансовых решениях.
5: Также Силуанов поделился, что, верстая бюджет на текущий год, Минфин рассчитывал сократить прошлогодний дефицит почти в 6 триллионов рублей до 3,5 триллионов с помощью повышения НДС и налогов на малый бизнес. Но уже к концу первого квартала дыра в казне превысила план на весь год, а к декабрю из-за перерасхода средств на военные статьи могла достичь 9 триллионов рублей, подсчитали экономисты. Чтобы не допустить такого огромного дефицита к концу года, Минфин на треть сократил расходы по гражданским статьям, а правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Эти меры Силуанов называет консолидацией.
22: Мы буквально в первые месяцы текущего года, уже понимая непростой бюджет на следующую трехлетку, последний год он всегда был непростым, сейчас опять такой же, понимая вот эту всю ситуацию, выработали уже ряд мер, потом еще буквально пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации, и главное, что мы состыковались с Центральным банком.
5: Что означает эта состыковка на практике, пока не ясно, говорят эксперты. Скорее всего, следует готовиться к очередному повышению ключевой ставки Центробанком, говорит экономист Владислав Жуковский.
23: Судя по риторике Набиуллиной, как она мрачно оценивает ситуацию с госрасходами, с дефицитом бюджета, с тем, что, возможно, кажется хуже, чем прогноз Центробанка, то я думаю, что, конечно, мы увидим разваливающийся бюджет, бюджет крайне военный, провоенный, в котором будут увеличены очень сильные расходы, доходы, в котором будут прописаны абсолютно нереализуемые, которые невозможно будет собрать. Ну и плюс, конечно, властям придется резать социальные расходы, расходы на медицину, на образование, на школы, на больницы, на поликлиники, на дороги, на аварийное жилье, на помощь населению, на поддержку бизнеса. То есть будет проводиться большой секвестр бюджета. То есть под нож пустят все, что не связано с войной. И, соответственно, бюджет будет очень и очень неприятный.
5: По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП страны. И, по словам Силуанова, он продолжит увеличиваться, по меньшей мере, до 3% ВВП. Эти оценки правительства весьма скромные. Независимые экономисты напоминают, что раньше, по итогам предыдущих лет, дыра в бюджете всегда была значительно большей, чем предполагалось. Агал Минфин.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: С каждым днем все больше. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, подбирается к цифре 150 тысяч. И это абсолютный рекорд. Польское управление социального страхования обнародовало свежие данные о застрахованных иностранцах. Так, на конец августа текущего года в системе соцстраха числится 1 355 тысяч иностранных граждан, из которых 145 тысяч 107 человек – белорусы. Число наших граждан, переехавших в Польшу, выросло в сравнении с июлем на без малого 700 человек, отмечает экономист Андрей Порожний.
6: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки белорусов продолжает увеличиваться. Цифра зарегистрированных в системе соцстараха трудящихся белорусов стабильно растет и уверенно приближается к 150 тысячам человек. Для сравнения, на конец июля было зарегистрировано 139 тысяч. Белорусы находятся на втором месте по численности среди всех иностранцев. Обгоняют количество наших граждан в Польше лишь украинцы, которые спасают себя и детей от войны. От кого спасаются выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
14: Белорусы остаются одной из крупнейших групп иностранных работников и плательщиков взносов в польской системе соцстрахования. И, по данным неофициальной статистики, реальное количество иммигрировавших граждан РБ в стране соседки превышает 300 тысяч человек. Однако все чаще в госСМИ появляются сюжеты о том, что положение белорусских релокантов в Польше серьезно ухудшилось. Они все чаще сталкиваются с различными проблемами, в том числе с дискриминацией. Гомельчанин Дмитрий, который живет в Варшаве с 2007 года и успешно ведет свой бизнес в сфере ремонта и обслуживания авто, делится личным опытом.
7: После того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину, вот, я бы не сказал, что оно поменялось абсолютно как-то очень радикально, но особенно в первое время немножко такое появилось, как я почувствовал, такое немножко слегка подозрение. Но я бы сказал, что к белорусам по-прежнему относятся в Польше скорее так нейтрально-позитивно. Я пока еще не встречал какого-то там хейта в отношении белорусов или какой-то вот такой дискриминации именно по признаку того, что ты белорус. Более того, у меня довольно широкий круг общения белорусов, которые живут в Польше, которые выехали давно или которые относительно недавно тут появились. И те случаи, которые происходят, какие-то неприятные для них, я бы не сказал, что они связаны именно с национальностью или с гражданством белорусским. Да? Есть, в принципе, какие-то настроения, они усиливаются, по-моему, в Польше, такие слегка антимигрантские, но как бы никто специально не выделяет белорусов как какую-то ненавидимую нацию. Более того, белорусов в Польше реноме таких как бы хороших работников, честных людей, людей, которым можно доверять. Вот. И ну, вот с этим я сталкиваюсь чаще всего последние годы.
14: То, что в Польше белорусов считают хорошими работниками и ценят их вклад в экономику страны, косвенно подтверждают и данные польского Нацбанка. Так, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены, а количество открывших собственный бизнес приближается к 23%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Воюйте сами, а наших верните домой. Родственники завербованных на СВО аргентинцев протестуют возле посольства России. В последний день выборов, в воскресенье, напротив российского посольства в Буэнос-Айресе выстроились десятки женщин. Они развернули огромную ленту плаката с фотографиями аргентинских мужчин, которые пропали без вести на Украине. Женщины протестуют, утверждая, что их родных обманным путем заманили на чужую войну, обещали им работу и космические деньги – $30-40 тысяч. Теперь их близкие пропали, а ответов российская сторона не дает, жалуются аргентинцы. У Марии на войне оказался сын. Он уехал в Россию в поисках лучшего будущего, но в итоге оказался на фронте.
2: Я очень прошу вернуть мне сына живым. Я умоляю об этом. Господин министр иностранных дел, выполните свою работу как следует. Объясните, где наши мужчины, что с ними. Пожалуйста, пусть мой сын вернется домой.
11: В конце августа требовать ответов о судьбе близких выходили также родственники мужчин, завербованных из Перу. Тогда в столице прошла масштабная акция протеста. К зданию местного МИД вышли тысячи перуанцев, требующих срочно вывести их родных из России и остановить незаконный рекрутинг. Местных жителей обманом заставляли подписать контракт под видом обычной работы, после чего связь с близкими резко обрывалась. Так случилось с 40-летним сыном Нелиды Васкес. Даниэль Паламина Васкес пропал полгода назад. Он уезжал радостный и воодушевленный.

0: также отправился в Россию по ложным обещаниям, рассказывает его сестра.
1: Он уехал 20 марта этого года, а последний раз мы разговаривали с ним 26 апреля. У нас есть аудио и видеозаписи. Он говорил, что у него отобрали все документы, паспорта, оставили без связи, забрали все. Кроме того, его заставили купить одежду, которая там была нужна. Потом он пропал, и через несколько дней товарищ, который служил там же в армии, сообщил мне, что его задело взрывом дрона.
0: Эти истории перуанских мужчин крайне похожи на трагедии российских военных. Например, когда семьи не могут добиться для своих близких оказания им медицинской помощи.
1: У меня там находится племянник, Хуан Умберто Кастильо. Он позвонил нам 6 июня и сказал, что ранен, но до сих пор не добрался до больницы. У него трое детей. Его мать – инвалид. От всей этой боли у нее случился инсульт. Мы хотим справедливости. Чтобы его просто доставили в госпиталь и оказали помощь. Хотя бы это.
0: По данным МИД Перу, воевать в рядах армии России уехали 459 граждан этой страны. Как минимум 11 из них уже погибли, 114 числятся пропавшими без вести, и еще трое находятся в плену. Перуанские власти пытаются добиться ответов через дипломатов, но в российском посольстве заявили, что иностранцы подписывали контракты осознанно и знали про все риски.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Минск снова в зоне риска. Россия может глушить GPS и еще больше использовать инфраструктуру Беларуси для войны.
4: GPS давно нужен не только телефонам и машинам. На спутниковой навигации работают самолеты, корабли, часть связи и даже энергосистем. Но сигнал со спутника довольно слабый, его можно заглушить или подменить. Тогда техника либо теряет координаты, либо начинает показывать ложное местоположение.
3: Так проблему объясняет специалист по радиоэлектронной борьбе Максим Чернов. По данным Европейского авиационного агентства ИАЗА, после февраля 2022 года число таких помех заметно выросло, особенно рядом с зонами военных конфликтов в Балтийском регионе, над Черным морем и Восточной Европой.
4: Для военных это способ сбить с курса беспилотник, ракету или высокоточный боеприпас. Но радиопомеха не умеет выбирать, кому мешать. В этой же зоне находится гражданский самолет, грузовик с навигатором или судно. Поэтому чем мощнее работают системы радиоэлектронной борьбы, тем больше побочных проблем возникает вокруг.
3: И Беларусь здесь оказалась в особенно неприятном положении, говорят эксперты. Украинские военные в этом году заявляли, что российские беспилотники используют расположенные на территории Беларуси ретрансляторы и мобильные сети для связи во время атак на запад Украины. В НАТО тоже говорят о сильном российском влиянии на военную инфраструктуру Беларуси. Что будет, если Москва начнет еще активнее использовать Беларусь уже и для радиоэлектронной борьбы, объясняет эксперт по авиационной навигации Андрей Севрук.
5: Для Беларуси главный риск в географии. Рядом Польша, Литва, Латвия и Украина. Над регионом проходят гражданские воздушные трассы. Если отсюда начнут активно глушить спутниковую навигацию, помехи не остановятся на государственной границе. Их могут почувствовать самолеты над соседними странами. И тогда Минск снова окажется в центре международного скандала, даже если формально системы будут российскими. Я уже молчу, что это может закончиться трагедией, например, с гражданским самолетом. От таких последствий потом не отмыться.
3: И для Беларуси вопрос уже не только в том, будут ли здесь работать российские глушилки. Чем больше своей связи, ретрансляторов, аэродромов и другой инфраструктуры Минск отдает под российские военные задачи, тем больше последствий этой войны приходит уже на белорусскую территорию, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко собрал совещание по

0: вопросам строительства жилья для людей.
1: Тема нашего сегодняшнего разговора – строительство жилья для людей. Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, 500 000. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает, нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправданно, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30-х годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, ну, что тут говорить. Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру и жить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
3: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
2: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутичин.
4: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
2: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить 100% пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Ипсец.
5: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ею, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами обслуживания государственного долга.
2: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на полях Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать, прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам строительства жилья для людей.
1: Тема нашего сегодняшнего разговора – строительство жилья для людей. Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, 500 000. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает, нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых решения кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправдано, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30-х годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, ну, что тут говорить. Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру и жить.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
8: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей. И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
7: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
8: Подожди. 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
7: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
2: Кошмар.
7: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
2: 30 районов – это же огромная территория.
7: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
2: Ну, слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну там молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
7: Ну, не просто полный день. Труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
2: 7 дней в неделю?
7: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
2: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
7: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь себе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
2: Так.
7: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей. Плюс 180 рублей детского пособия. Итого 730 рублей на 4 человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
2: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу.
7: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
2: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридической зависимости работает чисто экономическое.
7: Да, и жилищное. Человек буквально прикован к своему нищему хозяйству вот этим страхом оказаться на улице. И государство прекрасно знает об этом механизме.
2: И закрывает на это глаза.
7: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
2: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
7: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, ну просто минимальная.
2: А все остальное это что, премии?
7: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
2: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а, ну, инструмент послушания?
7: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, ну, он просто остается на голом тарифе.
2: Ну, подожди. Часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Ну, свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкий доходы – это не так критично на самом деле.
7: Вот это, знаешь, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
2: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
7: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает два раза в неделю. А ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
2: Ого. А если нужен врач? Ну, там экстренная ситуация. Давление скакнуло, сердце прихватило.
7: Врач находится в 40 километрах. И скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, в худшем – часа полтора.
2: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта полтора часа – это же фактически приговор.
7: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в полтора раза выше, чем в городе.
2: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
7: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, ну, как бы рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
2: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
7: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
8: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Ну, согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
7: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
8: Но для этого же существуют школьные автобусы,
7: которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
8: Да, бездорожье там суровое.
7: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте, потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам.
8: И возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
7: Да. Какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?
8: Ну, о кружках, спортивных секциях или каком-то нормальном отдыхе тут вообще речь не идет.
7: Абсолютно. Но и это не все. Сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
8: То есть учителей тоже не хватает.
7: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Ну, просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
8: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
7: Да. И каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
8: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
7: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри, работы с нормальной оплатой нет, перспектив для детей нет, лечиться негде.
8: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
7: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
8: Можешь пример привести?
7: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей с учетом всех надбавок.
8: И надолго хватило этого энтузиазма?
7: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр. И сейчас работает на стройке.
8: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
7: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
8: Но здесь я должна привести контраргумент.
7: Давай.
8: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
7: О, да, агрогородки.
8: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
7: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
8: Витрину. То есть только внешне все хорошо.
7: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
8: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник.
7: Точно.
8: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
7: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
8: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
7: Это от безысходности.
8: Да. Это реакция на социальное отчаяние, на бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
7: И как на это реагирует власть? Отправляет туда психологов? Или, может, создает программы социальной реабилитации?
8: Нет. Государство использует исключительно карательный подход. Штрафы и ЛТП.
7: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда. На принудительные работы. Формально это называется лечением. Но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
8: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
7: Так.
8: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
7: Да.
8: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
7: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
8: В смысле? Вся земля осталась в его руках.
7: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
8: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
7: Из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
8: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
7: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
8: Логично.
7: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
8: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
7: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
8: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек.
7: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
8: Топливо, удобрения.
7: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
8: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
7: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
8: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
7: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы, выделяя им кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
8: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
7: О, да.
8: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
7: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
8: Приведи пример.
7: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
8: Так.
7: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
8: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
7: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
8: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
7: Показывают. И еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
8: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
7: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
8: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
7: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
8: А, вот оно что.
7: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
8: Убыточным колхозам, которые зависят от дотации, просто легче управлять.
7: Именно. А успешным фермерам невозможно.
8: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. Если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается, кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
7: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
8: Прямо сейчас?
7: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
8: Какой?
7: Ну вот не так давно в Витебской области тысячи гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
8: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
7: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
8: Это же капитуляция?
7: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
8: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный. Платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Легче не будет никогда. Страны ЕС договорились продлить санкции против белорусов и россиян на 3 года. Об этом сообщает чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на дипломатические источники.
10: Страны Евросоюза договорились продлить персональные санкции против белорусских и российских граждан и компаний сразу на 3 года, вместо прежних 6 месяцев. Решение стало частью компромиссной договоренности, в рамках которой из санкционного списка Евросоюза исключат 2 российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Теперь для официального утверждения этой меры будет запущена письменная процедура.
9: Договоренность, как сообщают источники в дипломатических кругах, была достигнута 21 сентября на заседании постпредов стран Евросоюза в Брюсселе, комментирует политолог Николай Третьяк.
11: Последние 2 недели представители стран неоднократно пытались согласовать продление ограничений. Изначально срок действия санкций истекал 15 сентября, однако они договорились временно продлить их еще на неделю для продолжения переговоров. Без нового решения санкции прекратили бы действовать 22 сентября. Ну а теперь вот такое решение.
9: Выходит, что спор внутри Евросоюза идет вокруг российских миллиардеров, а санкции продляют в том числе против Минска. И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от ограничений даже больше, чем Россия, которая начала свою спецоперацию в соседней стране, говорит экономист Лев Львовский.
12: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
9: После введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Самая главная санкция, которая больше всего повлияла на экономику страны, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему и литовский порт, говорит эксперт. Ну а обычных белорусов в большей степени затрагивают ограничения на мобильность и визы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
9: Новый зашквар коммунарки. Белоруска купила конфеты, а оттуда, судя по снимкам, полезли черви. Предприятие уже ответило.
13: Вчера вечером купила несколько видов конфет коммунарки. Грильяж, трюфели, мишка на поляне. Давно не покупала. Люблю аэрофлотские и только их беру. А тут решила вспомнить вкус детства. В детстве червей в конфетах не было. Давно я так сильно не разочаровывалась.
9: Женщина прикрепила фото и видео конфет, где действительно заметны черви. Отмеченная в публикации коммунарка отреагировала на пост женщины на следующий день.
14: Некачественный товар подлежит возврату в торговый объект, где он был приобретен. Именно там отвечают за соблюдение условий хранения, принятие должных мер по сохранности, исключению порчи и заражению вредителями, а также за поддержание должного санитарного состояния.
9: Вот только примечательно, что торговые сети меняются, а червей покупатели находят и в другой продукции коммунарки.
15: Купила любимую Аленку. Открыла пачку и в шоке сижу. Вся шоколадка в ползающих червях. Коммунарка сказала, что они за это ответственность не берут, так как шоколад до 12 месяца. Еще сказали, что это магазин неправильно хранил. Как они это по фото и видео вообще могут понять? Не объяснили.
9: Вскоре еще одна пользовательница показала плитку того же шоколада, внутри которой также обнаружила червей. На коммунарке снова пояснили, что они ни при чем, однако покупателю от этого не легче, говорит специалист по пищевой безопасности Марина Волкова.
16: Потребитель не обязан самостоятельно выяснять, на каком этапе в шоколаде появились насекомые – на фабрике, складе или в магазине. Он покупает продукт известного производителя и вправе рассчитывать, что тот безопасен до окончания срока годности. Если поступило сразу несколько похожих жалоб, нужно не перекладывать ответственность, а установить магазины, проверить партии, условия перевозки и хранения и при необходимости снять товар с продажи.
9: По словам эксперта, ползающие черви в шоколаде чаще всего оказываются личинками пищевой моли. Они могут попасть в продукт вместе с арахисом или другим сырьем, а также проникнуть внутрь через поврежденную упаковку уже на складе или в магазине. Но установить, где именно произошло заражение, можно только после экспертизы. Поэтому заявление фабрики без проверки выглядит попыткой освободить себя от ответственности. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Билет на смерть. Статистика из Прибайкалья. Погиб каждый пятый мобилизованный из региона в 2022 году. Во время частичной мобилизации в 2022 году из Иркутской области и Бурятии мобилизовали почти 10 тысяч человек. Погибли более 2000. Это те, о ком известно официально. Еще около 3000 пропали без вести. Почти все погибшие провели на передовой не более 2 недель. Много погибших и в Чеченской республике. Ануар, житель небольшого села в Шалинском районе, говорит, у них каждую неделю похороны.
18: Я живу в маленьком городке, где население 50 тысяч. У нас каждую неделю по 3-4 200 привозят. Сейчас за последние полгода, наверное, это очень сильно, ну, очень много 200. А до этого не так много было. Но последнего привезли, он даже мой дальний родственник. Но он взрослый человек, ему за 50 по-любому. У него только вот руку привезли. Когда вот эта часть тела, когда он же в черном вот этом пакете был, когда мы это доставали, блин, я вообще не по себе был.
17: Последнее время одной из главных причин ранних смертей солдат стали FPV-дроны, которых у ВСУ, по словам военкоров, огромное количество. Сами солдаты говорят, на одного бойца приходится по 3-4 дрона. В целом дела у российской армии на фронте сейчас идут тяжело. Некоторым подразделениям пришлось отойти с ранее завоеванных позиций, пишут военкоры. Проводить наступательные операции стало все сложнее, говорит военкор Алехин. По его словам, спецоперация длится почти 5 лет, и уже всем стало очевидно, что быстрой победы не будет.
19: Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населению, ну, просто невозможно. Эту победу уже достичь никакими средствами.
17: Некоторые мобилизованные за годы бессрочной службы нарекают, что даже в отпуск ни разу не ходили. Например, 51-летний Андрей Сухарев из Иркутской области погиб спустя 3 года на фронте, так и не побывав ни разу дома. У него осталось 3 детей. Журналисты разыскали только одного мобилизованного в 22-м году, который вернулся из зоны СВО живым. И им оказался депутат от «Единой России». Военкор Алехин отмечает, что пришло время подумать о заключении мирного соглашения.
19: Даже бессмысленно думать о какой-то капитуляции, потому что это прежде всего, ну, даже неразумно. То есть, ну, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
17: Власти заканчивать спецоперацию официально пока не планируют. Там, говорят, цели СВО, а именно полный захват Донецкой области, еще не выполнена.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
0: Глава правительства Александр Турчин о подготовке к 3-му заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
20: Уважаемые члены Организационного комитета, уважаемая приглашенная, президент Республики Беларусь, председатель Всебелорусского народного собрания Александр Григорьевич Лукашенко поручил созвать 3-е заседание 7-го Всебелорусского народного собрания 17 и 18 декабря 2026 года в городе Минске. Напомню, что постановлением Президиума ВНС от 11 февраля 2025 года создан Организационный комитет по подготовке и проведению заседания 7-го Всебелорусского народного собрания. Сегодня мы как раз проводим первое заседание в текущем году нашего оргкомитета. Как вам известно, текущий год является для Всебелорусского народного собрания знаковым. Исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось 19 и 20 октября 1996 года. Поэтому я считаю, что юбилейный год, 3-е заседание 7-го Всебелорусского народного собрания должно пройти на самом высоком организационном уровне.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
22: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
21: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
3: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
4: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
5: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь. Тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
21: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
23: Сиаха.
6: Синий.
23: Нила.
6: Коричневый.
23: Бура.
6: Зеленый.
23: Сабз.
6: Оранжевый.
23: Наранджи.
6: Фиолетовый.
23: Джамуни.
6: Красный.
23: Сурх.
6: Белый.
23: Сафед.
6: Желтый.
23: Пила.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
0: Председатель Конституционного суда Беларуси Сергей Сивец о работе Института конституционной жалобы.
24: Институт конституционной жалобы достаточно новый в правовой системе Республики Беларусь. Появился он в связи с обновлением нашего основного закона. Начал свою практическую реализацию с 1 октября 2023 года. И вот за три года уже в Конституционный суд поступило 265 конституционных жалоб. Причем мы отмечаем ежегодное увеличение количества обращений граждан непосредственно в Конституционный суд. Вообще очень инновационный, прогрессивный правовой институт, позволяющий гражданам напрямую обращаться в Конституционный суд по вопросу, связанному с необходимостью проверки закона, который был применен в том или ином судебном деле с участием данного гражданина и который, по мнению гражданина, обладает определенной дефектностью в части наличия конституционных коллизий, пробелов, правовой неопределенности, которая так или иначе могла повлиять на законность вынесения судебного вердикта судами общей юрисдикции. Уже вынесено достаточно большое количество решений. Два из этих решений касались признания, значит, ряда положений закона о профилактике безнадзорности и правонарушений совершеннолетних несоответствующим положениям Конституции, а также отдельных положений налогового кодекса, ну и, соответственно, уполномоченные государственные субъекты предприняли, то есть регуляторы, ряд действий, связанных с корректировкой данных законодательных правовых актов.
6: Новости регионов. На радиосигнал.
21: В Жлобине огласили приговор педагогу одного из учреждений образования города, который обвинялся в нанесении побоев своей супруге. Обвиняемый пользовался уважением среди студентов и коллег. Окружающие считали его справедливым преподавателем и порядочным семьянином. На самом деле в семье происходили регулярные скандалы, сопровождавшиеся насилием и унижением человеческого достоинства. Свидетелем фактов домашней тирании стала несовершеннолетняя дочь обвиняемого и потерпевшей. Суд признал педагога виновным и приговорил к 1,5 годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Его также обязали выплатить 50 базовых величин или 2250 рублей штрафа. Минчанин обратился в милицию с заявлением о похищении 2 смартфонов. Мужчина рассказал, что после обеда возвращался с работы домой через парк. Почувствовал себя нехорошо и прилег на лавочку, где и уснул. А открыв глаза, обнаружил, что пропала его поясная сумка с 2 телефонами стоимостью около 5000 рублей. Оперативники уголовного розыска заводского РОВД Минска установили, что вещи похитил 30-летний житель столицы. Он проезжал мимо на электросамокате, приметил задремавшего человека и незаметно забрал его сумку, после чего скрылся. Фигурант признался милиционерам, что хотел оставить гаджеты себе. Возбуждено уголовное дело за кражу. В Мозыре ночью инспекторы ГАИ заметили мотоцикл, который ехал по центральной улице райцентра без регистрационного знака. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Началась погоня. В результате преследования нарушителя все же задержали. Выяснилось, что мотоциклом управлял 21-летний мозырянин, который не имел права управления двухколесным транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 1,5 промилле. Мотоцикл отогнали на охраняемую стоянку, а нарушителя отправили в изолятор временного содержания. В отношении него составили 9 административных материалов. Итог – штраф 200 базовых величин или 9000 рублей и запрет на управление транспортными средствами сроком на 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
21: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
1: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
21: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе, и ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
2: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать. Помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
21: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Белоруссией и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сеть российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
8: Самара. Какая это сейчас? Огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
7: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
10: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там мы так все...
7: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
11: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
7: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
12: Он полетел, падает.
7: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
1: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове,

0: Нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой. По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
1: Важный сигнал.
2: Зачем на въезде в Гомель установили блокпост? Пробка растянулась на километры. Со слов очевидцев, на въезде в Гомель со стороны Черниговского шоссе образовался затор почти на километр. Причиной стал контрольно-пропускной пункт, созданный в рамках военных сборов территориальных войск. В соцсетях и сервисах гомельчане сообщают о долгих очередях на въезд и рекомендуют объезжать данный участок через трассу М8.
3: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
2: Подобные блокпосты продолжают появляться и на других дорогах в Белоруссии. В минувшие выходные их установили в Светлогорске и Октябрьском. Выглядят они почти одинаково. На дорогах стоят бетонные заграждения, а сверху натянута антидроновая сетка. То есть территориальную оборону уже готовят не только к проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
4: Блокпосты, учения теробороны, уклонно-беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
2: По данным Минобороны, в учениях участвуют военные, сотрудники МВД и территориальной обороны. В Октябрьском у некоторых участников заметили красный скотч на руках и ногах. Похожую систему тактических обозначений российские военные используют на Украине, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
0: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларусь-Калий, Рудинске, БНБК, Турове. Туровский молочный комбинат, Витебский бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало. 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? Поэтому блок

0: порядку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
3: Самара. Какая ты сейчас? Гром на улице, да? Скажите, что это гром, да?
2: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
4: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там мы так все...
2: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
5: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
2: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
6: Он полетел, падает.
2: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область – не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
8: Дас.
7: 20.
8: Бис.
7: 30.
8: Тис.
7: 40.
8: Чалис.
7: 50.
8: Пачас.
7: 60.
8: Сат.
7: 70.
8: Саттар.
7: 80.
8: Аси.
7: 90.
8: Наве.
7: 100.
8: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов и не придется ли белорусам в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
10: Слушай, но вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
9: Да, потому что цифры там, ну, откровенно говоря, просто шокирующие.
10: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
9: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года. Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
10: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
9: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед. В июнь 26-го.
10: И там уже совсем другая картина, да?
9: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
10: Ничего себе скачок.
9: Да, потому что в июле установили абсолютный исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
10: Ого! 212 тысяч?
9: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
10: Но тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
9: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
10: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн в месяц – это вообще не панацея.
9: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
10: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки, просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
9: А вот для Беларуси давай посмотрим с другой стороны границы.
10: Да? Какая там нормальная экспортная мощность?
9: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну, максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
10: Ага. А тут 212.
9: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
10: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это подается политиками.
9: В смысле риторики.
10: Да. В нормальной экономике, если возникает жесткий дефицит, продавец диктует условия. У него же товар, который всем нужен прямо сейчас.
9: Логично.
10: Но Москва формулирует эту потребность не как коммерческий запрос, а как свое право. Кремль публично хвалит союзника за то, что тот, ну, цитирую, чутко реагирует.
9: То есть покупатель ведет себя так, будто ему одалживают его же вещь?
10: Именно. Логика рынка просто переворачивается.
9: Но подожди, давай я побуду адвокатом дьявола. Разве это не классический удачный бизнес?
10: В каком плане?
9: Ну вот, грубо говоря, если я продаю зонтики, а на улице начинается невероятный ливень, Я могу поднять цену в 3 раза. Я счастлива, покупатель зонтом. Разве белорусские заводы просто не зарабатывают на этом чужом шторме огромные деньги?
10: Слушай, классная аналогия с зонтиками. Она работала бы просто идеально, если бы мы вообще знали цену этого зонтика.
9: А, в том-то и проблема. Выгода совершенно не очевидна.
10: Абсолютно не очевидна. Все ключевые данные строго засекречены. Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
9: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
10: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
9: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
10: Да, расчеты же в рублях идут.
9: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
10: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
9: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
10: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
9: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от Мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Белоруссии.
10: Там же российская доля есть.
9: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
10: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
9: Да, да. И получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
10: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
9: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
10: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
9: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
10: Ее покупают? Да.
9: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
10: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
9: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
10: Звучит как очень энергозатратный процесс.
9: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч инженеров. И в конце концов многомиллиардные кредиты, которые брались на модернизацию этих заводов.
10: Да, чтобы они вообще могли производить топливо высокого класса.
9: Вот именно. Если считать, что поставщик сырья автоматически владеет результатом, то вся суть независимой переработки просто теряет смысл.
10: Согласен. Этот аргумент про российскую нефть – это просто политический рычаг. Страну пытаются выставить обычным подсобным цехом. И тут мы подходим к тревожному моменту.
9: Какому?
10: Если заводы вынуждены выжимать из себя все ради чужого рынка, что происходит с физическим ресурсом этих предприятий? Железо-то не вечное.
9: Да, давай поговорим о технической стороне. Потому что слова про работу на максимуме в отчетах звучат гордо, а для инженеров это звучит как сирена тревоги.
10: Смотри, проектная мощность двух главных заводов, «Нафтана» в Новополоцке и «Мазырского НПЗ» — это 24 миллиона тонн в год на двоих.
9: Звучит солидно, но проектная мощность — это же идеальные условия. В реальности такого почти не бывает.
10: Вот-вот. По факту, в последние годы они перерабатывали в лучшем случае около 18 миллионов тонн. По 9 на каждый. И резервного, третьего завода просто не существует.
9: И вся система висит на двух точках.
10: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощностей целой страны.
9: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
10: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
9: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
10: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
9: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальной загрузке ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
10: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
9: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
10: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
9: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
10: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
9: Точно. Игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
10: За счет розничных цен.
9: Да! Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
10: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
9: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
10: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
9: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
10: К российским портам и железным дорогам.
11: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
12: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
11: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
12: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
11: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
12: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит? Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
11: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
10: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
11: Колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
10: Ну и прямая физическая угроза. Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
11: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
10: А Россия уже адаптируется. Наращивают морской импорт, перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
11: То есть вся эта работа на износ – просто использование соседа как аварийного резерва?
10: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
11: Удобно устроились.
10: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии для своих, так называемые демпферы.
11: И белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
10: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
11: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
10: Да, пространство выбора сузилось до минимума.
11: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия – цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски – в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
13: Заместитель декана по идеологической и воспитательной работе Брестского государственного технического университета Валентина Кузьмич о причинах антропологического кризиса в мире.
14: И в науке сегодня мы говорим о таком понятии, как антропологический кризис, очередной. Он случается периодически. Это явление, которое периодично происходит в истории развития мира в целом, не только нашего государства. И как раз-таки одна из причин вот такого антропологического кризиса – это отрыв человека от корней. Корни человека – это база. И привязанность к нации, к своему народу, к месту, даже к малой родине для человека должно быть важно, чтобы он понимал свое место в пространстве и понимал, что где-то есть некая база, к которой он всегда может вернуться. Это дает уверенность человеку.
1: Важный сигнал.
15: С каждым днем все больше. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, подбирается к цифре 150 тысяч. И это абсолютный рекорд. Польское управление социального страхования обнародовало свежие данные о застрахованных иностранцах. Так, на конец августа текущего года в системе соцстраха числится 1 355 тысяч иностранных граждан, из которых 145 тысяч 107 человек – белорусы. Число наших граждан, переехавших в Польшу, выросло в сравнении с июлем на без малого 700 человек, отмечает экономист Андрей Порожний.
16: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки белорусов продолжает увеличиваться. Цифра зарегистрированных в системе соцстараха трудящихся белорусов стабильно растет и уверенно приближается к 150 тысячам человек. Для сравнения, на конец июля было зарегистрировано 139 тысяч. Белорусы находятся на втором месте по численности среди всех иностранцев. Обгоняют количество наших граждан в Польше лишь украинцы, которые спасают себя и детей от войны. От кого спасаются выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
15: Белорусы остаются одной из крупнейших групп иностранных работников и плательщиков взносов в польской системе соцстрахования. И, по данным неофициальной статистики, реальное количество иммигрировавших граждан РБ в стране соседки превышает 300 тысяч человек. Однако все чаще в госСМИ появляются сюжеты о том, что положение белорусских релокантов в Польше серьезно ухудшилось. Они все чаще сталкиваются с различными проблемами, в том числе с дискриминацией. Гомельчанин Дмитрий, который живет в Варшаве с 2007 года и успешно ведет свой бизнес в сфере ремонта и обслуживания авто, делится личным опытом.
17: После того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину, вот, я бы не сказал, что оно поменялось абсолютно как-то очень радикально, но особенно в первое время немножко такое появилось, как я почувствовал, такое немножко слегка подозрение. Но я бы сказал, что к белорусам по-прежнему относятся в Польше скорее так нейтрально-позитивно. Я пока еще не встречал какого-то там хейта в отношении белорусов или какой-то вот такой дискриминации именно по признаку того, что ты белорус. Более того, у меня довольно широкий круг общения белорусов, которые живут в Польше, которые выехали давно или которые относительно недавно тут появились. И те случаи, которые происходят, какие-то неприятные для них, я бы не сказал, что они связаны именно с национальностью или с гражданством белорусским. Да? Есть, в принципе, какие-то настроения, они усиливаются, по-моему, в Польше, такие слегка антимигрантские, но как бы никто специально не выделяет белорусов как какую-то ненавидимую нацию. Более того, белорусов в Польше реноме таких как бы хороших работников, честных людей, людей, которым можно доверять. Вот. И ну, вот с этим я сталкиваюсь чаще всего последние годы.
15: То, что в Польше белорусов считают хорошими работниками и ценят их вклад в экономику страны, косвенно подтверждают и данные польского Нацбанка. Так, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены, а количество открывших собственный бизнес приближается к 23%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Первый заместитель министра транспорта и коммуникации Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
18: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель – плотность сети.
19: Да.
18: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы, мы по этому показателю в лидер. Угу. Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда. Угу. И 2 миллиарда – это местные деньги.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу.
19: Сегодня мы разбираем вопрос, который, ну, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
20: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне, ну, просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет, ну, в лотерейный? Мы вот и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
19: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
20: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
19: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
20: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6 126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
21: Сумма внушительная, не спорю.
20: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться. Особенно, если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет, чтобы было понятнее, что это за деньги. Ну, это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
21: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
20: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную двухлетнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
21: Ну, это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
20: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
19: Да, это дорого, но без него ничего не построить. Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 тысяч рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
20: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и, ну, устаревшую материальную базу?
19: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть.
21: И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны. Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции? Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
20: Это все красивые слова про будущее нации. Но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. Наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
0: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
20: Хорошо, а давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
21: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это среднегодовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность, при всем уважении, таких перспектив не дает.
20: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифра, которую вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, снежинка на его вершине. Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синьор-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, ну, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
21: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
20: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это, скорее, лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
21: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не стопроцентную гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
20: Хорошо, давайте поговорим про эти двери. Они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
21: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
20: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологии, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
21: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров. А завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс. Они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
20: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
21: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
20: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
21: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент – Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и, в конечном счете, способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
20: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
21: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко о хозяйском подходе в решении жилищного вопроса.
3: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Это что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят. 16-го года, 10 лет. Зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Как это 6 тысяч непригодные, никто там не жил или не живет. Ну, по-разному бывает. Да, иногда эти дома, может, и надо сносить старье, это понятно, которое вдруг стало арендным. Но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести.
4: И продать, и можно продать.
3: Это да, или продать. С новым жильем были вопросы. Не так давно после жалоб мы приняли решение о максимальном сокращении сроков заселения новостроек. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны. Упаси вас, товарищи Господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье и оно не заселено.
1: Важный сигнал.
22: Зачем на въезде в Гомель установили блокпост? Пробка растянулась на километры.
23: Пробка на Барыкина в сторону города.
22: Со слов очевидцев, на въезде в Гомель со стороны Черниговского шоссе образовался затор почти на километр. Причиной стал контрольно-пропускной пункт, созданный в рамках военных сборов территориальных войск. В соцсетях и сервисах гомельчане сообщают о долгих очередях на въезд и рекомендуют объезжать данный участок через трассу М8.
24: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
22: Подобные блокпосты продолжают появляться и на других дорогах в Белоруссии. В минувшие выходные их установили в Светлогорске и Октябрьском. Выглядят они почти одинаково. На дорогах стоят бетонные заграждения, а сверху натянута антидроновая сетка. То есть территориальную оборону уже готовят не только к проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
25: Блокпосты, учения теробороны, уклонно-беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
22: По данным Минобороны, в учениях участвуют военные, сотрудники МВД и территориальной обороны. В Октябрьском у некоторых участников заметили красный скотч на руках и ногах. Похожую систему тактических обозначений российские военные используют на Украине, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о хозяйском подходе в решении жилищного вопроса.
3: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Это что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят. 16-го года, 10 лет. Зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Как это 6 тысяч? Непригодные, никто там не жил или не живет. Ну, по-разному бывает. Иногда эти дома, может, и надо сносить старье, это понятно, которое вдруг стало арендным. Но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести.
4: И продать, и можно продать.
3: Это да, или продать. С новым жильем были вопросы. Не так давно после жалоб мы приняли решение о максимальном сокращении сроков заселения новостроек. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны. Упаси вас, товарищи Господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье и оно не заселено.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
2: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
2: Вторник.
5: Мангаль.
2: Среда.
5: Будх.
2: Четверг.
5: Джумерат.
2: Пятница.
5: Джума.
2: Суббота.
5: Хафта.
2: Воскресенье.
5: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
22: Легче не будет никогда. Страны ЕС договорились продлить санкции против белорусов и россиян на 3 года. Об этом сообщает чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на дипломатические источники.
6: Страны Евросоюза договорились продлить персональные санкции против белорусских и российских граждан и компаний сразу на 3 года, вместо прежних 6 месяцев. Решение стало частью компромиссной договоренности, в рамках которой из санкционного списка Евросоюза исключат 2 российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Теперь для официального утверждения этой меры будет запущена письменная процедура.
22: Договоренность, как сообщают источники в дипломатических кругах, была достигнута 21 сентября на заседании постпредов стран Евросоюза в Брюсселе, комментирует политолог Николай Третьяк.
7: Последние 2 недели представители стран неоднократно пытались согласовать продление ограничений. Изначально срок действия санкций истекал 15 сентября, однако они договорились временно продлить их еще на неделю для продолжения переговоров. Без нового решения санкции прекратили бы действовать 22 сентября. Ну а теперь вот такое решение.
22: Выходит, что спор внутри Евросоюза идет вокруг российских миллиардеров, а санкции продляют в том числе против Минска. И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от ограничений даже больше, чем Россия, которая начала свою спецоперацию в соседней стране, говорит экономист Лев Львовский.
8: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, более, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
22: После введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Самая главная санкция, которая больше всего повлияла на экономику страны, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему и литовский порт, говорит эксперт. Ну а обычных белорусов в большей степени затрагивают ограничения на мобильность и визы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующем выпусках. Ну а больше

0: автобусов. А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
1: За грубое нарушение приостановлена деятельность торговых объектов Минской области. Сотрудники КГК при мониторинге выявили в одном из магазинов Дзержинска факт реализации взрослой детской обуви, более 60 пар, без маркировки. Кроме того, на детскую обувь отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность этой продукции. Аналогичное нарушение установлено и в магазине в агрогородке Щемыслица. Здесь без средств идентификации продавались мужская и женская обувь, а швейные изделия, в том числе детские и игрушки, предлагались покупателям без документов, подтверждающих их безопасность. Торговые объекты возобновят работу после полного устранения нарушений. В Добрушском районе в разгар уборочной кампании глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств обратился к исполнительному директору местного сельхозпредприятия с просьбой помочь убрать сено с территории своих угодий. Последний вышел за пределы служебных прав и полномочий ради личной материальной выгоды. Он неоднократно давал незаконное поручение подчиненным, трактористам, машинистам и другим работникам выполнять на технике предприятия услуги в интересах фермера. Причем, соответствующие документы на них никто не оформлял. На тракторах и погрузчиках хозяйства осуществлены заготовка, погрузка и транспортировка сена. Фермер не платил услуги. По поручению исполнительного директора в официальные документы были внесены заведомо ложные сведения и записи о проведении в это время сельскохозяйственных работ в интересах предприятия. Хозяйству причинен ущерб в крупном размере – более 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В Гродно местные жители устроили разборки из-за стритфуда. Один из жителей областного центра утром подошел к местному кафе, чтобы купить шаурму. Приобрести блюдо он не смог, так как в этот момент заведение было закрыто на перерыв. Тогда молодой человек обрушился с оскорблениями на сотрудницу кафе. Свидетелем конфликта стали двое прохожих. Один из них сделал замечание нарушителю спокойствия, переключив его внимание на себя. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Очевидцы произошедшего вызвали на место милицию. В отношении нарушителей составили протоколы за мелкое хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
2: Директор мемориала «Брестская крепость» Александр Каркатадзе о том, кто сегодня посещает памятник Великой Отечественной войны.
3: С 1956 года мы приняли 29-миллионного посетителя. Причем это не все те, кто посещает Брестскую крепость. Мы же считаем только те, кто воспользовался музейными услугами или поучаствовал в наших массовых мероприятиях, или прошел в экспозиции или экскурсию заказал. Мы заметили последние годы тенденцию, что у нас более массовый стал семейный туризм. То есть сейчас приезжают больше семьями, не в составе организованных экскурсионных групп. И мне кажется, вот это очень ценно, потому что именно в семье учат патриотизм настоящему, потому что детки смотрят обязательно, как ведут себя родители в таких местах, да, как они к вечному огню подходят, как слушают экскурсии, как относятся к могилам героев. И вот это очень важно с маленького возраста детей вовлекать. За 8 месяцев текущего года

0: туристы из 43 стран мира. Мы посчитали в целом, в 2021-2025 годах, за предыдущую пятилетку, у нас были туристы из 56 стран мира.
1: Важный сигнал.
2: Минск снова в зоне риска. Россия может глушить GPS и еще больше использовать инфраструктуру Беларуси для войны.
3: GPS давно нужен не только телефонам и машинам. На спутниковой навигации работают самолеты, корабли, часть связи и даже энергосистем. Но сигнал со спутника довольно слабый, его можно заглушить или подменить. Тогда техника либо теряет координаты, либо начинает показывать ложное местоположение.
2: Так проблему объясняет специалист по радиоэлектронной борьбе Максим Чернов. По данным Европейского авиационного агентства ИАЗА, после февраля 2022 года число таких помех заметно выросло, особенно рядом с зонами военных конфликтов в Балтийском регионе, над Черным морем и Восточной Европой.
3: Для военных это способ сбить с курса беспилотник, ракету или высокоточный боеприпас. Но радиопомеха не умеет выбирать, кому мешать. В этой же зоне находится гражданский самолет, грузовик с навигатором или судно. Поэтому чем мощнее работают системы радиоэлектронной борьбы, тем больше побочных проблем возникает вокруг.
2: И Беларусь здесь оказалась в особенно неприятном положении, говорят эксперты. Украинские военные в этом году заявляли, что российские беспилотники используют расположенные на территории Беларуси ретрансляторы и мобильные сети для связи во время атак на запад Украины. В НАТО тоже говорят о сильном российском влиянии на военную инфраструктуру Беларуси. Что будет, если Москва начнет еще активнее использовать Беларусь уже и для радиоэлектронной борьбы, объясняет эксперт по авиационной навигации Андрей Севрук.
4: Для Беларуси главный риск в географии. Рядом Польша, Литва, Латвия и Украина. Над регионом проходят гражданские воздушные трассы. Если отсюда начнут активно глушить спутниковую навигацию, помехи не остановятся на государственной границе. Их могут почувствовать самолеты над соседними странами. И тогда Минск снова окажется в центре международного скандала, даже если формально системы будут российскими. Я уже молчу, что это может закончиться трагедией, например, с гражданским самолетом. От таких последствий потом не отмыться.
2: И для Беларуси вопрос уже не только в том, будут ли здесь работать российские глушилки. Чем больше своей связи, ретрансляторов, аэродромов и другой инфраструктуры Минск отдает под российские военные задачи, тем больше последствий этой войны приходит уже на белорусскую территорию, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей, актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель таможенного комитета Владимир Орловский о жесткой задаче, поставленной главой государства.
6: В первую очередь, конечно, глава государства обращал внимание на содействие нашему белорусскому экспорту, на помощь нашим предприятиям. С учетом позиции коллективного Запада перестроились грузовые потоки с западного направления на восточное. В настоящее время 85% белорусского экспорта и импорта для белорусских предприятий следует через восточное направление, страны Азии, страны ЕАЭС. И понятно, такая переориентация, она требует усилий многих ведомств, в том числе и таможенного. И мы оказываем максимальное содействие нашим предприятиям. Кроме того, конечно, способствуем скорости прохождения товара. Наше оформление как на границе, так и внутри страны, экспортно-импортные операции, мы стараемся делать максимально быстро. Сейчас у нас сроки оформления импорта порядка до 2 часов. Экспорт вообще 5 минут, транзит 10 минут. И это такое быстрое оформление способствует быстрому движению товара, соответственно, экономии на издержках, на времени. Поэтому этому уделяется большое внимание.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
8: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
7: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
8: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
7: Ого.
8: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
7: Угу.
8: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
7: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
8: Да, динамика тут самая важная.
7: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
8: Буквально вчера, да?
7: А сегодня цифра составляет 54 тысячи 200 новорожденных.
8: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
7: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
8: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
7: И довольно дорогой проект, надо сказать.
8: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
7: То есть страх перед будущим.
8: Конечно.
7: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
8: Да, сразу после института.
7: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
8: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
7: Те самые дети демографической ямы.
8: Точно.
7: Которых изначально родилось очень мало.
8: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
7: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
8: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
7: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
8: Достаточно просто отъехать от столицы.
7: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
8: Угу. Классы просто не добирают учеников?
7: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
8: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
7: Ну да, людей меньше становится.
8: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
7: И вот тут возникает очень интересный парадокс. людей в целом становится меньше, население падает.
4: Так.
7: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
4: Это классический эффект демографических ножниц.
7: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
4: Почти каждый шестой житель.
7: Да.
4: Да.
7: Почти каждый шестой.
4: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
7: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
4: Ничего себе.
7: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
4: То есть стариков больше, чем детей?
7: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
4: Угу.
7: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
4: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
7: Какая?
4: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
7: А, ну да, классический образ такой, вымирающей глубинки.
4: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
7: Почти три четверти.
4: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
7: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
4: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
7: Поликлиники, больницы.
4: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
7: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
4: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
7: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
4: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
7: Вот я о том же.
4: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
7: Столица действует как такой гигантский пылесос.
4: Да, да.
7: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
4: Так.
7: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
4: Кошмар.
7: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
4: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
7: Угу.
4: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
7: Спираль сужается.
4: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
7: Ну да, это точная наука.
4: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
7: Математика здесь абсолютно безжалостна.
4: Абсолютно.
7: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
4: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
7: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
4: То есть каждый пятый человек?
7: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
4: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
7: Соотношение работающих и иждивенцев.
4: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
7: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
4: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
7: Меньше 4 миллионов.
4: Да.
8: И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
7: Ничего себе!
8: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
7: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
8: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
7: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может, и не нужно столько людей работающих?
8: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
7: Или пробить товар на кассе.
8: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
7: Угу, это правда.
8: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют с зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
7: То есть это не накопительный счет?
8: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
7: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
8: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
7: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
8: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
7: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
8: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
7: То есть номинально платить те же суммы.
8: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
7: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
8: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
7: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
8: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
7: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
8: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
7: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
8: Деньгами залить.
7: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
8: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
7: В смысле?
8: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
7: Ни профессионального оборудования для работы.
8: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
7: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
8: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
7: То есть это работает как антиреклама.
8: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
7: Угу.
8: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
7: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
8: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
7: То есть семья видит такой парадокс? Цифра на карточке вроде бы стала больше.
8: А купить на нее в магазине можно меньше.
7: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
8: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
7: А, точно.
8: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
7: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
8: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
7: Возможность зарабатывать.
8: Да.
7: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
8: Угу.
7: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
8: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
7: Это пугает людей?
8: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
7: Да, согласна.
8: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
7: Они реагируют на стимулы.
8: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
7: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
8: К сожалению.
7: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
8: Да, математика против них.
7: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
8: Угу.
7: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
8: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
7: Какой?
8: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
7: Да уж.
8: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
7: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
8: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
7: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: За дроны заплатят все. Защиту от БПЛА противника добавят в счета за свет. Это проект ФАС. На федеральном портале проектов и нормативных актов опубликовали документ, в котором изложена новая методика расчета платежей за электроэнергию. Если проект примут, ущерб от дроновых атак и расходы за восстановление подстанций будет возмещать население. Принять проект должны в скором времени. Публичное обсуждение документа, о котором мало кто слышал публично, должно закончиться 25 сентября, после чего документ, скорее всего, станет реальностью, говорит экономист Николай Корженевский.
10: Суть его действительно в том, что если разрушается, ну, там пока приказ касается только энергоструктуры, но в широком ее понимании, если происходят какие-то разрушения и, более того, в этом приказе упоминаются все уже состоявшиеся разрушения с 22 по 25 год, теперь их можно будет будущим числом внести в тарифы, да, там через требуемую выручку. Это, безусловно, уже напрямую ляжет на плечи граждан. Этот приказ ФАС находится в стадии, у бюрократов это называется, обсуждения регуляторного воздействия. Но, опять же, выборы прошли. Думаю, что регуляторное воздействие быстро будет признано эффективным. И для меня в этой части вопрос только, будут ли пытаться вообще успеть вот в это повышение тарифов ЖКХ часть ФАС реализовать или все-таки перенесут на следующий год.
9: Следующее повышение тарифов ЖКХ намечено на 1 октября, то есть по новым платежкам придется рассчитываться уже в ноябре. И это в преддверии очень непростой зимы для энергетики России, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Россия стоит на пороге очень большого числа техногенных аварий. Тяжелая ситуация с электроэнергетикой. Очень высокий износ оборудования. Его не чинят даже уже то, что нужно было срочно чинить. Пролонгируют сроки допустимой эксплуатации. Ну и так далее. То есть Россия сейчас пытается до конца выяснить остатки прочности, остатки инфраструктуры, унаследованные еще от Советского Союза. И война этому очень способствовала, потому что во время войны горит, выбивает, работает с перегрузкой, а инвестиций нету. На обновление нет денег. Но это все чревато дальнейшими авариями, а это, конечно, беда.
9: Война отнимает средства на ремонт энергетической инфраструктуры, а платить за него должно население, сетует экономист. Но и это не все. Граждане также будут оплачивать расходы на оборону и восстановление и других объектов после атак дронов. К таким последствиям, как предполагают эксперты, могут привести новые изменения в налоговое законодательство. Их анонсировал замминистра финансов Алексей Сазонов. Он сказал, что уже этой осенью в Госдуму внесут соответствующий законопроект. Поправки должны затронуть широкий спектр отраслей. Однако конкретные детали документа в правительстве пока не раскрывают. Хотя уже понятно, что хоть новые налоги и будут платить предприятия, в конечном счете защита от дронов и ремонт ляжет на плечи конечного потребителя, говорит экономист Николай Корженевский.
10: Да, скорее всего, будет принято, я бы сказал, наверняка. И идет работа над какими-то только отдельными деталями. То есть, возможно, речь все-таки идет о том, что компании будут как-то платить, может быть, создавать какой-то фонд, так или иначе участвовать в помощи, собственно, самим себе. Так что не исключаю, что здесь все-таки плательщиками будут первоочередно компании. Хотя, конечно, повторюсь, через цены в конечном итоге все это ляжет и на плечи граждан.
9: А если добавить к этому разогнавшуюся инфляцию и сокращение социальных расходов из-за огромной дыры в госбюджете, возникает логичный вопрос – откуда людям брать дополнительные деньги на новые тарифы, если и так, согласно социологии, более 40% домохозяйств живут за чертой бедности?
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
13: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
14: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
15: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
14: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
16: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
17: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
18: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь. Тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
14: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят». На радиосигнал.
14: Тайная съемка массажиста. В Минске скандал. В популярном массажном кабинете снимали голых клиенток. Меня зовут Андрей, я профессиональный массажист из Минска. Женат на прекрасной Алене, в душе готов помочь всему миру. Это выдержка из поста знакомства на рабочей странице в соцсетях минчанина, который сначала искал моделей на бесплатные услуги с подозрительными требованиями. Вес до 65 килограммов и возраст от 18 до 40 лет. А потом был пойман на скрытой съемке обнаженных клиенток. Поймали на горячем, делится подробностями юрист Павел Туруль.
19: На прием к Андрею попала столичная доктор Наталья Чайковская. Раздеваясь в пустом кабинете, она вдруг заметила спрятанный мобильный телефон, камера которого была направлена на нее. В кадре была я, голая. «Шок», – вспоминает эмоции доктора после того, как открыла галерею этого телефона. Там же Наталья нашла много обнаженных видео и с предыдущими клиентками. Сам Андрей сначала пытался выдать происходящее за какую-то ошибку, а потом пообещал Наталье, что такого больше не повторится. Доктор потребовала полностью удалить видео с ней и написала заявление в милицию. По закону, за тайный сбор персональных данных может быть либо штраф до 9000 рублей, либо до 3 лет колонии, это если распространял.
14: Юрист отмечает, что Наталья допустила серьезную ошибку, когда проследила, чтобы массажист удалил видео и фото, так как из-за отсутствия этих файлов доказать его вину будет практически невозможно. Наталья поделилась неприятной историей в соцсетях, в которой предостерегла женщин от обращения за услугами к Андрею, который, к слову, вскоре после обнародования инцидента удалил свой рабочий профиль. Но белорусок шокировало не только то, что массажист оказался вуайеристом, но и то, что в комментариях другие мужчины встали на его сторону. Вот, например, мнение от пользователя с ником «Полковник».
20: «Ой, такие все нежные. Облапывать вас, значит, на массаже можно, а снимать нельзя. Раскудахтались на весь интернет. Можно подумать, кто-то что-то там у вас не видел. И вообще, этот массажист же написал, что женат на прекрасной Алене. То есть он вас предупредил, что охраняет традиционные семейные ценности». Это вы к мужикам прете. Для массажа ест куча женщин, которым вы можете пойти. А лапать вас только муж имеет право, так что сами виноваты. Надеюсь, мужья тех, кто ходит к мужикам на массаже, подадут на развод. И вообще, может, Андрей ошибся, с кем не бывает. А она сразу в милицию побежала. Надо было поговорить с человеком, объяснить спокойно. Он бы все понял и исправился бы. Еще бы и скидку на массаж вам дал. На всем жить в одной стране. Зачем это кудахтанье на пустом месте?
14: Женщины отметили, что по логике этого комментатора нужно уволить всех мужчин, которые работают акушерами, гинекологами, мамологами, хирургами и так далее. То есть всех тех профессий, которые предполагают даже минимальное прикосновение к женскому телу. Кто-то из пользователей отметил, цитирую, «В стране сейчас не до законов защиты женщин. Они все в войнушку играют». От себя же хотим отметить, будьте внимательны, если какая-то техника там, где ее не должно быть, вызывает у вас сомнения. Задавайте вопросы, проверяйте. Важно не просто знать свои права, но и уметь ими пользоваться. А мнением об истории недобросовестного массажиста из Минска делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
21: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускали, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебский, бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало, 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
0: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, ну, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
14: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе, и ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
3: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать. Помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
14: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Беларусью и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сеть российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства.
9: все для фронта. Силуанов сообщил о сокращении гражданских расходов бюджета ради нужд СВО. Российскому Минфину для выполнения приоритета «все для фронта» и балансировки бюджета пришлось перенести часть расходов на более поздние периоды. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. «Самое главное сейчас – это задачи обороны, задачи фронта», – сказал министр, добавив, что для решения бюджетных проблем в этом году пришлось где-то покопать и где-то урезать расходы.
2: Во всяком случае, знаете, когда денег нет, голова включается. Это точно хорошее правило. Всегда в это время начинаешь креативить и думать о каких-то более правильных, выверенных финансовых решениях.
9: Также Силуанов поделился, что, верстая бюджет на текущий год, Минфин рассчитывал сократить прошлогодний дефицит почти в 6 триллионов рублей до 3,5 триллионов с помощью повышения НДС и налогов на малый бизнес. Но уже к концу первого квартала дыра в казне превысила план на весь год, а к декабрю из-за перерасхода средств на военные статьи могла достичь 9 триллионов рублей, подсчитали экономисты. Чтобы не допустить такого огромного дефицита к концу года, Минфин на треть сократил расходы по гражданским статьям, а правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Эти меры Силуанов называет консолидацией.
2: Мы буквально в первые месяцы текущего года, уже понимая непростой бюджет на следующую трехлетку, последний год он всегда был непростым, сейчас опять такой же, понимая вот эту всю ситуацию, выработали уже ряд мер, потом еще буквально пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации, и главное, что мы состыковались с Центральным банком.
9: Что означает эта состыковка на практике, пока не ясно, говорят эксперты. Скорее всего, следует готовиться к очередному повышению ключевой ставки Центробанком, говорит экономист Владислав Жуковский.
6: Судя по риторике Набиуллиной, как она мрачно оценивает ситуацию с госрасходами, с дефицитом бюджета, с тем, что, возможно, кажется хуже, чем прогноз Центробанка, то я думаю, что, конечно, мы увидим разваливающийся бюджет, бюджет крайне военный, провоенный, в котором будут увеличены очень сильные расходы, доходы, в котором будут прописаны абсолютно нереализуемые, которые невозможно будет собрать. Ну и плюс, конечно, властям придется резать социальные расходы, расходы на медицину, на образование, на школы, на больницы, на поликлиники, на дороги, на ветхоаварийное жилье, на помощь населению, на поддержку бизнеса. То есть будет проводиться большой секвестр бюджета. То есть под нос пустят все, что не связано с войной. И, соответственно, бюджет будет очень и очень неприятный.
9: По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП страны. И, по словам Силуанова, он продолжит увеличиваться, по меньшей мере, до 3% ВВП. Эти оценки правительства весьма скромные. Независимые экономисты напоминают, что раньше, по итогам предыдущих лет, дыра в бюджете всегда была значительно большей, чем предполагалось. Полагал Минфин.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: С каждым днем все больше. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, подбирается к цифре 150 тысяч. И это абсолютный рекорд. Польское управление социального страхования обнародовало свежие данные о застрахованных иностранцах. Так, на конец августа текущего года в системе соцстраха числится 1 миллион 355 тысяч иностранных граждан, из которых 145 тысяч 107 человек – белорусы. Число наших граждан, переехавших в Польшу, выросло в сравнении с июлем на без малого 700 человек, отмечает экономист Андрей Порожний.
22: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки белорусов продолжает увеличиваться. Цифра зарегистрированных в системе соцстараха трудящихся белорусов стабильно растет и уверенно приближается к 150 тысячам человек. Для сравнения, на конец июля было зарегистрировано 139 тысяч. Белорусы находятся на втором месте по численности среди всех иностранцев. Обгоняют количество наших граждан в Польше лишь украинцы, которые спасают себя и детей от войны. От кого спасаются выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
14: Белорусы остаются одной из крупнейших групп иностранных работников и плательщиков взносов в польской системе соцстрахования. И, по данным неофициальной статистики, реальное количество иммигрировавших граждан РБ в стране соседки превышает 300 тысяч человек. Однако все чаще в госСМИ появляются сюжеты о том, что положение белорусских релокантов в Польше серьезно ухудшилось. Они все чаще сталкиваются с различными проблемами, в том числе с дискриминацией. Гомельчанин Дмитрий, который живет в Варшаве с 2007 года и успешно ведет свой бизнес в сфере ремонта и обслуживания авто, делится личным опытом.
4: После того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину, вот, я бы не сказал, что оно поменялось абсолютно как так очень радикально, но особенно в первое время немножко такое появилось, как я почувствовал, такое немножко слегка подозрение. Но я бы сказал, что к белорусам по-прежнему относятся в Польше скорее так нейтрально-позитивно. Я пока еще не встречал какого-то там хейта в отношении белорусов или какой-то вот такой дискриминации именно по признаку того, что ты белорус. Более того, у меня довольно широкий круг общения белорусов, которые живут в Польше, которые выехали давно или которые относятся недавно тут появились. И те случаи, которые происходят, какие-то неприятные для них, я бы не сказал, что они связаны именно с национальностью или с гражданством белорусским. Да? Есть, в принципе, какие-то настроения, они усиливаются, по-моему, в Польше, такие слегка антимигрантские, но как бы никто специально не выделяет белорусов как какую-то ненавидимую нацию. Более того, белорусов в Польше реноме таких как бы хороших работников, честных людей, людей, которым можно доверять. Вот. И ну, вот с этим я сталкиваюсь чаще всего в последние годы.
14: То, что в Польше белорусов считают хорошими работниками и ценят их вклад в экономику страны, косвенно подтверждают и данные польского Нацбанка. Так, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены, а количество открывших собственный бизнес приближается к 23%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Воюйте сами, а наших верните домой. Родственники завербованных на СВО аргентинцев протестуют возле посольства России. В последний день выборов, в воскресенье, напротив российского посольства в Буэнос-Айресе выстроились десятки женщин. Они развернули огромную ленту плаката с фотографиями аргентинских мужчин, которые пропали без вести на Украине. Женщины протестуют, утверждая, что их родных обманным путем заманили на чужую войну, обещали им работу и космические деньги – 30-40 тысяч долларов. Теперь их близкие пропали, а ответов российская сторона не дает, жалуются аргентинцы. У Марии на войне оказался сын. Он уехал в Россию в поисках лучшего будущего, но в итоге оказался на фронте.
8: Я очень прошу вернуть мне сына живым. Я умоляю об этом. Господин министр иностранных дел, выполните свою работу как следует. Объясните, где наши мужчины, что с ними. Пожалуйста, пусть мой сын вернется домой.
7: В
10: В конце августа требовать ответов о судьбе близких выходили также родственники мужчин, завербованных из Перу. Тогда в столице прошла масштабная акция протеста. К зданию местного МИД вышли тысячи перуанцев, требующих срочно вывести их родных из России и остановить незаконный рекрутинг. Местных жителей обманом заставляли подписать контракт под видом обычной работы, после чего связь с близкими резко обрывалась. Так случилось с 40-летним сыном Нелиды Васкес. Даниэль Паламина Васкес пропал полгода назад. Он уезжал радостный и воодушевленный, что нашел высокооплачиваемую работу и сможет помочь семье, говорит его мать.
11: 17 марта я пришла попрощаться с ним перед его отъездом. Он сказал, что нашел хорошую работу за границей, в России. Это был последний раз, когда я его видела. Я спросила его, по какому адресу ты будешь находиться? Он ответил, что пока не знает. И что сообщит, когда приедет на место. Но он так со мной и не связался, просто пропал.
10: На удочку рекрутеров попал даже член главного корпуса добровольных пожарных Перу, человек, которого на родине считали героем. Аксель Роланда также отправился в Россию по ложным обещаниям, рассказывает его сестра.
11: Он уехал 20 марта этого года, а последний раз мы разговаривали с ним 26 апреля. У нас есть аудио и видеозаписи. Он говорил, что у него отобрали все документы, паспорта, оставили без связи, забрали все. Кроме того, его заставили купить одежду, которая там была нужна. Потом он пропал, и через несколько дней товарищ, который служил там же в

0: стенах армии России уехали 459 граждан этой страны. Как минимум 11 из них уже погибли, 114 числятся пропавшими без вести, и еще трое находятся в плену. Перуанские власти пытаются добиться ответов через дипломатов, но в российском посольстве заявили, что иностранцы подписывали контракты осознанно и знали про все риски.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Минск снова в зоне риска. Россия может глушить GPS и еще больше использовать инфраструктуру Беларуси для войны.
3: GPS давно нужен не только телефонам и машинам. На спутниковой навигации работают самолеты, корабли, часть связи и даже энергосистем. Но сигнал со спутника довольно слабый, его можно заглушить или подменить. Тогда техника либо теряет координаты, либо начинает показывать ложное местоположение.
2: Так проблему объясняет специалист по радиоэлектронной борьбе Максим Чернов. По данным Европейского авиационного агентства ИАЗА, после февраля 2022 года число таких помех заметно выросло, особенно рядом с зонами военных конфликтов – в Балтийском регионе, над Черным морем и Восточной Европой.
3: Для военных это способ сбить с курса беспилотник, ракету или высокоточный боеприпас. Но радиопомеха не умеет выбирать, кому мешать. В этой же зоне находится гражданский самолет, грузовик с навигатором или судно. Поэтому чем мощнее работают системы радиоэлектронной борьбы, тем больше побочных проблем возникает вокруг.
2: И Беларусь здесь оказалась в особенно неприятном положении, говорят эксперты. Украинские военные в этом году заявляли, что российские беспилотники используют расположенные на территории Беларуси ретрансляторы и мобильные сети для связи во время атак на запад Украины. В НАТО тоже говорят о сильном российском влиянии на военную инфраструктуру Беларуси. Что будет, если Москва начнет еще активнее использовать Беларусь уже и для радиоэлектронной борьбы, объясняет эксперт по авиационной навигации Андрей Севрук.
4: Для Беларуси главный риск в географии. Рядом Польша, Литва, Латвия и Украина. Над регионом проходят гражданские воздушные трассы. Если отсюда начнут активно глушить спутниковую навигацию, помехи не остановятся на государственной границе. Их могут почувствовать самолеты над соседними странами. И тогда Минск снова окажется в центре международного скандала, даже если формально системы будут российскими. Я уже молчу, что это может закончиться трагедией, например, с гражданским самолетом. От таких последствий потом не отмыться.
2: И для Беларуси вопрос уже не только в том, будут ли здесь работать российские глушилки. Чем больше своей связи, ретрансляторов, аэродромов и другой инфраструктуры Минск отдает под российские военные задачи, тем больше последствий этой войны приходит уже на белорусскую территорию, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам строительства жилья для людей.
6: Тема нашего сегодняшнего разговора – строительство жилья для людей. Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, 500 000. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает, нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь, живешь.

0: не работаешь, не живешь. Это экономически оправдано, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30-х годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, ну, что тут говорить. Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру и жить.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
2: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
1: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутичин.
3: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
1: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить 100% пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Ипсец.
4: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ею, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами на обслуживание государственного долга.
1: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на поля Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам строительства жилья для людей.
0: Тема нашего сегодняшнего разговора – строительство жилья для людей. Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, 500 000. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает, нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправдано, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30-х годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, ну, что тут говорить. Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру и жить.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
8: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей. И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
7: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
8: Подожди. 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
7: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
8: Кошмар.
7: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
8: 30 районов – это же огромная территория.
7: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
8: Да слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну там молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
7: Ну, не просто полный день. Труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
8: 7 дней в неделю?
7: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
8: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
7: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь тебе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
8: Так.
7: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей. Плюс 180 рублей детского пособия. Итого 730 рублей на 4 человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
8: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу.
7: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
8: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридической зависимости работает чисто экономическое.
7: Да, и жилищное. Человек буквально прикован к своему нищему хозяйству вот этим страхом оказаться на улице. И государство прекрасно знает об этом механизме.
8: И закрывает на это глаза.
7: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
8: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
7: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, ну просто минимальная.
8: А все остальное это что, премии?
7: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
8: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а инструмент послушания?
7: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, он просто остается на голом тарифе.
8: Ну подожди, часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Ну, свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкие доходы – это не так критично на самом деле.
7: Вот это, знаешь, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
8: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
7: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает 2 раза в неделю, а ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
8: Ого! А если нужен врач? Ну, там, экстренная ситуация, давление скакнуло, сердце прихватило.
7: Врач находится в 40 километрах, и скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, худшем – часа полтора.
8: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта 1,5 часа – это же фактически приговор.
7: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в 1,5 раза выше, чем в городе.
8: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
7: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
8: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
7: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
8: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Ну, согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
7: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
8: Но для этого же существуют школьные автобусы,
7: которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
8: Да, бездорожье там суровое.
7: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте. Потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам.
8: И возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
7: Да. Какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?
8: Ну, о кружках, спортивных секциях или каком-то нормальном отдыхе тут вообще речь не идет.
7: Абсолютно. Но и это не все. Сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
8: То есть учителей тоже не хватает.
7: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Ну, просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
8: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
7: Да, и каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
8: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
7: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри, работы с нормальной оплатой нет, перспектив для детей нет, лечиться негде.
8: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
7: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
8: Можешь пример привести?
7: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей с учетом всех надбавок.
8: И надолго хватило этого энтузиазма?
7: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр и сейчас работает на стройке.
8: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
7: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
8: Но здесь я должна привести контраргумент.
7: Давай.
8: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
7: О, да, агрогородки.
8: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
7: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
8: Витрину. То есть только внешне все хорошо?
7: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
8: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник?
7: Точно.
8: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
7: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
8: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
7: Это от безысходности.
8: Да. Это реакция на социальное отчаяние, на бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
7: И как на это реагирует власть? Отправляет туда психологов? Или, может, создает программы социальной реабилитации?
8: Нет. Государство использует исключительно карательный подход. Штрафы и ЛТП.
7: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда на принудительные работы. Формально это называется лечением. Но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
8: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
7: Так.
8: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
7: Да.
8: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
7: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
8: В смысле? Вся земля осталась в его руках.
7: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
8: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
7: Из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
8: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
7: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
8: Логично.
7: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
8: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
7: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
8: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек.
7: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
8: Топливо, удобрения.
7: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
8: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
7: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
8: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
7: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы, выделяя им кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
8: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
7: О, да.
8: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
7: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
8: Приведи пример.
7: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
8: Так?
7: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
8: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
7: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
8: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
7: Показывают. И еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
8: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
7: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
8: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
7: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
8: А, вот оно что.
7: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
8: Убыточным колхозом, который зависит от дотации, просто легче управлять.
7: Именно. А успешным фермерам невозможно.
8: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. Если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается, кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
7: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
8: Прямо сейчас?
7: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
8: Какой?
7: Ну вот не так давно в Витебской области тысячи гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
8: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
7: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
8: Это же капитуляция.
7: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
8: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный – платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Легче не будет никогда. Страны ЕС договорились продлить санкции против белорусов и россиян на 3 года. Об этом сообщает чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на дипломатические источники.
10: Страны Евросоюза договорились продлить персональные санкции против белорусских и российских граждан и компаний сразу на 3 года, вместо прежних 6 месяцев. Решение стало частью компромиссной договоренности, в рамках которой из санкционного списка Евросоюза исключат 2 российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Теперь для официального утверждения этой меры будет запущена письменная процедура.
9: Договоренность, как сообщают источники в дипломатических кругах, была достигнута 21 сентября на заседании постпредов стран Евросоюза в Брюсселе, комментирует политолог Николай Третьяк.
11: Последние 2 недели представители стран неоднократно пытались согласовать продление ограничений. Изначально срок действия санкций истекал 15 сентября, однако они договорились временно продлить их еще на неделю для продолжения переговоров. Без нового решения санкции прекратили бы действовать 22 сентября. Ну а теперь вот такое решение.
9: Выходит, что спор внутри Евросоюза идет вокруг российских миллиардеров, а санкции продляют в том числе против Минска. И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от ограничений даже больше, чем Россия, которая начала свою спецоперацию в соседней стране, говорит экономист Лев Львовский.
12: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
9: После введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Самая главная санкция, которая больше всего повлияла на экономику страны, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему и литовский порт, говорит эксперт. Ну а обычных белорусов в большей степени затрагивают ограничения на мобильность и визы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на «Радиосигнал».
9: Новый зашквар коммунарки. Белоруска купила конфеты, а оттуда, судя по снимкам, полезли черви. Предприятие уже ответило.
13: Вчера вечером купила несколько видов конфет коммунарки. Грильяж, трюфели, мишка на поляне. Давно не покупала. Люблю аэрофлотские и только их беру. А тут решила вспомнить вкус детства. В детстве червей в конфетах не было. Давно я так сильно не разочаровывалась.
9: Женщина прикрепила фото и видео конфет, где действительно заметны черви. Отмеченная в публикации «Коммунарка» отреагировала на пост женщины на следующий день.
10: Некачественный товар подлежит возврату в торговый объект, где он был приобретен. Именно там отвечают за соблюдение условий хранения, принятие должных мер по сохранности, исключению порчи и заражению вредителями, а также за поддержание должного санитарного состояния.
9: Вот только примечательно, что торговые сети меняются, а червей покупатели находят и в другой продукции «Коммунарки».
13: Купила любимую Аленку. Открыла пачку и в шоке сижу. Вся шоколадка в ползающих червях. «Коммунарка» сказала, что они за это ответственность не берут, так как шоколад до 12 месяца. Еще сказали, что это магазин неправильно хранил. Как они это по фото и видео вообще могут понять? Не объяснили.
9: Вскоре еще одна пользовательница показала плитку того же шоколада, внутри которой также обнаружила червей. На «Коммунарке» снова пояснили, что они ни при чем. Однако покупателю от этого не легче, говорит специалист по пищевой безопасности Марина Волкова.
14: Потребитель не обязан самостоятельно выяснять, на каком этапе в шоколаде появились насекомые. На фабрике, складе или в магазине. Он покупает продукт известного производителя и вправе рассчитывать, что тот безопасен до окончания срока годности. Если поступило сразу несколько похожих жалоб, нужно не перекладывать ответственность, а установить магазины, проверить партии, условия перевозки и хранения и при необходимости снять товар с продажи.
9: По словам эксперта, ползающие черви в шоколаде чаще всего оказываются личинками пищевой моли. Они могут попасть в продукт вместе с арахисом или другим сырьем, а также проникнуть внутрь через поврежденную упаковку уже на складе или в магазине. Но установить, где именно произошло заражение, можно только после экспертизы. Поэтому заявление фабрики без проверки выглядит попыткой освободить себя от ответственности. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Велит на смерть. Статистика из Прибайкалья. Погиб каждый пятый мобилизованный из региона в 2022 году. Во время частичной мобилизации в 2022 году из Иркутской области и Бурятии мобилизовали почти 10 тысяч человек. Погибли более 2000. Это те, о ком известно официально. Еще около 3000 пропали без вести. Почти все погибшие провели на передовой не более 2 недель. Много погибших и в Чеченской республике. Ануар, житель небольшого села в Шалинском районе, говорит, у них каждую неделю похороны.
16: Я живу в маленьком городке, где население 50 тысяч. У нас каждую неделю по 3-4 плохсотых привозят. Сейчас за последние полгода, наверное, это очень сильно, ну, очень много 200. А до этого не так много было. Но последнего привезли, он даже мой дальний родственник. Но он взрослый человек, ему за 50 по-любому. У него только вот руку привезли. Когда вот эта часть тела, когда он же в черном вот этом пакете был, когда мы это доставали, блин, я вообще не по себе был.
15: В последнее время одной из главных причин ранних смертей солдат стали FPV-дроны, которых у ВСУ, по словам военкоров, огромное количество. Сами солдаты говорят, на одного бойца приходится по 3-4 дрона. В целом дела у российской армии на фронте сейчас идут тяжело. Некоторым подразделениям пришлось отойти с ранее завоеванных позиций, пишут военкоры. Проводить наступательные операции стало все сложнее, говорит военкор Алехин. По его словам, спецоперация длится почти 5 лет, и уже всем стало очевидно, что быстрой победы не будет.
17: Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там, армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населения. Ну, просто невозможно эту победу уже достичь никакими средствами.
15: Некоторые мобилизованные за годы бессрочной службы нарекают, что даже в отпуск ни разу не ходили. Например, 51-летний Андрей Сухарев из Иркутской области погиб спустя 3 года на фронте, так и не побывав ни разу дома. У него осталось 3 детей. Журналисты разыскали только одного мобилизованного в 22-м году, который вернулся из зоны СВО живым. И им оказался депутат от «Единой России». Военкор Алехин отмечает, что пришло время подумать о заключении мирного соглашения.
17: Даже бессмысленно думать о какой-то капитуляции, потому что это прежде всего... Ну, даже неразумно. То есть, ну, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, а что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
15: Власти заканчивать спецоперацию официально пока не планируют. Там, говорят, цель СВО, а именно полный захват Донецкой области, еще не выполнена.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин о подготовке к 3-му заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
18: Уважаемые члены Организационного комитета, уважаемая приглашенная, президент Республики Беларусь, председатель Всебелорусского народного собрания Александр Григорьевич Лукашенко поручил созвать 3-е заседание 7-го Всебелорусского народного собрания 17 и 18 декабря 2026 года в городе Минске. Напомню, что постановлением Президиума ВНС от 11 февраля 2025 года создан Организационный комитет по подготовке и проведению заседания 7-го Всебелорусского народного собрания. Сегодня мы как раз проводим первое заседание в текущем году нашего оргкомитета. Как вам известно, текущий год является для Всебелорусского народного собрания знаковым. Исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось 19 и 20 октября 1996 года. Поэтому я считаю, что юбилейный год, 3-е заседание 7-го Всебелорусского народного собрания должно пройти на самом высоком организационном уровне.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
20: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
19: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
21: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
2: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
3: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь, тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
19: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
22: Сиаха.
5: Синий.
22: Нила.
5: Коричневый.
22: Бура.
5: Зеленый.
22: Сабз.
5: Оранжевый.
22: Наранджи.
5: Фиолетовый.
22: Джамуни.
5: Красный.
22: Сурх.
5: Белый.
22: Сафед.
5: Желтый.
22: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Из первых уст.
6: Председатель Конституционного суда Беларуси Сергей Сивец о работе Института конституционной жалобы.
24: Институт конституционной жалобы достаточно новый в правовой системе Республики Беларусь. Появился он в связи с обновлением нашего основного закона. Начал свою практическую реализацию с 1 октября 2023 года. И вот за три года уже в Конституционный суд поступило 265 конституционных жалоб. Причем мы отмечаем ежегодное увеличение количества обращений граждан непосредственно в Конституционный суд. Вообще очень инновационный, прогрессивный правовой институт, позволяющий гражданам напрямую обращаться в Конституционный суд по вопросу, связанному с необходимостью проверки закона, который был применен в том или ином судебном деле с участием данного гражданина и который, по мнению гражданина, обладает определенной дефектностью в части наличия конституционных коллизий, пробелов, правовой неопределенности, которая так или иначе могла повлиять на законность вынесения судебного вердикта судами общей юрисдикции. Уже вынесено достаточно большое количество решений. Два из этих решений касались признания, значит, ряда положений закона о профилактике безнадзорности и правонарушений совершеннолетних несоответствующим положениям Конституции, а также отдельных положений Налогового кодекса, ну и, соответственно, уполномоченные государственные субъекты предприняли, то есть регуляторы, ряд действий, связанных с корректировкой данных законодательных правовых актов.
5: Новости регионов на радио «Сигнал».
19: В Жлобине огласили приговор педагогу одного из учреждений образования города, который обвинялся в нанесении побоев своей супруге. Обвиняемый пользовался уважением среди студентов и коллег. Окружающие считали его справедливым преподавателем и порядочным семьянином. На самом деле в семье происходили регулярные скандалы, сопровождавшиеся насилием и унижением человеческого достоинства. Свидетелем фактов домашней тирании стала несовершеннолетняя дочь обвиняемого и потерпевшей. Суд признал педагога виновным и приговорил к 1,5 годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Его также обязали выплатить 50 базовых величин или 2250 рублей штрафа. Минчанин обратился в милицию с заявлением о похищении двух смартфонов. Мужчина рассказал, что после обеда возвращался с работы домой через парк. Почувствовал себя нехорошо и прилег на лавочку, где и уснул. Открыв глаза, обнаружил, что пропала его поясная сумка с двумя телефонами стоимостью около 5000 рублей. Оперативники уголовного розыска заводского РОВД Минска установили, что вещи похитил 30-летний житель столицы. Он проезжал мимо на электросамокате, приметил задремавшего человека и незаметно забрал его сумку, после чего скрылся. Фигурант признался милиционерам, что хотел оставить гаджеты себе. Возбуждено уголовное дело за кражу. В Мозыре ночью инспекторы ГАИ заметили мотоцикл, который ехал по центральной улице райцентра без регистрационного знака. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Началась погоня. В результате преследования нарушителя все же задержали. Выяснилось, что мотоциклом управлял 21-летний мозырянин, который не имел права управления двухколесным транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 1,5 промилле. Мотоцикл отогнали на охраняемую стоянку, а нарушителя отправили в изолятор временного содержания. В отношении него составили 9 административных материалов. Итог – штраф 200 базовых величин или 9 тысяч рублей и запрет на управление транспортными средствами сроком на 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Важный сигнал.
19: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
0: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, ну, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
19: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе, и ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
1: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать. Помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
19: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Беларусью и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сеть российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
4: Самара. Какая ты сейчас? Огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
15: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
7: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там мы так все...
15: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
8: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
15: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
11: Он полетел, падает.
15: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область – не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
12: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларусь-Калии, Рудинске, БНБК, Турове,
0: Туровский молочный комбинат, Витебский бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало, 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы

0: Важный сигнал.
1: Зачем на въезде в Гомель установили блокпост? Пробка растянулась на километры.
2: Пробка на Барыкина в сторону города.
1: Со слов очевидцев, на въезде в Гомель со стороны Черниговского шоссе образовался затор почти на километр. Причиной стал контрольно-пропускной пункт, созданный в рамках военных сборов территориальных войск. В соцсетях и сервисах гомельчане сообщают о долгих очередях на въезд и рекомендуют объезжать данный участок через трассу М8.
3: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
1: Подобные блокпосты продолжают появляться и на других дорогах в Белоруссии. В минувшие выходные их установили в Светлогорске и Октябрьском. Выглядят они почти одинаково. На дорогах стоят бетонные заграждения, а сверху натянута антидроновая сетка. То есть территориальную оборону уже готовят не только к проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
4: Блокпосты, учения теробороны, уклонно-беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
1: По данным Минобороны, в учениях участвуют военные, сотрудники МВД и территориальной обороны. В Октябрьском у некоторых участников заметили красный скотч на руках и ногах. Похожую систему тактических обозначений российские военные используют на Украине, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
6: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускали, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебский бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало, 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Новости союзного государства.
1: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
2: Самара. Какая ты сейчас? Огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
1: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
3: Слева слышу, вон там стреляют.
4: Опять завод, там и так все.
1: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
5: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
1: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
6: Он полетел, падает.
1: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область – не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
8: Дас.
7: 20.
8: Бис.
7: 30.
8: Тис.
7: 40.
8: Чалис.
7: 50.
8: Пачас.
7: 60.
8: Сат.
7: 70.
8: Саттар.
7: 80.
8: Асси.
7: 90.
8: Навэ.
7: 100.
8: Эксо.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов, и не придется ли белорусам в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
10: Слушай, но вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
9: Да, потому что цифры там, ну, откровенно говоря, просто шокирующие.
10: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
9: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года. Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
10: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
9: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед. В июнь 26-го.
10: И там уже совсем другая картина, да?
9: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
10: Ничего себе скачок.
9: Да, потому что в июле установили абсолютно исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
10: Ого, 212 тысяч?
9: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
10: Ну тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
9: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
10: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн в месяц – это вообще не панацея.
9: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
10: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки, просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
9: А вот для Беларуси давай посмотрим с другой стороны границы.
10: Да? Какая там нормальная экспортная мощность?
9: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну, максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
10: Ага. А тут 212.
9: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
10: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это подается политиками.
9: В смысле риторики.
10: Да. В нормальной экономике, если возникает жесткий дефицит, продавец диктует условия. У него же товар, который всем нужен прямо сейчас.
9: Логично.
10: Но Москва формулирует эту потребность не как коммерческий запрос, а как свое право. Кремль публично хвалит союзника за то, что тот, ну, цитирую, «чутко реагирует».
9: То есть покупатель ведет себя так, будто ему одалживают его же вещь?
10: Именно. Логика рынка просто переворачивается.
9: Но подожди, давай я побуду адвокатом дьявола. Разве это не классический удачный бизнес?
10: В каком плане?
9: Ну вот, грубо говоря, если я продаю зонтики, а на улице начинается невероятный ливень, я могу поднять цену в 3 раза. Я счастлива, покупатель с зонтом. Разве белорусские заводы просто не зарабатывают на этом чужом шторме огромные деньги?
10: Слушай, классная аналогия с зонтиками. Она работала бы просто идеально, если бы мы вообще знали цену этого зонтика.
9: А, в том да и проблема. Выгода совершенно не очевидна.
10: Абсолютно не очевидна. Все ключевые данные строго засекречены. Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
9: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
10: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
9: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
10: Да, расчеты же в рублях идут.
9: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
10: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
9: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
10: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
9: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от Мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Белоруссии.
10: Там же российская доля есть.
9: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
10: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
9: Да, да. И получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
10: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
9: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
10: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
9: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
10: Ее покупают? Да.
9: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
10: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
9: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
10: Звучит как очень энергозатратный процесс.
9: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч инженеров. И в конце концов многомиллиардные кредиты, которые брались на модернизацию этих заводов.
10: Да, чтобы они вообще могли производить топливо высокого класса.
9: Вот именно. Если считать, что поставщик сырья автоматически владеет результатом, то вся суть независимой переработки просто теряет смысл.
10: Согласен. Этот аргумент про российскую нефть – это просто политический рычаг. Страну пытаются выставить обычным подсобным цехом. И тут мы подходим к тревожному моменту.
9: Какому?
10: Если заводы вынуждены выжимать из себя все ради чужого рынка, что происходит с физическим ресурсом этих предприятий? Железо-то не вечное.
9: Да, давай поговорим о технической стороне. Потому что слова про работу на максимуме в отчетах звучат гордо, а для инженеров это звучит как сирена тревоги.
10: Смотри, проектная мощность двух главных заводов – «Нафтана» в Новополоцке и «Мазырского НПЗ» – это 24 миллиона тонн в год на двоих.
9: Звучит солидно, но проектная мощность – это же идеальные условия. В реальности такого почти не бывает.
10: Вот-вот. По факту, в последние годы они перерабатывали в лучшем случае около 18 миллионов тонн. По 9 на каждый. И резервного третьего завода просто не существует.
9: И вся система висит на двух точках.
10: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощности целой страны.
9: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
10: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
9: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
10: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
9: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальной загрузке ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
10: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
9: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
10: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
9: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
10: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
9: Точно. игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
10: За счет розничных цен.
9: Да! Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
10: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
9: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
10: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
9: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
10: К российским портам и железным дорогам.
11: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
12: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
11: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
12: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
11: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
12: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит?
10: Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
11: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
10: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
11: Колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
10: Ну и прямая физическая угроза. Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
11: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
10: А Россия уже адаптируется. Наращивают морской импорт, перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
11: То есть вся эта работа на износ – просто использование соседа как аварийного резерва?
10: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
11: Удобно устроились.
10: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии для своих, так называемые демпферы.
11: И белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
10: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
11: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
10: Да, пространство выбора сузилось до минимума.
11: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия – цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи!
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
13: Заместитель декана по идеологической и воспитательной работе Брестского государственного технического университета Валентина Кузьмич о причинах антропологического кризиса в мире.
14: И в науке сегодня мы говорим о таком понятии, как антропологический кризис, очередной. Он случается периодически. Это явление, которое периодично происходит в истории развития мира в целом, не только нашего государства. И как раз-таки одна из причин вот такого антропологического кризиса – это отрыв человека от корней. Корни человека – это база. И привязанность к нации, к своему народу, к месту, даже к малой родине для человека должно быть важно, чтобы он понимал свое место в пространстве и понимал, что где-то есть некая база, к которой он всегда может вернуться. Это дает уверенность человеку.
0: Важный сигнал.
15: С каждым днем все больше. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, подбирается к цифре 150 тысяч. И это абсолютный рекорд. Польское управление социального страхования обнародовало свежие данные о застрахованных иностранцах. Так, на конец августа текущего года в системе соцстраха числится 1 миллион 355 тысяч иностранных граждан, из которых 145 тысяч 107 человек – белорусы. Число наших граждан, переехавших в Польшу, выросло в сравнении с июлем на без малого 700 человек, отмечает экономист Андрей Порожний.
16: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки белорусов продолжает увеличиваться. Цифра зарегистрированных в системе соцстараха трудящихся белорусов стабильно растет и уверенно приближается к 150 тысячам человек. Для сравнения, на конец июля было зарегистрировано 139 тысяч. Белорусы находятся на втором месте по численности среди всех иностранцев. Обгоняют количество наших граждан в Польше лишь украинцы, которые спасают себя и детей от войны. От кого спасаются выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
15: Белорусы остаются одной из крупнейших групп иностранных работников и плательщиков взносов в польской системе соцстрахования. И, по данным неофициальной статистики, реальное количество эмигрировавших граждан РБ в стране соседки превышает 300 тысяч человек. Однако все чаще в госСМИ появляются сюжеты о том, что положение белорусских релокантов в Польше серьезно ухудшилось. Они все чаще сталкиваются с различными проблемами, в том числе с дискриминацией. Гомельчанин Дмитрий, который живет в Варшаве с 2007 года и успешно ведет свой бизнес в сфере ремонта и обслуживания авто, делится личным опытом.
17: После того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину, вот, я бы не сказал, что оно поменялось абсолютно как так очень радикально, но особенно в первое время немножко такое появилось, как я почувствовал, такое немножко слегка подозрение. Но я бы сказал, что к белорусам по-прежнему относятся в Польше скорее так нейтрально-позитивно. Я пока еще не встречал какого-то там хейта в отношении белорусов или какой-то вот такой дискриминации именно по признаку того, что ты белорус. Более того, у меня довольно широкий круг общения белорусов, которые живут в Польше, которые выехали давно или которые относительно недавно тут появились. И те случаи, которые происходят, какие-то неприятные для них, я бы не сказал, что они связаны именно с национальностью или с гражданством белорусским. Да? Есть, в принципе, какие-то настроения, они усиливаются, по-моему, в Польше, такие слегка антимигрантские, но как бы никто специально не выделяет белорусов как какую-то ненавидимую нацию. Более того, белорусов в Польше реноме таких как бы хороших работников, честных людей, людей, которым можно доверять. Вот. И ну, вот с этим я сталкиваюсь чаще всего последние годы.
15: то, что в Польше белорусов считают хорошими работниками и ценят их вклад в экономику страны, косвенно подтверждают и данные польского Нацбанка. Так, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены, а количество открывших собственный бизнес приближается к 23%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
18: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель плотность сети.
19: Да.
18: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы, мы по этому показателю в лидер.
19: Угу.
18: Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда, и 2 миллиарда – это местные деньги.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, ну, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
21: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне, ну, просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет, ну, в лотерейный? Мы вот и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
20: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
21: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
2: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
21: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
19: Сумма внушительная, не спорю.
21: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться. Особенно, если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет. Чтобы было понятнее, что это за деньги. Ну, это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
19: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
21: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную двухлетнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
19: Ну, это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
21: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
2: Да, это дорого, но без него ничего не построить. Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 тысяч рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
21: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и, ну, устаревшую материальную базу?
2: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть. И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны. Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции. Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
21: Это все красивые слова про будущее нации. Но молодой человек и его семья принимают решение здесь и сейчас. исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите, наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
3: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
21: Хорошо, а давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
3: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность при всем уважении таких перспектив не дает.
21: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифры, которые вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, снежинка на его вершине. Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синьор-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
3: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
21: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это скорее лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
3: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста – это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не 100% гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
21: Хорошо, давайте поговорим про эти двери. Они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
3: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей.
19: Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
21: Вот тут я с вами категорически не согласна. Система не старается реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологи, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
19: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров. А завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс. Они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
21: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
19: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
21: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
19: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и, в конечном счете, способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
21: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
19: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о хозяйском подходе в решении жилищного вопроса.
5: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Вы что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят. 16-го года, 10 лет. Зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Как это 6 тысяч непригодные, никто там не жил или не живет? Ну, по-разному бывает. Иногда эти дома, может, и надо сносить старье, это понятно, которое вдруг стало арендным, но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести.
1: И продать, и можно продать.
5: Это да, или продать. С новым жильем были вопросы. Не так давно после жалоб мы приняли решение о максимальном сокращении сроков заселения новостроек. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны. Упаси вас, товарищи Господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье и оно не заселено.
0: Важный сигнал.
6: Зачем на въезде в Гомель установили блокпост? Пробка растянулась на километры.
22: Пробка на Барыкина в сторону города.
6: Со слов очевидцев, на въезде в Гомель со стороны Черниговского шоссе образовался затор почти на километр. Причиной стал контрольно-пропускной пункт, созданный в рамках военных сборов территориальных войск. В соцсетях и сервисах гомельчане сообщают о долгих очередях на въезд и рекомендуют объезжать данный участок через трассу М8.
23: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
6: Подобные блокпосты продолжают появляться и на других дорогах в Белоруссии. В минувшие выходные их установили в Светлогорске и Октябрьском. Выглядят они почти одинаково. На дорогах стоят бетонные заграждения, а сверху натянута антидроновая сетка. То есть территориальную оборону уже готовят не только к проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
24: Блокпосты, учения теробороны, уклонно-беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
6: По данным Минобороны, в учениях участвуют военные, сотрудники МВД и территориальной обороны. В Октябрьском у некоторых участников заметили красный скотч на руках и ногах. Похожую систему тактических обозначений российские военные используют на Украине, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
25: Президент Александр Лукашенко о хозяйском подходе в решении жилищного вопроса.
5: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Это что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят. 16-го года, 10 лет. Зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Как это 6 тысяч? непригодные, никто там не жил или не живет. Ну, по-разному бывает. Иногда эти дома, может, и надо сносить старье, это понятно, которое вдруг стало арендным, но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести.
1: И продать, и можно продать.
5: Это да, или продать. С новым жильем были вопросы. Не так давно после жалоб мы приняли решение о максимальном сокращении сроков заселения новостроек. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны. Упаси вас, товарищи Господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье и оно не заселено.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангал.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумерат.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Легче не будет никогда. Страны ЕС договорились продлить санкции против белорусов и россиян на 3 года. Об этом сообщает чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на дипломатические источники.
9: Страны Евросоюза договорились продлить персональные санкции против белорусских и российских граждан и компаний сразу на 3 года, вместо прежних 6 месяцев. Решение стало частью компромиссной договоренности, в рамках которой из санкционного списка Евросоюза исключат 2 российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Теперь для официального утверждения этой меры будет запущена письменная процедура.
6: Договоренность, как сообщают источники в дипломатических кругах, была достигнута 21 сентября на заседании постпредов стран Евросоюза в Брюсселе, комментирует политолог Николай Третьяк.
10: Последние 2 недели представители стран неоднократно пытались согласовать продление ограничений. Изначально срок действия санкций истекал 15 сентября, однако они договорились временно продлить их еще на неделю для продолжения переговоров. Без нового решения санкции прекратили бы действовать 22 сентября. Ну а теперь вот такое решение.
6: Выходит, что спор внутри Евросоюза идет вокруг российских миллиардеров, а санкции продляют в том числе против Минска. И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от ограничений даже больше, чем Россия, которая начала свою спецоперацию в соседней стране, говорит экономист Лев Львовский.
11: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самое главное отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
6: После введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Самая главная санкция, которая больше всего повлияла на экономику страны, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему и литовский порт, говорит эксперт. Ну а обычных белорусов в большей степени затрагивают ограничения на мобильность и визы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».

0: За грубое нарушение приостановлена деятельность торговых объектов Минской области. Сотрудники КГК при мониторинге выявили в одном из магазинов Дзержинска факт реализации взрослой и детской обуви, более 60 пар, без маркировки. Кроме того, на детскую обувь отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность этой продукции. Аналогичные нарушения установлены и в магазине в агрогородке Щемыслица. Здесь без средств идентификации продавались мужская и женская обувь, а швейные изделия, в том числе детские и игрушки, предлагались покупателям без документов, подтверждающих их безопасность. Торговые объекты возобновят работу после полного устранения нарушений. В Добрушском районе в разгар уборочной кампании глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств обратился к исполнительному директору местного сельхозпредприятия с просьбой помочь убрать сено с территории своих угодий. Последний вышел за пределы служебных прав и полномочий ради личной материальной выгоды. Он неоднократно давал незаконное поручение подчиненным, трактористам, машинистам и другим работникам выполнять на технике предприятия услуги в интересах фермера. Причем соответствующие документы на них никто не оформлял. На тракторах и погрузчиках хозяйства осуществлены заготовка, погрузка и транспортировка сена. Фермер не платил услуги. По поручению исполнительного директора в официальные документы были внесены заведомо ложные сведения и записи о проведении в это время сельскохозяйственных работ в интересах предприятия. Хозяйству причинен ущерб в крупном размере – более 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В Гродно местные жители устроили разборки из-за стритфуда. Один из жителей областного центра утром подошел к местному кафе, чтобы купить шаурму. Приобрести блюдо он не смог, так как в этот момент заведение было закрыто на перерыв. Тогда молодой человек обрушился с оскорблениями на сотрудницу кафе. Свидетелем конфликта стали двое прохожих. Один из них сделал замечание нарушителю спокойствия, переключив его внимание на себя. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Очевидцы произошедшего вызвали на место милицию. В отношении нарушителей составили протоколы за мелкое хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Директор мемориала «Брестская крепость» Александр Каркатадзе о том, кто сегодня посещает памятник Великой Отечественной войны.
3: С 1956 года мы приняли 29-миллионного посетителя. Причем это не все те, кто посещает Брестскую крепость. Мы же считаем только те, кто воспользовался музейными услугами или поучаствовал в наших массовых мероприятиях, или прошел в экспозиции или экскурсию заказал. Мы заметили последние годы тенденцию, что у нас более массовый стал семейный туризм. То есть сейчас приезжают больше семьями, не в составе организованных экскурсионных групп. И мне кажется, вот это очень ценно, потому что именно в семье учат патриотизму настоящему, потому что детки смотрят обязательно, как ведут себя родители в таких местах, да, как они к вечному огню подходят, как слушают экскурсии, как относятся к могилам героев. И вот это очень важно с маленького возраста детей вовлекать. За 8 месяцев текущего года были туристы из 43 стран мира. Мы посчитали в целом в 2021-2025 годах, за предыдущую пятилетку, у нас были туристы из 56 стран мира.
1: Важный сигнал.
4: Минск снова в зоне риска. Россия может глушить GPS и еще больше использовать инфраструктуру Беларуси для войны.
5: GPS давно нужен не только телефонам и машинам. На спутниковой навигации работают самолеты, корабли, часть связи и даже энергосистем. Но сигнал со спутника довольно слабый, его можно заглушить или подменить. Тогда техника либо теряет координаты, либо начинает показывать ложное местоположение.
4: Так проблему объясняет специалист по радиоэлектронной борьбе Максим Чернов. По данным Европейского авиационного агентства ИАЗА, после февраля 2022 года число таких помех заметно выросло, особенно рядом с

0: зонами военных конфликтов в Балтийском регионе, над Черным морем и Восточной Европой.
1: Для военных это способ сбить с курса беспилотник, ракету или высокоточный боеприпас. Но радиопомеха не умеет выбирать, кому мешать. В этой же зоне находится гражданский самолет, грузовик с навигатором или судно. Поэтому чем мощнее работают системы радиоэлектронной борьбы, тем больше побочных проблем возникает вокруг.
0: И Беларусь здесь оказалась в особенно неприятном положении, говорят эксперты. Украинские военные в этом году заявляли, что российские беспилотники используют расположенные на территории Беларуси ретрансляторы и мобильные сети для связи во время атак на запад Украины. В НАТО тоже говорят о сильном российском влиянии на военную инфраструктуру Беларуси. Что будет, если Москва начнет еще активнее использовать Беларусь уже и для радиоэлектронной борьбы, объясняет эксперт по авиационной навигации Андрей Севрук.
2: Для Беларуси главный риск в географии. Рядом Польша, Литва, Латвия и Украина. Над регионом проходят гражданские воздушные трассы. Если отсюда начнут активно глушить спутниковую навигацию, помехи не остановятся на государственной границе. Их могут почувствовать самолеты над соседними странами. И тогда Минск снова окажется в центре международного скандала, даже если формально системы будут российскими. Я уже молчу, что это может закончиться трагедией, например, с гражданским самолетом. От таких последствий потом не отмыться.
0: И для Беларуси вопрос уже не только в том, будут ли здесь работать российские глушилки. Чем больше своей связи, ретрансляторов, аэродромов и другой инфраструктуры Минск отдает под российские военные задачи, тем больше последствий этой войны приходит уже на белорусскую территорию, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель таможенного комитета Владимир Орловский о жесткой задаче, поставленной главой государства.
5: В первую очередь, конечно, глава государства обращал внимание на содействие нашему белорусскому экспорту, на помощь нашим предприятиям. С учетом позиции коллективного Запада перестроились грузовые потоки с западного направления на восточное. В настоящее время 85% белорусского экспорта и импорта для белорусских предприятий следует через восточное направление, страны Азии, страны ЕАЭС. И понятно, такая переориентация, она требует усилий многих ведомств, в том числе и таможенного. И мы оказываем максимальное содействие нашим предприятиям. Кроме того, конечно, способствуем скорости прохождения товара. Наше оформление как на границе, так и внутри страны, экспортно-импортные операции, мы стараемся делать максимально быстро. Сейчас у нас сроки оформления импорта порядка до 2 часов. Экспорт вообще 5 минут, транзит 10 минут. Это такое быстрое оформление способствует быстрому движению товара, соответственно, экономии на издержках, на времени. Поэтому этому уделяется большое внимание.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
7: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
6: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
7: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
6: Ого.
7: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
6: Угу.
7: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
6: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
7: Да, динамика тут самая важная.
6: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
7: Буквально вчера, да?
6: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
7: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
6: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
7: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
6: И довольно дорогой проект, надо сказать.
7: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
6: То есть страх перед будущим.
7: Конечно.
6: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
7: Да, сразу после института.
6: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
7: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
6: Угу.
7: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
6: Те самые дети демографической ямы.
7: Точно.
6: Которых изначально родилось очень мало.
7: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
6: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
7: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
6: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
7: Достаточно просто отъехать от столицы.
6: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
7: Угу. Классы просто не добирают учеников.
6: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
7: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
6: Ну да, людей меньше становится.
7: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
6: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
7: Так.
6: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
7: Это классический эффект демографических ножниц.
6: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
7: Почти каждый шестой житель.
6: Да.
7: Да.
6: Почти каждый шестой.
7: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
6: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
7: Ничего себе.
6: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
7: То есть стариков больше, чем детей?
6: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
8: Угу.
6: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
7: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
6: Какая?
7: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
6: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
7: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
6: Почти 3/4.
7: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
6: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
7: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
6: Поликлиники, больницы.
7: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
6: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
7: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
6: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
7: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
6: Вот я о том же.
7: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
6: Столица действует как такой гигантский пылесос.
7: Да, да.
6: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
7: Так.
6: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
7: Кошмар.
6: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
7: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
6: Угу.
7: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
6: Спираль сужается.
7: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
6: Ну да, это точная наука.
7: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
6: Математика здесь абсолютно безжалостна.
7: Абсолютно.
6: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
7: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
6: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
7: То есть каждый пятый человек?
6: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
7: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
6: Соотношение работающих и иждивенцев.
7: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
6: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
7: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
6: Меньше 4 миллионов.
7: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
6: Ничего себе.
7: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
6: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
7: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
6: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
7: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
6: Или пробить товар на кассе.
7: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
6: Угу, это правда.
7: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
6: То есть это не накопительный счет?
7: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
6: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется?
7: Да. Тогда система просто начинает трещать по швам.
6: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
7: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
6: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
7: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
6: То есть номинально платить те же суммы.
7: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
6: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
7: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
6: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
7: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
6: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
7: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
6: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
7: Деньгами залить?
6: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
7: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
6: В смысле?
7: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
6: Ни профессионального оборудования для работы.
7: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
6: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
7: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
6: То есть это работает как антиреклама.
7: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
6: Угу.
7: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
6: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
7: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
6: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
7: А купить на нее в магазине можно меньше.
6: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
7: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
6: А, точно.
7: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
6: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
7: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
6: Возможность зарабатывать.
7: Да.
6: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
7: Угу.
6: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
7: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
6: Это пугает людей?
7: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
6: Да, согласна.
7: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди рациональные существа.
6: они реагируют на стимулы.
7: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
6: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
7: К сожалению.
6: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
7: Да, математика против них.
6: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
7: Угу.
6: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
7: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
6: Какой?
7: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
6: Да уж.
7: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
6: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
7: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
6: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: За дроны заплатят все. Защиту от БПЛА противника добавят в счета за свет. Это проект ФАС. На федеральном портале проектов и нормативных актов опубликовали документ, в котором изложена новая методика расчета платежей за электроэнергию. Если проект примут, ущерб от дроновых атак и расходы за восстановление подстанций будет возмещать население. Принять проект должны в скором времени. Публичное обсуждение документа, о котором мало кто слышал публично, должно закончиться 25 сентября, после чего документ, скорее всего, станет реальностью, говорит экономист Николай Корженевский.
9: Суть его действительно в том, что если разрушается, ну, там пока приказ касается только энергоструктуры, но в широком ее понимании, если происходят какие-то разрушения и, более того, в этом приказе упоминаются все уже состоявшиеся разрушения с 22 по 25 год, теперь их можно будет в будущем числом внести в тарифы, да, там через требуемую выручку. Это, безусловно, уже напрямую ляжет на плечи граждан. Этот приказ ФАС находится в стадии, у бюрократов это называется, обсуждения регуляторного воздействия. Но, опять же, выборы прошли. Думаю, что регуляторное воздействие быстро будет признано эффективным. И для меня в этой части вопрос только, будут ли пытаться вообще успеть вот в это повышение тарифов ЖКХ часть ФАС реализовать или все-таки перенесут на следующий год.
8: Следующее повышение тарифов ЖКХ намечено на 1 октября, то есть по новым платежкам придется рассчитываться уже в ноябре. И это в преддверии очень непростой зимы для энергетики России, говорит экономист Игорь Рипсиц.
10: Россия стоит на пороге очень большого числа техногенных аварий. Тяжелая ситуация с электроэнергетикой. Очень высокий износ оборудования, его не чинят, даже как бы уже то, что нужно было срочно чинить, пролонгируют сроки допустимой эксплуатации, ну и так далее. То есть Россия сейчас пытается до конца выесть остатки прочности, остатки инфраструктуры, наследные еще от Советского Союза. И война этому очень способствовала, потому что во время войны горит, выбивает, работает с перегрузкой, а инвестиций нету. На обновление нет денег. Но это все как бы чревато дальнейшими авариями, а это, конечно, беда.
8: Война отнимает средства на ремонт энергетической инфраструктуры, а платить за него должно население, сетует экономист. Но и это не все. Граждане также будут оплачивать расходы на оборону и восстановление и других объектов после атак дронов. К таким последствиям, как предполагают эксперты, могут привести новые изменения в налоговое законодательство. Их анонсировал замминистра финансов Алексей Сазунов. Он сказал, что уже этой осенью в Госдуму внесут соответствующий законопроект. Поправки должны затронуть широкий спектр отраслей. Однако конкретные детали документа в правительстве пока не раскрывают. Хотя уже понятно, что хоть новые налоги и будут платить предприятия, в конечном счете защита от дронов и ремонт ляжет на плечи конечного потребителя, говорит экономист Николай Корженевский.
9: Да, скорее всего, будет принято, я бы сказал, наверняка. И идет работа над какими-то только отдельными деталями. То есть, возможно, речь все-таки идет о том, что компании будут как-то платить, может быть, создавать какой-то фонд, так или иначе участвовать в помощи, собственно, самим себе. Так что не исключаю, что здесь все-таки плательщиками будут первоочередно компании. Хотя, конечно, повторюсь, через цены в конечном итоге все это ляжет и на плечи граждан.
8: А если добавить к этому разогнавшуюся инфляцию и сокращение социальных расходов из-за огромной дыры в госбюджете, возникает логичный вопрос – откуда людям брать дополнительные деньги на новые тарифы, если и так, согласно социологии, более 40% домохозяйств живут за чертой бедности?
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
12: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
13: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
12: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
14: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
15: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
16: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь. Тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
12: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
12: Тайная съемка массажиста. В Минске скандал. В популярном массажном кабинете снимали голых клиенток. Меня зовут Андрей, я профессиональный массажист из Минска. Женат на прекрасной Алене, в душе готов помочь всему миру. Это выдержка из поста знакомства на рабочей странице в соцсетях минчанина, который сначала искал моделей на бесплатные услуги с подозрительными требованиями. Вес до 65 килограммов и возраст от 18 до 40 лет. А потом был пойман на скрытой съемке обнаженных клиенток. Поймали на горячем, делится подробностями юрист Павел Туруль.
17: На прием к Андрею попала столичная доктор Наталья Чайковская. Раздеваясь в пустом кабинете, она вдруг заметила спрятанный мобильный телефон, камера которого была направлена на нее. В кадре была я, голая. Шок, вспоминает эмоции доктора после того, как открыла галерею этого телефона. Там же Наталья нашла много обнаженных видео и с предыдущими клиентками. Сам Андрей сначала пытался выдать происходящее за какую-то ошибку, а потом пообещал Наталье, что такого больше не повторится. Доктор потребовала полностью удалить видео с ней и написала заявление в милицию. По закону, за тайный сбор персональных данных может быть либо штраф до 9000 рублей, либо до 3 лет колонии, это если распространял.
12: Юрист отмечает, что Наталья допустила серьезную ошибку, когда проследила, чтобы массажист удалил видео и фото, так как из-за отсутствия этих файлов доказать его вину будет практически невозможно. Наталья поделилась неприятной историей в соцсетях, в которой предостерегла женщин от обращения за услугами к Андрею, который, к слову, вскоре после обнародования инцидента удалил свой рабочий профиль. Но белорусок шокировало не только то, что массажист оказался вуайеристом, но и то, что в комментариях другие мужчины встали на его сторону. Вот, например, мнение от пользователя с ником «Полковник».
18: «Ой, такие все нежные. Облапывать вас, значит, на массаже можно, а снимать нельзя. Раскудахтались на весь интернет. Можно подумать, кто-то что-то там у вас не видел. И вообще, этот массажист же написал, что женат на прекрасной Алене. То есть он вас предупредил, что охраняет традиционные семейные ценности». Это вы к мужикам прете. Для массажа ест куча женщин, которым вы можете пойти, а лапать вас только муж имеет право, так что сами виноваты. Надеюсь, мужья тех, кто ходит к мужикам на массажи, подадут на развод. И вообще, может, Андрей ошибся, с кем не бывает. А она сразу в милицию побежала. Надо было поговорить с человеком, объяснить спокойно. Он бы все понял и исправился бы. Еще бы и скидку на массаж вам дал. На всем жить в одной стране. Зачем это кудахтанье на пустом месте?
12: Женщины отметили, что по логике этого комментатора нужно уволить всех мужчин, которые работают акушерами, гинекологами, маммологами, хирургами и так далее. То есть всех тех профессий, которые предполагают даже минимальное прикосновение к женскому телу. Кто-то из пользователей отметил, цитирую, «В стране сейчас не до закона в защиту женщин. Они все в войнушку играют». От себя же хотим отметить, будьте внимательны, если какая-то техника там, где ее не должно быть, вызывает у вас сомнения. Задавайте вопросы, проверяйте. Важно не просто знать свои права, но и уметь ими пользоваться. А мнением об истории недобросовестного массажиста из Минска делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
19: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускали, Рудинске, БНБК, Турове. Туровский молочный комбинат, Витебский бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало, 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
20: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, ну, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
12: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе, и ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
1: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать. Помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
12: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Беларусью и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сеть российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Все для фронта. Силуанов сообщил о сокращении гражданских расходов бюджета ради нужд СВО. Российскому Минфину для выполнения приоритета «Все для фронта» и балансировки бюджета пришлось перенести часть расходов на более поздние периоды. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. «Самое главное сейчас – это задачи обороны, задачи фронта», – сказал министр, добавив, что для решения бюджетных проблем в этом году пришлось где-то покопать и где-то урезать расходы.
22: Во всяком случае, знаете, когда денег нет, голова включается. Это точно хорошее правило. И всегда в это время начинаешь креативить и думать о каких-то более правильных, выверенных финансовых решениях.
21: Также Силуанов поделился, что, верстая бюджет на текущий год, Минфин рассчитывал сократить прошлогодний дефицит почти в 6 триллионов рублей до 3,5 триллионов с помощью повышения НДС и налогов на малый бизнес. Но уже к концу первого квартала дыра в казне превысила план на весь год, а к декабрю из-за перерасхода средств на военные статьи могла достичь 9 триллионов рублей, подсчитали экономисты. Чтобы не допустить допустить такого огромного дефицита. К концу года Минфин на треть сократил расходы по гражданским статьям, а правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Эти меры Силуанов называет консолидацией.
0: Мы буквально в первый месяц текущего года, уже понимая непростой бюджет, значит, на следующую трехлетку, последний год он всегда был непростым, сейчас опять такой же, вот, понимая вот эту всю ситуацию, выработали уже ряд мер, потом еще буквально пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации, и главное, что мы состыковались с Центральным банком.
21: Что означает эта состыковка на практике, пока не ясно, говорят эксперты. Скорее всего, следует готовиться к очередному повышению ключевой ставки Центробанком, говорит экономист Владислав Жуковский.
2: Судя по риторике Набиуллиной, как она мрачно оценивает ситуацию с госрасходами, с дефицитом бюджета, с тем, что, возможно, кажется хуже, чем прогноз Центробанка, то я думаю, что, конечно, мы увидим разваливающийся бюджет, бюджет крайне военный, провоенный, в котором будут увеличены очень сильные расходы, доходы, в котором будут прописаны абсолютно нереализуемые, которые невозможно будет собрать. Ну и плюс, конечно, властям придется резать социальные расходы, расходы на медицину, на образование, на школы, на больницы, на поликлиники, на дороги, на ветхоаварийное жилье, на помощь населению, на поддержку бизнеса. То есть будет проводиться большой секвестр бюджета. То есть под нож пустят все, что не связано с войной. И, соответственно, вот бюджет будет очень и очень неприятный.
21: По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП страны. И, по словам Силуанова, он продолжит увеличиваться, по меньшей мере, до 3% ВВП. Эти оценки правительства весьма скромные. Независимые экономисты напоминают, что раньше, по итогам предыдущих лет, дыра в бюджете всегда была значительно большей, чем предполагалось. Помогал Минфин.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: С каждым днем все больше. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, подбирается к цифре 150 тысяч. И это абсолютный рекорд. Польское управление социального страхования обнародовало свежие данные о застрахованных иностранцах. Так, на конец августа текущего года в системе соцстраха числится 1 355 000 иностранных граждан, из которых 145 107 человек – белорусы. Число наших граждан, переехавших в Польшу, выросло в сравнении с июлем на без малого 700 человек, отмечает экономист Андрей Порожний.
5: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки белорусов продолжает увеличиваться. Цифра зарегистрированных в системе соцстараха трудящихся белорусов стабильно растет и уверенно приближается к 150 тысячам человек. Для сравнения, на конец июля было зарегистрировано 139 тысяч. Белорусы находятся на втором месте по численности среди всех иностранцев. Обгоняют количество наших граждан в Польше лишь украинцы, которые спасают себя и детей от войны. От кого спасаются выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
12: Белорусы остаются одной из крупнейших групп иностранных работников и плательщиков взносов в польской системе соцстрахования. И, по данным неофициальной статистики, реальное количество иммигрировавших граждан РБ в стране соседки превышает 300 тысяч человек. Однако все чаще в госСМИ появляются сюжеты о том, что положение белорусских релокантов в Польше серьезно ухудшилось. Они все чаще сталкиваются с различными проблемами, в том числе с дискриминацией. Гомельчанин Дмитрий, который живет в Варшаве с 2007 года и успешно ведет свой бизнес в сфере ремонта и обслуживания авто, делится личным опытом.
6: после того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину. Вот. Я бы не сказал, что оно поменялось абсолютно как так очень радикально, но особенно в первое время немножко такое появилось, как я почувствовал, такое немножко слегка подозрение. Но я бы сказал, что к белорусам по-прежнему относятся в Польше скорее так нейтрально-позитивно. Я пока еще не встречал какого-то там хейта в отношении белорусов или какой-то вот такой дискриминации именно по признаку того, что ты белорус. Более того, у меня довольно широкий круг общения белорусов, которые живут в Польше, которые выехали давно или которые относительно недавно тут появились. И те случаи, которые происходят, какие-то неприятные для них, я бы не сказал, что они связаны именно с национальностью или с гражданством белорусским. Да? Есть, в принципе, какие-то настроения, они усиливаются, по-моему, в Польше, такие слегка антимигрантские, но как бы никто специально не выделяет белорусов как какую-то ненавидимую нацию. Более того, белорусов в Польше реноме таких как бы хороших работников, честных людей, людей, которым можно доверять. Вот. И ну, вот с этим я сталкиваюсь чаще всего последние годы.
12: То, что в Польше белорусов считают хорошими работниками и ценят их вклад в экономику страны, косвенно подтверждают и данные польского Нацбанка. Так, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены, а количество открывших собственный бизнес приближается к 23%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Воюйте сами, а наших верните домой. Родственники завербованных на СВО аргентинцев протестуют возле посольства России. В последний день выборов, в воскресенье, напротив российского посольства в Буэнос-Айресе выстроились десятки женщин. Они развернули огромную ленту плаката с фотографиями аргентинских мужчин, которые пропали без вести на Украине. Женщины протестуют, утверждая, что их родных обманным путем заманили на чужую войну, обещали им работу и космические деньги – 30-40 тысяч долларов. Теперь их близкие пропали, а ответов российская сторона не дает, жалуются аргентинцы. У Марии на войне оказался сын. Он уехал в Россию в поисках лучшего будущего, но в итоге оказался на фронте.
7: Я очень прошу вернуть мне сына живым. Я умоляю об этом. Господин министр иностранных дел, выполните свою работу как следует. Объясните, где наши мужчины, что с ними. Пожалуйста, пусть мой сын вернется домой.
21: В конце августа требовать ответов о судьбе близких выходили также родственники мужчин, завербованных из Перу. Тогда в столице прошла масштабная акция протеста. К зданию местного МИД вышли тысячи перуанцев, требующих срочно вывести их родных из России и остановить незаконный рекрутинг. Местных жителей обманом заставляли подписать контракт под видом обычной работы, после чего связь с близкими резко обрывалась. Так случилось с 40-летним сыном Нелиды Васкес. Даниэль Паламина Васкес пропал полгода назад. Он уезжал радостный и воодушевленный, что нашел высокооплачиваемую работу и сможет помочь семье, говорит его мать.
10: 17 марта я пришла попрощаться с ним перед его отъездом. Он сказал, что нашел хорошую работу за границей, в России. Это был последний раз, когда я его видела. Я спросила его, по какому адресу ты будешь находиться. Он ответил, что пока не знает. И что сообщит, когда приедет на место. Но он так со мной и не связался, просто пропал.
21: На удочку.
3: Важный сигнал.
23: Минск снова в зоне риска. Россия может глушить GPS и еще больше использовать инфраструктуру Беларуси для войны.
8: GPS давно нужен не только телефонам и машинам. На спутниковой навигации работают самолеты, корабли, часть связи и даже энергосистем. Но сигнал со спутника довольно слабый, его можно заглушить или подменить. Тогда техника либо теряет координаты, либо начинает показывать ложное местоположение.
23: Так проблему объясняет специалист по радиоэлектронной борьбе Максим Чернов. По данным Европейского авиационного агентства ИАЗА, после февраля 2022 года число таких помех заметно выросло, особенно рядом с зонами военных конфликтов в Балтийском регионе, над Черным морем и Восточной Европой.
8: Для военных это способ сбить с курса беспилотник, ракету или высокоточный боеприпас. Но радиопомеха не умеет выбирать, кому мешать. В этой же зоне находится гражданский самолет, грузовик с навигатором или судно. Поэтому чем мощнее работают системы радиоэлектронной борьбы, тем больше побочных проблем возникает вокруг.
23: И Беларусь здесь оказалась в особенно неприятном положении, говорят эксперты. Украинские военные в этом году заявляли, что российские беспилотники используют расположенные на территории Беларуси ретрансляторы и мобильные сети для связи во время атак на запад Украины. В НАТО тоже говорят о сильном российском влиянии на военную инфраструктуру Беларуси. Что будет, если...

0: Я уже молчу, что это может закончиться трагедией, например, с гражданским самолетом. От таких последствий потом не отмыться.
1: И для Беларуси вопрос уже не только в том, будут ли здесь работать российские глушилки. Чем больше своей связи, ретрансляторов, аэродромов и другой инфраструктуры Минск отдает под российские военные задачи, тем больше последствий этой войны приходит уже на белорусскую территорию, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам строительства жилья для людей.
4: Тема нашего сегодняшнего разговора – строительство жилья для людей. Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, 500 000. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает, нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправдано, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30-х годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, ну, что тут говорить. Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру и жить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
6: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
5: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутичин.
7: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот делать, разбавлять дизельное топливо,

0: то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
1: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить 100% пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ею, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами на обслуживание государственного долга.
1: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на полях Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать, прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам строительства жилья для людей.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – строительство жилья для людей. Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, 500 000. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает, нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправданно, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30-х годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, ну, что тут говорить. Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру и жить.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
7: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей. И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
6: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
7: Подожди, 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
6: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
7: Кошмар.
6: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
7: 30 районов – это же огромная территория.
6: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
7: Ну, слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну там молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
6: Ну, не просто полный день. Труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
7: 7 дней в неделю?
6: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
7: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
6: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь тебе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
7: Так.
6: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей. Плюс 180 рублей детского пособия. Итого 730 рублей на 4 человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
7: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу.
6: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
7: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридической зависимости работает чисто экономическое.
6: Да, и жилищное. Человек буквально прикован к своему нищему хозяйству вот этим страхом оказаться на улице. И государство прекрасно знает об этом механизме.
7: И закрывает на это глаза.
6: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
7: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
6: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, ну просто минимальная.
7: А все остальное это что, премии?
6: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
7: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а, ну, инструмент послушания?
6: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, ну, он просто остается на голом тарифе.
7: Ну, подожди. Часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Ну, свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкие доходы – это не так критично на самом деле.
6: Вот это, знаешь, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
7: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
6: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает 2 раза в неделю. А ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
7: Ого. А если нужен врач? Ну, там, экстренная ситуация. Давление скакнуло, сердце прихватило.
6: Врач находится в 40 километрах. И скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, в худшем часа полтора.
7: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта 1,5 часа – это же фактически приговор.
6: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в 1,5 раза выше, чем в городе.
7: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
6: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, ну, как бы рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
7: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
6: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
7: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Ну, согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
6: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
7: Но для этого же существуют школьные автобусы,
6: которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
7: Да, бездорожье там суровое.
6: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте. Потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам.
7: И возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
6: Да. Какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?
7: Ну, о кружках, спортивных секциях или каком-то нормальном отдыхе тут вообще речь не идет.
6: Абсолютно. Но и это не все. Сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
7: То есть учителей тоже не хватает.
6: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Ну, просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
7: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
6: Да, и каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
7: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
6: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри, работы с нормальной оплатой нет, перспектив для детей нет, лечиться негде.
7: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
6: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
7: Можешь пример привести?
6: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей с учетом всех надбавок.
7: И надолго хватило этого энтузиазма?
6: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр. И сейчас работает на стройке.
7: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
6: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
7: Но здесь я должна привести контраргумент.
6: Давай.
7: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
6: О, да, агрогородки.
7: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
6: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
7: Витрину. То есть только внешне все хорошо?
6: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
7: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник?
6: Точно.
7: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
6: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
7: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
6: Это от безысходности.
7: Да. Это реакция на социальное отчаяние, на бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
6: И как на это реагирует власть? отправляет туда психологов или, может, создает программы социальной реабилитации?
7: Нет. Государство использует исключительно карательный подход – штрафы и ЛТП.
6: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда на принудительные работы. Формально это называется лечением, но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
7: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
6: Так.
7: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
6: Да.
7: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
6: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
7: В смысле? Вся земля осталась в его руках.
6: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
7: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
6: Из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
7: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
6: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
7: Логично.
6: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
7: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
6: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
7: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек.
6: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
7: Топливо, удобрения.
6: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
7: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
6: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
7: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
6: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы. Выделяем кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
7: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
6: О, да.
7: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
6: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
7: Приведи пример.
6: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
7: Так.
6: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
7: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
6: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
7: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
6: Показывают. И еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
7: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
6: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
7: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
6: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
7: А, вот оно что.
6: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
7: Убыточным колхозом, который зависит от дотации, просто легче управлять.
6: Именно. А успешным фермерам невозможно.
7: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. Если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается, кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
6: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
7: Прямо сейчас?
6: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
7: Какой?
6: Ну вот не так давно в Витебской области тысячи гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
7: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
6: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
7: Это же капитуляция.
6: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
7: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный. Платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Легче не будет никогда. Страны ЕС договорились продлить санкции против белорусов и россиян на 3 года. Об этом сообщает чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на дипломатические источники.
9: Страны Евросоюза договорились продлить персональные санкции против белорусских и российских граждан и компаний сразу на 3 года, вместо прежних 6 месяцев. Решение стало частью компромиссной договоренности, в рамках которой из санкционного списка Евросоюза исключат 2 российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Теперь для официального утверждения этой меры будет запущена письменная процедура.
8: Договоренность, как сообщают источники в дипломатических кругах, была достигнута 21 сентября на заседании постпредов стран Евросоюза в Брюсселе, комментирует политолог Николай Третьяк.
10: Последние 2 недели представители стран неоднократно пытались согласовать продление ограничений. Изначально срок действия санкций истекал 15 сентября, однако они договорились временно продлить их еще на неделю для продолжения переговоров. Без нового решения санкции прекратили бы действовать 22 сентября. Ну а теперь вот такое решение.
8: Выходит, что спор внутри Евросоюза идет вокруг российских миллиардеров, а санкции продляют в том числе против Минска. И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от ограничений даже больше, чем Россия, которая начала свою спецоперацию в соседней стране, говорит экономист Лев Львовский.
11: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самое главное отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самое главное отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
8: После введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3.5 раза. Самая главная санкция, которая больше всего повлияла на экономику страны, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему и литовский порт, говорит эксперт. Ну а обычных белорусов в большей степени затрагивают ограничения на мобильность и визы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
8: Новый зашквар коммунарки. Белоруска купила конфеты, а оттуда, судя по снимкам, полезли черви. Предприятие уже ответило.
12: Вчера вечером купила несколько видов конфет коммунарки. Грильяж, трюфели, мишка на поляне. Давно не покупала. Люблю аэрофлотские и только их беру. А тут решила вспомнить вкус детства. В детстве червей в конфетах не было. Давно я так сильно не разочаровывалась.
8: Женщина прикрепила фото и видео конфет, где действительно заметны черви. Отмеченная в публикации коммунарка отреагировала на пост женщины на следующий день.
13: Некачественный товар подлежит возврату в торговый объект, где он был приобретен. Именно там отвечают за соблюдение условий хранения, принятие должных мер по сохранности, исключению порчи и заражению вредителями, а также за поддержание должного санитарного состояния.
8: Вот только примечательно, что торговые сети меняются, а червей покупатели находят и в другой продукции коммунарки.
14: Купила любимую Аленку. Открыла пачку и в шоке сижу. Вся шоколадка в ползающих червях. Коммунарка сказала, что они за это ответственность не берут, так как шоколад до 12 месяца. Еще сказали, что это магазин неправильно хранил. Как они это по фото и видео вообще могут понять? Не объяснили.
8: Вскоре еще одна пользовательница показала плитку того же шоколада, внутри которой также обнаружила червей. На коммунарке снова пояснили, что они ни при чем, однако покупателю от этого не легче, говорит специалист по пищевой безопасности Марина Волкова.
15: Потребитель не обязан самостоятельно выяснять, на каком этапе в шоколаде появились насекомые – на фабрике, складе или в магазине. Он покупает продукт известного производителя и вправе рассчитывать, что тот безопасен до окончания срока годности. Если поступило сразу несколько похожих жалоб, нужно не перекладывать ответственность, а установить магазины, проверить партии, условия перевозки и хранения и при необходимости снять товар с продажи.
8: По словам эксперта, ползающие черви в шоколаде чаще всего оказываются личинками пищевой моли. Они могут попасть в продукт вместе с арахисом или другим сырьем, а также проникнуть внутрь через поврежденную упаковку уже на складе или в магазине. Но установить, где именно произошло заражение, можно только после экспертизы. Поэтому заявление фабрики без проверки выглядит попыткой освободить себя от ответственности. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Велет на смерть. Статистика из Прибайкалья. Погиб каждый пятый мобилизованный из региона в 2022 году. Во время частичной мобилизации в 2022 году из Иркутской области и Бурятии мобилизовали почти 10 тысяч человек. Погибли более 2000. Это те, о ком известно официально. Еще около 3000 пропали без вести. Почти все погибшие провели на передовой не более 2 недель. Много погибших и в Чеченской республике. Ануар, житель небольшого села в Шалинском районе, говорит, у них каждую неделю похороны.
17: Я живу в маленьком городке, где население 50 тысяч. У нас каждую неделю по 3-4 200 привозят. Сейчас за последние полгода, наверное, это очень сильно, ну, очень много 200. А до этого не так много было. Но последнего привезли, он даже мой дальний родственник. Но он взрослый человек, ему за 50 по-любому. У него только вот руку привезли. Когда эта часть тела, когда он же в черном вот этом пакете был, когда мы это доставали, блин, я вообще не по себе был.
16: В последнее время одной из главных причин ранних смертей солдат стали FPV-дроны, которых у ВСУ, по словам военкоров, огромное количество. Сами солдаты говорят, на одного бойца приходится по 3-4 дрона. В целом дела у российской армии на фронте сейчас идут тяжело. Некоторым подразделениям пришлось отойти с ранее завоеванных позиций, пишут военкоры. Проводить наступательные операции стало все сложнее, говорит военкор Алехин. По его словам, спецоперация длится почти 5 лет, и уже всем стало очевидно, что быстрой победы не будет.
18: Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населения, ну, просто невозможно эту победу уже достичь никакими средствами.
16: Некоторые мобилизованные за годы бессрочной службы нарекают, что даже в отпуск ни разу не ходили. Например, 51-летний Андрей Сухарев из Иркутской области погиб спустя 3 года на фронте, так и не побывав ни разу дома. У него осталось 3 детей. Журналисты разыскали только одного мобилизованного в 22-м году, который вернулся из зоны СВО живым. И им оказался депутат от «Единой России». Военкор Алехин отмечает, что пришло время подумать о заключении мирного соглашения.
18: Даже бессмысленно думать о какой-то капитуляции, потому что это прежде всего, ну, даже неразумно. То есть, ну, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, а что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
16: Власти заканчивать спецоперацию официально пока не планируют. Там, говорят, цель СВО, а именно полный захват Донецкой области, еще не выполнена.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин о подготовке к 3-му заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
19: Уважаемые члены Организационного комитета, уважаемая приглашенная, президент Республики Беларусь, председатель Всебелорусского народного собрания Александр Григорьевич Лукашенко поручил созвать 3-е заседание 7-го Всебелорусского народного собрания 17 и 18 декабря 2026 года в городе Минске. Напомню, что постановлением Президиума ВНС от 11 февраля 2025 года создан Организационный комитет по подготовке и проведению заседания 7-го Всебелорусского народного собрания. Сегодня мы как раз проводим первое заседание в текущем году нашего оргкомитета. Как вам известно, текущий год является для Всебелорусского народного собрания знаковым. Исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось 19 и 20 октября 1996 года. Поэтому я считаю, что юбилейный год, 3-е заседание 7-го Всебелорусского народного собрания должно пройти на самом высоком организационном уровне.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: We'll be right back.
3: Важный сигнал.
20: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
21: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
20: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
22: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
23: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
24: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь, тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
20: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
25: Сиаха.
3: Синий.
25: Нила.
3: Коричневый.
25: Бура.
3: Зеленый.
25: Сабз.
3: Оранжевый.
25: Наранджи.
3: Фиолетовый.
25: Джамуни.
3: Красный.
25: Сурх.
3: Белый.
25: Сафед.
3: Желтый.
25: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
4: Председатель Конституционного суда Беларуси Сергей Сивец о работе Института конституционной жалобы.
26: Институт конституционной жалобы достаточно новый в правовой системе Республики Беларусь. Появился он в связи с обновлением нашего основного закона. Начал свою практическую реализацию с 1 октября 2023 года. И вот за три года уже в Конституционный суд поступило 265 конституционных жалоб. Причем мы отмечаем ежегодное увеличение количества обращений граждан непосредственно в Конституционный суд. Вообще очень инновационный, прогрессивный правовой институт, позволяющий гражданам напрямую обращаться в Конституционный суд по вопросу, связанному с необходимостью проверки закона, который был применен в том или ином судебном деле с участием данного гражданина и который, по мнению гражданина, обладает определенной дефектностью в части наличия конституционных коллизий, пробелов, правовой неопределенности, которая так или иначе могла повлиять на законность вынесения судебного вердикта судами общей юрисдикции. Уже вынесено достаточно большое количество решений. Два из этих решений касались признания, значит, ряда положений закона о профилактике безнадзорности и правонарушений совершеннолетних несоответствующим положениям Конституции, а также отдельных положений налогового кодекса, ну и, соответственно, уполномоченные государственные субъекты предприняли, то есть регуляторы, ряд действий, связанных с корректировкой данных законодательных правовых актов.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
20: В Жлобине огласили приговор педагогу одного из учреждений образования города, который обвинялся в нанесении побоев своей супруге. Обвиняемый пользовался уважением среди студентов и коллег. Окружающие считали его справедливым преподавателем и порядочным семьянином. На самом деле в семье происходили регулярные скандалы, сопровождавшиеся насилием и унижением человеческого достоинства. Свидетелем фактов домашней тирании стала несовершеннолетняя дочь обвиняемого и потерпевшей. Суд признал педагога виновным и приговорил к 1,5 годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Его также обязали выплатить 50 базовых величин или 2250 рублей штрафа. Минчанин обратился в милицию с заявлением о похищении 2 смартфонов. Мужчина рассказал, что после обеда возвращался с работы домой через парк. Почувствовал себя нехорошо и прилег на лавочку, где и уснул. А открыв глаза, обнаружил, что пропала его поясная сумка с 2 телефонами стоимостью около 5000 рублей. Оперативники уголовного розыска заводского РОВД Минска установили, что вещи похитил 30-летний житель столицы. Он проезжал мимо на электросамокате, приметил задремавшего человека и незаметно забрал его сумку, после чего скрылся. Фигурант признался милиционерам, что хотел оставить гаджеты себе. Возбуждено уголовное дело за кражу. В Мозыре ночью инспекторы ГАИ заметили мотоцикл, который ехал по центральной улице райцентра без регистрационного знака. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Началась погоня. В результате преследования нарушителя все же задержали. Выяснилось, что мотоциклом управлял 21-летний мозырянин, который не имел права управления двухколесным транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 1,5 промилле. Мотоцикл отогнали на охраняемую стоянку, а нарушителя отправили в изолятор временного содержания. В отношении него составили 9 административных материалов. Итог – штраф 200 базовых величин или 9000 рублей и запрет на управление транспортными средствами сроком на 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
20: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
0: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, ну, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
20: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе. И ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
1: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли, как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко, тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют, они помнят, как он умеет балансировать, помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
20: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Беларусью и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сети российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
5: Самара. Какая ты сейчас? Огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
2: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
6: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там и так все.
2: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
7: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
16: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
9: Он полетел, падает.
16: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область – не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
0: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускали, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебске, бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало, 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопросу увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
3: Важный сигнал.
8: А зачем на въезде в Гомель установили блокпост? Пробка растянулась на километры.
10: Пробка на Владыкина в сторону города.
8: Со слов очевидцев, на въезде в Гомель со стороны Черниговского шоссе образовался затор почти на километр. Причиной стал контрольно-пропускной пункт, созданный в рамках военных сборов территориальных войск. В соцсетях и сервисах гомельчане сообщают о долгих очередях на въезд и рекомендуют объезжать данный участок через трассу М8.
11: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
8: Подобные блокпосты продолжают появляться и на других дорогах в Белоруссии. В минувшие выходные их установили в Светлогорске и Октябрьском. Выглядят они почти одинаково. На дорогах стоят бетонные заграждения, а сверху натянута антидроновая сетка. То есть территориальную оборону уже готовят не только к проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
12: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
8: По данным Минобороны, в учениях участвуют военные, сотрудники МВД и территориальной обороны. В Октябрьском у некоторых участников заметили красный скотч на руках и ногах. Похожую систему

0: Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
1: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларусь-Калий, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебске, бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало, 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
4: Самара. Какая это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
3: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
5: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там и так все.
3: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
6: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
3: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
7: Он полетел, падает.
3: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе

0: Из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
3: Дас.
2: 20.
3: Бис.
2: 30.
3: Тис.
2: 40.
3: Чалис.
2: 50.
3: Пачас.
2: 60.
3: Сат.
2: 70.
3: Саттар.
2: 80.
3: Асси.
2: 90.
3: Навве.
2: 100.
3: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов и не придется ли белорусам в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
5: Слушай, но вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
4: Да, потому что цифры там, ну, откровенно говоря, просто шокирующие.
5: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
4: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года. Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
5: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
4: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед. В июнь 26-го.
5: И там уже совсем другая картина, да?
4: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
5: Ничего себе скачок.
4: Да, потому что в июле установили абсолютный исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
5: Ого! 212 тысяч?
4: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
5: Ну тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
4: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
5: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн в месяц – это вообще не панацея.
4: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
5: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки, просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
4: А вот для Беларуси давай посмотрим с другой стороны границы.
5: Да? Какая там нормальная экспортная мощность?
4: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
5: Ага. А тут 212.
4: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
5: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это подается политиками.
4: В смысле риторики.
5: Да. В нормальной экономике, если возникает жесткий дефицит, продавец диктует условия. У него же товар, который всем нужен прямо сейчас.
4: Логично.
5: Но Москва формулирует эту потребность не как коммерческий запрос, а как свое право. Кремль публично хвалит союзника за то, что тот, ну, цитирую, «чутко реагирует».
4: То есть покупатель ведет себя так, будто ему одалживают его же вещь?
5: Именно. Логика рынка просто переворачивается.
4: Но подожди, давай я побуду адвокатом дьявола. Разве это не классический удачный бизнес?
5: В каком плане?
4: Ну вот, грубо говоря, если я продаю зонтики, а на улице начинается невероятный ливень, я могу поднять цену в 3 раза. Я счастлива, покупатель с зонтом. Разве белорусские заводы просто не зарабатывают на этом чужом шторме огромные деньги?
5: Слушай, классная аналогия с зонтиками. Она работала бы просто идеально, если бы мы вообще знали цену этого зонтика.
4: А, в том да и проблема. Выгода совершенно не очевидна.
5: Абсолютно не очевидна. Все ключевые данные строго засекречены. Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
4: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
5: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
4: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
5: Да, расчеты же в рублях идут.
4: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
5: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
4: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
5: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
4: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от Мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Беларуси.
5: Там же российская доля есть.
4: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
5: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
4: Да, да. И получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
5: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
4: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
5: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
4: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
5: Ее покупают? Да.
4: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
5: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
4: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
5: Звучит как очень энергозатратный процесс.
4: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч инженеров. И в конце концов многомиллиардные кредиты, которые брались на модернизацию этих заводов.
5: Да, чтобы они вообще могли производить топливо высокого класса.
4: Вот именно. Если считать, что поставщик сырья автоматически владеет результатом, то вся суть независимой переработки просто теряет смысл.
5: Согласен. Этот аргумент про российскую нефть – это просто политический рычаг. Страну пытаются выставить обычным подсобным цехом. И тут мы подходим к тревожному моменту.
4: Какому?
5: Если заводы вынуждены выжимать из себя все ради чужого рынка, что происходит с физическим ресурсом этих предприятий? Железо-то не вечное.
4: Да, давай поговорим о технической стороне. Потому что слова про работу на максимуме в отчетах звучат гордо, а для инженеров это звучит как сирена тревоги.
5: Смотри, проектная мощность двух главных заводов – «Нафтана» в Новополоцке и «Мазырского НПЗ» – это 24 миллиона тонн в год на двоих.
4: Звучит солидно, но проектная мощность – это же идеальные условия. В реальности такого почти не бывает.
5: Вот-вот. По факту, в последние годы они перерабатывали в лучшем случае около 18 миллионов тонн. По 9 на каждый. И резервного, третьего завода просто не существует.
4: И вся система висит на двух точках.
5: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощностей целой страны.
4: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
5: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
4: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
5: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
4: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальной загрузке ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
5: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
4: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
5: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
4: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
5: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
4: Точно. Игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
5: За счет розничных цен.
4: Да! Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
5: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
4: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
5: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
4: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
5: К российским портам и железным дорогам.
6: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
7: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
6: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
7: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
6: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
7: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит?
5: Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
6: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
5: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
6: Колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
5: Ну и прямая физическая угроза. Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
6: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
5: А Россия уже адаптируется. Наращивают морской импорт, перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
6: То есть вся эта работа на износ, просто использование соседа как аварийного резерва?
5: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
6: Удобно устроились.
5: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии для своих, так называемые демпферы.
6: И белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
5: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
6: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
5: Да, пространство выбора сузилось до минимума.
6: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия – цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски – в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Заместитель декана по идеологической и воспитательной работе Брестского государственного технического университета Валентина Кузьмич о причинах антропологического кризиса в мире.
9: И в науке сегодня мы говорим о таком понятии, как антропологический кризис, очередной. Он случается периодически. Это явление, которое периодично происходит в истории развития мира в целом, не только нашего государства. И как раз-таки одна из причин вот такого антропологического кризиса – это отрыв человека от корней. Корни человека – это база. И привязанность к нации, к своему народу, к месту, даже к малой родине для человека должно быть важно, чтобы он понимал свое место в пространстве и понимал, что где-то есть некая база, к которой он всегда может вернуться. Это дает уверенность человеку.
1: Важный сигнал.
10: С каждым днем все больше. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, подбирается к цифре 150 тысяч. И это абсолютный рекорд. Польское управление социального страхования обнародовало свежие данные о застрахованных иностранцах. Так, на конец августа текущего года в системе соцстраха числится 1 355 тысяч иностранных граждан, из которых 145 107 человек – белорусы. Число наших граждан, переехавших в Польшу, выросло в сравнении с июлем на без малого 700 человек, отмечает экономист Андрей Порожний.
11: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки белорусов продолжает увеличиваться. Цифра зарегистрированных в системе соцстараха трудящихся белорусов стабильно растет и уверенно приближается к 150 тысячам человек. Для сравнения, на конец июля было зарегистрировано 139 тысяч. Белорусы находятся на втором месте по численности среди всех иностранцев. Обгоняют количество наших граждан в Польше лишь украинцы, которые спасают себя и детей от войны. От кого спасаются выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
10: Белорусы остаются одной из крупнейших групп иностранных работников и плательщиков взносов в польской системе соцстрахования. И, по данным неофициальной статистики, реальное количество иммигрировавших граждан РБ в стране соседки превышает 300 тысяч человек. Однако все чаще в госСМИ появляются сюжеты о том, что положение белорусских релокантов в Польше серьезно ухудшилось. Они все чаще сталкиваются с различными проблемами, в том числе с дискриминацией. Гомельчанин Дмитрий, который живет в Варшаве с 2007 года и успешно ведет свой бизнес в сфере ремонта и обслуживания авто, делится личным опытом.
12: После того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину, вот, я бы не сказал, что оно поменялось абсолютно как-то очень радикально, но особенно в первое время немножко такое появилось, как я почувствовал, такое немножко слегка подозрение. Но я бы сказал, что к белорусам по-прежнему относятся в Польше скорее так нейтрально-позитивно. Я пока еще не встречал какого-то там хейта в отношении белорусов или какой-то вот такой дискриминации именно по признаку того, что ты белорус. Более того, у меня довольно широкий круг общения белорусов, которые живут в Польше, которые выехали давно или которые относительно недавно тут появились. И те случаи, которые происходят, какие-то неприятные для них, я бы не сказал, что они связаны именно с национальностью или с гражданством белорусским. Да? Есть, в принципе, какие-то настроения, они усиливаются, по-моему, в Польше, такие слегка антимигрантские, но как бы никто специально не выделяет белорусов как какую-то ненавидимую нацию. Более того, белорусов в Польше реноме таких как бы хороших работников, честных людей, людей, которым можно доверять. Вот. И ну, вот с этим я сталкиваюсь чаще всего последние годы.
10: То, что в Польше белорусов считают хорошими работниками и ценят их вклад в экономику страны, косвенно подтверждают и данные польского Нацбанка. Так, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены, а количество открывших собственный бизнес приближается к 23%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Первый заместитель министра транспорта и коммуникации Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
13: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель – плотность сети.
14: Да.
13: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы, мы по этому показателю в лидер. Угу. Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда. Угу. И 2 миллиарда – это местные деньги.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
15: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет в лотерейный? Мы и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
14: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
15: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
14: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
15: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6 126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
16: Сумма внушительная, не спорю.
15: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться. Особенно, если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет, чтобы было понятнее, что это за деньги. Это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
16: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
15: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную двухлетнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
16: Это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
15: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
16: Да, это дорого, но без него ничего не построить. Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 000 рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
15: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и, ну, устаревшую материальную базу?
16: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть. И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны. Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции. Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
15: Это все красивые слова про будущее нации. Но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. Наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
17: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
15: Хорошо, а давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
16: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность, при всем уважении, таких перспектив не дает.
15: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифра, которую вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, «Снежинка на его вершине». Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синер-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
18: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
15: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это, скорее, лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
18: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не 100% гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
15: Хорошо. Давайте поговорим про эти двери. Они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
18: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
15: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологии, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
18: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров. А завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс. Они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
15: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
18: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
15: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
19: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и, в конечном счете, способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
15: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
19: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о хозяйском подходе в решении жилищного вопроса.
20: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Это что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят. 16-го года, 10 лет. Зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Как это 6 тысяч непригодные, никто там не жил или не живет? Ну, по-разному бывает. Иногда эти дома, может, и надо сносить старье, это понятно, которое вдруг стало арендным, но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести.
21: И продать, и можно продать.
20: Это да, или продать. С новым жильем были вопросы. Не так давно после жалоб мы приняли решение о максимальном сокращении сроков заселения новостроек. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны. Упаси вас, товарищи Господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье и оно не заселено.
1: Важный сигнал.
22: Зачем на въезде в Гомель установили блокпост? Пробка растянулась на километры.
23: Пробка на парке на сторону города.
22: Со слов очевидцев, на въезде в Гомель со стороны Черниговского шоссе образовался затор почти на километр. Причиной стал контрольно-пропускной пункт, созданный в рамках военных сборов территориальных войск. В соцсетях и сервисах гомельчане сообщают о долгих очередях на въезд и рекомендуют объезжать данный участок через трассу М8.
24: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
22: Подобные блокпосты продолжают появляться и на других дорогах в Белоруссии. В минувшие выходные их установили в Светлогорске и Октябрьском. Выглядят они почти одинаково. На дорогах стоят бетонные заграждения, а сверху натянута антидроновая сетка. То есть территориальную оборону уже готовят не только к проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
0: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
22: По данным Минобороны, в учениях участвуют военные, сотрудники МВД и территориальной обороны. В Октябрьском у некоторых участников заметили красный скотч на руках и ногах. Похожую систему тактических обозначений российские военные используют на Украине, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о хозяйском подходе в решении жилищного вопроса.
20: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Ведь что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят. 16-го года, 10 лет. Зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Как это 6 тысяч? Непригодные, никто там не жил или не живет. Ну, по-разному бывает. Иногда эти дома, может, и надо сносить старье, это понятно, которое вдруг стало арендным. Но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести.
21: И продать, и можно продать.
20: Это да, или продать. С новым жильем были вопросы. Не так давно после жалоб мы приняли решение о максимальном сокращении сроков заселения новостроек. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны. Упаси вас, товарищи Господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье и оно не заселено.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
2: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
22: Легче не будет никогда. Страны ЕС договорились продлить санкции против белорусов и россиян на 3 года. Об этом сообщает чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на дипломатические источники.
4: Страны Евросоюза договорились продлить персональные санкции против белорусских и российских граждан и компаний сразу на 3 года, вместо прежних 6 месяцев. Решение стало частью компромиссной договоренности, в рамках которой из санкционного списка Евросоюза исключат 2 российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Теперь для официального утверждения этой меры будет запущена письменная процедура.
22: Договоренность, как сообщают источники в дипломатических кругах, была достигнута 21 сентября на заседании постпредов стран Евросоюза в Брюсселе, комментирует политолог Николай Третьяк.
5: Последние две недели представители стран неоднократно пытались согласовать продление ограничений. Изначально срок действия санкций истекал 15 сентября, однако они договорились временно продлить их еще на неделю для продолжения переговоров. Без нового решения санкции прекратили бы действовать 22 сентября. Ну а теперь вот такое решение.
22: Выходит, что спор внутри Евросоюза идет вокруг российских миллиардеров, а санкции продляют в том числе против Минска. И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от ограничений даже больше, чем Россия, которая начала свою спецоперацию в соседней стране, говорит экономист Лев Львовский.
6: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
22: После введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Самая главная санкция, которая больше всего повлияла на экономику страны, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему и литовский порт, говорит эксперт. Ну а обычных белорусов в большей степени затрагивают ограничения на мобильность и визы. О других самых важных событиях дня расскажем следующим. В следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: За грубое нарушение приостановлена деятельность торговых объектов Минской области. Сотрудники КГК при мониторинге выявили в одном из магазинов Дзержинска факт реализации взрослой детской обуви, более 60 пар, без маркировки. Кроме того, на детскую обувь отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность этой продукции. Аналогичное нарушение установлено и в магазине в агрогородке Щемыслица. Здесь без средств идентификации продавались мужская и женская обувь, а швейные изделия, в том числе детские и игрушки, предлагались покупателям без документов, подтверждающих их безопасность. Торговые объекты возобновят работу после полного устранения нарушений. В Добрыжском районе в разгар уборочной кампании глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств обратился к исполнительному директору местного сельхозпредприятия с просьбой помочь убрать сено с территории своих угодий. Последний вышел за пределы служебных прав и полномочий ради личной материальной выгоды. Он неоднократно давал незаконное поручение подчиненным, трактористам, машинистам и другим работникам выполнять на технике предприятия услуги в интересах фермера. Причем соответствующие документы на них никто не оформлял. На тракторах и погрузчиках хозяйства осуществлены заготовка, погрузка и транспортировка сена. Фермер не платил услуги. По поручению исполнительного директора в официальные документы были внесены заведомо ложные сведения и записи о проведении в это время сельскохозяйственных работ в интересах предприятия. Хозяйству причинен ущерб в крупном размере – более 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В Гродно местные жители устроили разборки из-за стритфуда. Один из жителей областного центра утром подошел к местному кафе, чтобы купить шаурму. Приобрести блюдо он не смог, так как в этот момент заведение было закрыто на перерыв. Тогда молодой человек обрушился с оскорблениями на сотрудницу кафе. Свидетелем конфликта стали двое прохожих. Один из них сделал замечание нарушителю спокойствия, переключив его внимание на себя. Словесная перепалка быстро переросла.

0: Отечественной войны.
1: С 1956 года мы приняли 29-миллионного посетителя. Причем это не все те, кто посещает Брестскую крепость. Мы же считаем только тех, кто воспользовался музейными услугами или поучаствовал в наших массовых мероприятиях, или прошел в экспозиции, или экскурсию заказал. Мы заметили последние годы тенденцию, что у нас более массовый стал семейный туризм. То есть сейчас приезжают больше семьями, не в составе организованных экскурсионных групп. И мне кажется, вот это очень ценно, потому что именно в семье учат патриотизму настоящему, потому что детки смотрят обязательно, как ведут себя родители в таких местах, да, как они к вечному огню подходят, как слушают экскурсии, как относятся к могилам героев. И вот это очень важно с маленького возраста детей вовлекать. За 8 месяцев текущего года были туристы из 43 стран мира. Мы посчитали в целом в 2021-2025 годах, за предыдущую пятилетку, у нас были туристы из 56 стран мира.
2: Важный сигнал.
3: Минск снова в зоне риска. Россия может глушить GPS и еще больше использовать инфраструктуру Беларуси для войны.
4: GPS давно нужен не только телефонам и машинам. На спутниковой навигации работают самолеты, корабли, часть связи и даже энергосистем. Но сигнал со спутника довольно слабый, его можно заглушить или подменить. Тогда техника либо теряет координаты, либо начинает показывать ложное местоположение.
3: Так проблему объясняет специалист по радиоэлектронной борьбе Максим Чернов. По данным Европейского авиационного агентства ИАЗА, после февраля 2022 года число таких помех заметно выросло, особенно рядом с зонами военных конфликтов – в Балтийском регионе, над Черным морем и Восточной Европой.
4: Для военных это способ сбить с курса беспилотник, ракету или высокоточный боеприпас. Но радиопомеха не умеет выбирать, кому мешать. В этой же зоне находится гражданский самолет, грузовик с навигатором или судно. Поэтому чем мощнее работают системы радиоэлектронной борьбы, тем больше побочных проблем возникает вокруг.
3: И Беларусь здесь оказалась в особенно неприятном положении, говорят эксперты. Украинские военные в этом году заявляли, что российские беспилотники используют расположенные на территории Беларуси ретрансляторы и мобильные сети для связи во время атак на запад Украины. В НАТО тоже говорят о сильном российском влиянии на военную инфраструктуру Беларуси. Что будет, если Москва начнет еще активнее использовать Беларусь уже и для радиоэлектронной борьбы, объясняет эксперт по авиационной навигации Андрей Севрук.
5: Для Беларуси главный риск в географии. Рядом Польша, Литва, Латвия и Украина. Над регионом проходят гражданские воздушные трассы. Если отсюда начнут активно глушить спутниковую навигацию, помехи не остановятся на государственной границе. Их могут почувствовать самолеты над соседними странами. И тогда Минск снова окажется в центре международного скандала, даже если формально системы будут российскими. Я уже молчу, что это может закончиться трагедией, например, с гражданским самолетом. От таких последствий потом не отмыться.
3: И для Беларуси вопрос уже не только в том, будут ли здесь работать российские глушилки. Чем больше своей связи, ретрансляторов, аэродромов и другой инфраструктуры Минск отдает под российские военные задачи, тем больше последствий этой войны приходит уже на белорусскую территорию, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Председатель таможенного комитета Владимир Орловский о жесткой задаче, поставленной главой государства.
6: В первую очередь, конечно, глава государства обращал внимание на содействие нашему белорусскому экспорту, на помощь нашим предприятиям. С учетом позиции коллективного Запада перестроились грузовые потоки с западного направления на восточное –

0: В настоящее время 85% белорусского экспорта и импорта для белорусских предприятий следует через восточное направление, страны Азии, страны ЕАЭС. И понятно, такая переориентация, она требует усилий многих ведомств, в том числе и таможенного. И мы оказываем максимальное содействие нашим предприятиям. Кроме того, конечно, способствуем скорости прохождения товара. Наше оформление как на границе, так и внутри страны, экспортно-импортные операции, мы стараемся делать максимально быстро. Сейчас у нас сроки оформления импорта порядка до 2 часов. Экспорт вообще 5 минут, транзит 10 минут. Это такое быстрое оформление способствует быстрому движению товара, соответственно, экономии на издержках, на времени. Поэтому этому уделяется большое внимание.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
3: Да, и слушай, за этими громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
2: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
3: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
2: Ого.
3: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
2: Угу.
3: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
2: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
3: Да, динамика тут самая важная.
2: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
3: Буквально вчера, да?
2: А сегодня цифра составляет 54 тысячи 200 новорожденных.
3: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
2: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
3: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
2: И довольно дорогой проект, надо сказать.
3: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
2: То есть страх перед будущим.
3: Конечно.
2: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
3: Да, сразу после института.
2: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
3: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
2: Те самые дети демографической ямы.
3: Точно.
2: Которых изначально родилось очень мало.
3: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
2: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
3: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
2: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
3: Достаточно просто отъехать от столицы.
2: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
3: Угу. Классы просто не добирают учеников?
2: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
3: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
2: Ну да, людей меньше становится.
3: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
2: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
3: Так.
2: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
3: Это классический эффект демографических ножниц.
2: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
3: Почти каждый шестой житель.
2: Да.
3: Да.
2: Почти каждый шестой.
3: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
2: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
3: Ничего себе.
2: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
3: То есть стариков больше, чем детей?
2: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
3: Угу.
2: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
3: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
2: Какая?
3: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
2: А, ну да, классический образ такой, вымирающие глубинки.
3: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
2: Почти три четверти.
3: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
2: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
3: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
2: Поликлиники, больницы.
3: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
2: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
3: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
2: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
3: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
2: Вот я о том же.
3: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
2: Столица действует как такой гигантский пылесос.
3: Да, да.
2: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
3: Так.
2: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
3: Кошмар.
2: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
3: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
2: Угу.
3: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
2: Спираль сужается.
3: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
2: Ну да, это точная наука.
3: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
2: Математика здесь абсолютно безжалостна.
3: Абсолютно.
2: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
3: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
2: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
3: То есть каждый пятый человек?
2: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
3: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
2: Соотношение работающих и иждивенцев.
3: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
2: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
3: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
2: Меньше 4 миллионов.
3: Да, и этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
2: Ничего себе.
3: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
2: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
3: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
2: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
3: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
2: Или пробить товар на кассе.
3: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
2: Угу, это правда.
3: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
2: То есть это не накопительный счет?
3: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
2: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
3: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
2: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
3: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
2: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
3: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
2: То есть номинально платить те же суммы.
3: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
2: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
3: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
2: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
3: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
2: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
3: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
2: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
3: Деньгами залить.
2: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
3: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
2: В смысле?
3: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
2: Ни профессионального оборудования для работы.
3: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
2: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
3: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
2: То есть это работает как антиреклама.
3: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
2: Угу.
3: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
2: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
3: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией.
2: Mm.
3: Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
2: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
3: А купить на нее в магазине можно меньше.
2: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
3: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
2: А, точно.
3: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
2: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
3: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
2: Возможность зарабатывать.
3: Да.
2: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
3: Угу.
2: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
3: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
2: Это пугает людей?
3: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
2: Да, согласна.
3: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
2: Они реагируют на стимулы.
3: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
2: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
3: К сожалению.
2: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
3: Да, математика против них.
2: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
3: Угу.
2: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
3: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
2: Какой?
3: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
2: Да уж.
3: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
2: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
3: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
2: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: За дроны заплатят все. Защиту от БПЛА противника добавят в счета за свет. Это проект ФАС. На федеральном портале проектов и нормативных актов опубликовали документ, в котором изложена новая методика расчета платежей за электроэнергию. Если проект примут, ущерб от дроновых атак и расходы за восстановление подстанций будет возмещать население. Принять проект должны в скором времени. Публичное обсуждение документа, о котором мало кто слышал публично, должно закончиться 25 сентября, после чего документ, скорее всего, станет реальностью, говорит экономист Николай Корженевский.
5: Суть его действительно в том, что если разрушается, ну, там пока приказ касается только энергоструктуры, но в широком ее понимании, если происходят какие-то разрушения и, более того, в этом приказе упоминаются все уже состоявшиеся разрушения с 22 по 25 год, теперь их можно будет в будущем числом внести в тарифы, да, там через требуемую выручку. Это, безусловно, уже напрямую ляжет на плечи граждан. Этот приказ ФАС находится в стадии, у бюрократов это называется, обсуждение регуляторного воздействия. Но, опять же, выборы прошли, думаю, что регуляторное воздействие быстро будет признано эффективным. И для меня в этой части вопрос только, будут ли пытаться вообще успеть вот в это повышение тарифов ЖКХ часть ФАС реализовать, или все-таки перенесут на следующий год?
4: Следующее повышение тарифов ЖКХ намечено на 1 октября, то есть по новым платежкам придется рассчитываться уже в ноябре. И это в преддверии очень непростой зимы для энергетики России, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Россия стоит на пороге очень большого числа техногенных аварий. Тяжелая ситуация с электроэнергетикой. Очень высокий износ оборудования, его не чинят, даже как бы уже то, что нужно было срочно чинить, пролонгируют сроки допустимой эксплуатации, ну и так далее. То есть Россия сейчас пытается до конца выяснить остатки прочности, остатки инфраструктуры, наследные еще от Советского Союза. И война этому очень способствовала, потому что во время войны горит, выбивает, работает с перегрузкой, а инвестиций нету. На обновление нет денег. Но это все как бы чревато дальнейшими авариями, а это, конечно, беда.
4: Война отнимает средства на ремонт энергетической инфраструктуры, а платить за него должно население, сетует экономист. Но и это не все. Граждане также будут оплачивать расходы на оборону и восстановление и других объектов после атак дронов. К таким последствиям, как предполагают эксперты, могут привести новые изменения в налоговое законодательство. Их анонсировал замминистра финансов Алексей Сазонов. Он сказал, что уже этой осенью в Госдуму внесут соответствующий законопроект. Поправки должны затронуть широкий спектр отраслей. Однако конкретные детали документа в правительстве пока не раскрывают. Хотя уже понятно, что хоть новые налоги и будут платить предприятия, в конечном счете защита от дронов и ремонт ляжет на плечи конечного потребителя, говорит экономист Николай Корженевский.
5: Да, скорее всего, будет принято, я бы сказал, наверняка. И идет работа над какими-то только отдельными деталями. То есть, возможно, речь все-таки идет о том, что компании будут как-то платить, может быть, создавать какой-то фонд, то есть, так или иначе участвовать в помощи, собственно, самим себе. Так что не исключаю, что здесь все-таки плательщиками будут первоочередно компании. Хотя, конечно, повторюсь, через цены в конечном итоге все это ляжет и на плечи граждан.
4: А если добавить к этому разогнавшуюся инфляцию и сокращение социальных расходов из-за огромной дыры в госбюджете, возникает логичный вопрос. Откуда людям брать дополнительные деньги на новые тарифы, если и так, согласно социологии, более 40% домохозяйств живут за чертой бедности?
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
8: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
9: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
10: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
9: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
11: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
12: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
13: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь, тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
9: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
9: Тайная съемка массажиста. В Минске скандал. В популярном массажном кабинете снимали голых клиенток. Меня зовут Андрей, я профессиональный массажист из Минска. Женат на прекрасной Алене, в душе готов помочь всему миру. Это выдержка из поста знакомства на рабочей странице в соцсетях минчанина, который сначала искал моделей на бесплатные услуги с подозрительными требованиями. Вес до 65 килограммов и возраст от 18 до 40 лет. А потом был пойман на скрытой съемке обнаженных клиенток. Поймали на горячем, делится подробностями юрист Павел Туруль.
14: На прием к Андрею попала столичная доктор Наталья Чайковская. Раздеваясь в пустом кабинете, она вдруг заметила спрятанный мобильный телефон, камера которого была направлена на нее. В кадре была я, голая. Шок, вспоминает эмоции доктора после того, как открыла галерею этого телефона. Там же Наталья нашла много обнаженных видео и с предыдущими клиентками. Сам Андрей сначала пытался выдать происходящее за какую-то ошибку, а потом пообещал Наталье, что такого больше не повторится. Доктор потребовала полностью удалить видео с ней и написала заявление в милицию. По закону, за тайный сбор персональных данных может быть либо штраф до 9000 рублей, либо до 3 лет колонии, это если распространял.
9: Юрист отмечает, что Наталья допустила серьезную ошибку, когда проследила, чтобы массажист удалил видео и фото, так как из-за отсутствия этих файлов доказать его вину будет практически невозможно. Наталья поделилась неприятной историей в соцсетях, в которой предостерегла женщин от обращения за услугами к Андрею, который, к слову, вскоре после обнародования инцидента удалил свой рабочий профиль. Но белорусок шокировало не только то, что массажист оказался вуайеристом, но и то, что в комментариях другие мужчины встали на его сторону. Вот, например, мнение от пользователя с ником «Полковник».
15: «Ой, такие все нежные. Облапывать вас, значит, на массаже можно, а снимать нельзя. Раскудахтались на весь интернет. Можно подумать, кто-то что-то там у вас не видел. И вообще, этот массажист же написал, что женат на прекрасной Алене. То есть он вас предупредил, что охраняет традиционные семейные ценности». Это вы к мужикам прете. Для массажа ест куча женщин, которым вы можете пойти. А лапать вас только муж имеет право, так что сами виноваты. Надеюсь, мужья тех, кто ходит к мужикам на массаже, подадут на развод. И вообще, может, Андрей ошибся, с кем не бывает. А она сразу в милицию побежала. Надо было поговорить с человеком, объяснить спокойно. Он бы все понял и исправился бы. Еще бы и скидку на массаж вам дал. На всем жить в одной стране. Зачем это кудахтанье на пустом месте?
9: Женщины отметили, что по логике этого комментатора нужно уволить всех мужчин, которые работают акушерами, гинекологами, мамологами, хирургами и так далее. То есть всех тех профессий, которые предполагают даже минимальное прикосновение к женскому телу. Кто-то из пользователей отметил, цитирую, «В стране сейчас не до законов в защиту женщин. Они все в войнушку играют». От себя же хотим отметить, будьте внимательны, если какая-то техника там, где ее не должно быть, вызывает у вас сомнения. Задавайте вопросы, проверяйте. Важно не просто знать свои права, но и уметь ими пользоваться. А мнением об истории недобросовестного массажиста из Минска делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
17: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускали, Рудинске, БНБК, Турове. Туровский молочный комбинат, Витебский бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало – 153 в 2025 году. что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой. По этому блоку вопросов видится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
18: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, ну, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
9: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе. И ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
19: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать. Помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
9: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Белоруссией и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сеть российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства.
20: Все для фронта. Силуанов сообщил о сокращении гражданских расходов бюджета ради нужд СВО. Российскому Минфину для выполнения приоритета «Все для фронта» и балансировки бюджета пришлось перенести часть расходов на более поздние периоды. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. «Самое главное сейчас – это задачи обороны, задачи фронта», – сказал министр, добавив, что для решения бюджетных проблем в этом году пришлось где-то покопать и где-то урезать расходы.
21: Во всяком случае, знаете, когда денег нет, голова включается. Это точно хорошее правило. Всегда в это время начинаешь креативить и думать о каких-то более правильных, выверенных финансовых решениях.
20: Также Силуанов поделился, что, верстая бюджет на текущий год, Минфин рассчитывал сократить прошлогодний дефицит почти в 6 триллионов рублей до 3,5 триллионов с помощью повышения НДС и налогов на малый бизнес. Но уже к концу первого квартала дыра в казне превысила план на весь год, а к декабрю из-за перерасхода средств на военные статьи могла достичь 9 триллионов рублей, подсчитали экономисты. Чтобы не допустить такого огромного дефицита к концу года, Минфин на треть сократил расходы по гражданским статьям, а правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Эти меры Силуанов называет консолидацией.
21: Мы буквально в первые месяцы текущего года, уже понимая непростой бюджет на следующую трехлетку, последний год он всегда был непростым, сейчас опять такой же, понимая вот эту всю ситуацию, выработали уже ряд мер, потом еще буквально пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации, и главное, что мы состыковались с Центральным банком.
20: Что означает эта состыковка на практике, пока не ясно, говорят эксперты. Скорее всего, следует готовиться к очередному повышению ключевой ставки Центробанком, говорит экономист Владислав Жуковский.
22: Судя по риторике Набиуллиной, как она мрачно оценивает ситуацию с госрасходами, с дефицитом бюджета, с тем, что, возможно, кажется хуже, чем прогноз Центробанка, то я думаю, что, конечно, мы увидим разваливающийся бюджет, бюджет крайне военный, провоенный, в котором будут увеличены очень сильные расходы, доходы, в котором будут прописаны абсолютно нереализуемые, которые невозможно будет собрать. Ну и плюс, конечно, властям придется резать социальные расходы, расходы на медицину, на образование, на школы, на больницы, на поликлиники, на дороги, на ветхоаварийное жилье, на помощь населению, на поддержку бизнеса. То есть будет проводиться большой секвестр бюджета. То есть под нож пустят все, что не связано с войной. И, соответственно, бюджет будет очень и очень неприятный.
20: По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП страны. И, по словам Силуанова, он продолжит увеличиваться, по меньшей мере, до 3% ВВП. Эти оценки правительства весьма скромные. Независимые экономисты напоминают, что раньше, по итогам предыдущих лет, дыра в бюджете всегда была значительно большей, чем предполагалось. Полагал Минфин.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: С каждым днем все больше. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, подбирается к цифре 150 тысяч. И это абсолютный рекорд. Польское управление социального страхования обнародовало свежие данные о застрахованных иностранцах. Так, на конец августа текущего года в системе соцстраха числится 1 миллион 355 тысяч иностранных граждан, из которых 145 тысяч 107 человек – белорусы. Число наших граждан, переехавших в Польшу, выросло в сравнении с июлем на без малого 700 человек, отмечает экономист Андрей Порожний.
0: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки белорусов продолжает увеличиваться. Цифра зарегистрированных в системе соцстраха трудящихся белорусов стабильно растет и уверенно приближается к 150 тысячам человек. Для сравнения, на конец июля было зарегистрировано 139 тысяч. Белорусы находятся на втором месте по численности среди всех иностранцев. Обгоняют количество наших граждан в Польше лишь украинцы, которые спасают себя и детей от войны. От кого спасаются выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
9: Белорусы остаются одной из крупнейших групп иностранных работников и плательщиков взносов в польской системе соцстрахования. И, по данным неофициальной статистики, реальное количество иммигрировавших граждан РБ в стране соседки превышает 300 тысяч человек. Однако все чаще в госСМИ появляются сюжеты о том, что положение белорусских релокантов в Польше серьезно ухудшилось. Они все чаще сталкиваются с различными проблемами, в том числе с дискриминацией. Гомельчанин Дмитрий, который живет в Варшаве с 2007 года и успешно ведет свой бизнес в сфере ремонта и обслуживания авто, делится личным опытом.
2: После того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину, вот, я бы не сказал, что оно поменялось абсолютно как так очень радикально, но особенно в первое время немножко такое появилось, как я почувствовал, такое немножко слегка подозрение. Но я бы сказал, что к белорусам по-прежнему относятся в Польше скорее так нейтрально-позитивно. Я пока еще не встречал какого-то там хейта в отношении белорусов или какой-то вот такой дискриминации именно по признаку того, что ты белорус. Более того, у меня довольно широкий круг общения белорусов, которые живут в Польше, которые выехали давно или которые относительно недавно тут появились. И те случаи, которые происходят, какие-то неприятные для них, я бы не сказал, что они связаны именно с национальностью или с гражданством белорусским. Да? Есть, в принципе, какие-то настроения, они усиливаются, по-моему, в Польше, такие слегка антимигрантские, но как бы никто специально не выделяет белорусов как какую-то ненавидимую нацию. Более того, белорусов в Польше реноме таких как бы хороших работников, честных людей, людей, которым можно доверять. Вот. И ну, вот с этим я сталкиваюсь чаще всего в последние годы.
9: То, что в Польше белорусов считают хорошими работниками и ценят их вклад в экономику страны, косвенно подтверждают и данные польского Нацбанка. Так, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены, а количество открывших собственный бизнес приближается к 23%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: Воюйте сами, а наших верните домой. Родственники завербованных на СВО аргентинцев протестуют возле посольства России. В последний день выборов, в воскресенье, напротив российского посольства в Буэнос-Айресе выстроились десятки женщин. Они развернули огромную ленту плаката с фотографиями аргентинских мужчин, которые пропали без вести на Украине. Женщины протестуют, утверждая, что их родных обманным путем заманили на чужую войну, обещали им работу и космические деньги – $30-40 тысяч. Теперь их близкие пропали, а ответов российская сторона не дает, жалуются аргентинцы. У Марии на войне оказался сын. Он уехал в Россию в поисках лучшего будущего, но в итоге оказался на фронте.
4: Я очень прошу вернуть мне сына живым. Я умоляю об этом. Господин министр иностранных дел, выполните свою работу как следует. Объясните, где наши мужчины, что с ними. Пожалуйста, пусть мой сын вернется домой.
23: В конце августа требовать ответов о судьбе близких выходили также родственники мужчин, завербованных из Перу. Тогда в столице прошла масштабная акция протеста. К зданию местного МИД вышли тысячи перуанцев, требующих срочно вывести их родных из России и остановить незаконный рекрутинг. Местных жителей обманом заставляли подписать контракт под видом обычной работы, после чего связь с близкими резко обрывалась. Так случилось с 40-летним сыном Нелиды Васкес. Даниэль Паламина Васкес пропал полгода назад. Он уезжал радостный и воодушевленный, что нашел высокооплачиваемую работу и сможет помочь семье, говорит его мать.
5: 17 марта я пришла попрощаться с ним перед его отъездом. Он сказал, что нашел хорошую работу за границей, в России. Это был последний раз, когда я его видела. Я спросила его, по какому адресу ты будешь находиться? Он ответил, что пока не знает. И что сообщит, когда приедет на место. Но он так со мной и не связался, просто пропал.
23: На удочку рекрутеров попал даже член главного корпуса добровольных пожарных Перу, человек, которого на родине считали героем. Аксель Роланда также отправился в Россию по ложным обещаниям, рассказывает его сестра.
5: Он уехал 20 марта этого года, а последний раз мы разговаривали с ним 26 апреля. У нас есть аудио и видеозаписи. Он говорил, что у него отобрали все документы, паспорта, оставили без связи, забрали все. Кроме того, его заставили купить одежду, которая там была нужна. Потом он пропал, и через несколько дней товарищ, который служил там же в армии, сообщил мне, что его задело взрывом дрона.
23: Эти истории перуанских мужчин крайне похожи на трагедии российских военных. Например, когда семьи не могут добиться для своих близких оказания им медицинской помощи.
5: У меня там находится племянник, Хуан Умберто Кастильо. Он позвонил нам 6 июня и сказал, что ранен, но до сих пор не добрался до больницы. У него трое детей. Его мать – инвалид. От всей этой боли у нее случился инсульт. Мы хотим справедливости. Чтобы его просто доставили в госпиталь и оказали помощь. Хотя бы это.
23: По данным МИД Перу, воевать в рядах армии России уехали 459 граждан этой страны. Как минимум 11 из них уже погибли, 114 числятся пропавшими без вести, и еще трое находятся в плену. Перуанские власти пытаются добиться ответов через дипломатов, но в российском посольстве заявили, что иностранцы подписывали контракты осознанно и знали про все риски.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Минск снова в зоне риска. Россия может глушить GPS и еще больше использовать инфраструктуру Беларуси для войны.
24: GPS давно нужен не только телефонам и машинам. На спутниковой навигации работают самолеты, корабли, часть связи и даже энергосистем. Но сигнал со спутника довольно слабый, его можно заглушить или подменить. Тогда техника либо теряет координаты, либо начинает показывать ложное местоположение.
7: Так проблему объясняет специалист по радиоэлектронной борьбе Максим Чернов. По данным Европейского авиационного агентства ИАЗА, после февраля 2022 года число таких помех заметно выросло, особенно рядом с зонами военных конфликтов – в Балтийском регионе, над Черным морем и Восточной Европой.
24: Для военных это способ сбить с курса беспилотник, ракету или высокоточный боеприпас. Но радиопомеха не умеет выбирать, кому мешать. В этой же зоне находится гражданский самолет, грузовик с навигатором или судно. Поэтому чем мощнее работают системы радиоэлектронной борьбы, тем больше побочных проблем возникает вокруг.
7: И Беларусь здесь оказалась в особенно неприятном положении, говорят эксперты. Украинские военные в этом году заявляли, что российские беспилотники используют расположенные на территории Беларуси ретрансляторы и мобильные сети для связи во время атак на запад Украины. В НАТО тоже говорят о сильном российском влиянии на военную инфраструктуру Беларуси. Что будет, если Москва начнет еще активнее использовать Беларусь уже и для радиоэлектронной борьбы, объясняет эксперт по авиационной навигации Андрей Севрук.
10: Для Беларуси главный риск в географии. Рядом Польша, Литва, Латвия и Украина. Над регионом проходят гражданские воздушные трассы. Если отсюда начнут активно глушить спутниковую навигацию, помехи не остановятся на государственной границе. Их могут почувствовать самолеты над соседними странами. И тогда Минск снова окажется в центре международного скандала, даже если формально системы будут российскими. Я уже молчу, что это может закончиться трагедией, например, с гражданским самолетом. От таких последствий потом не отмыться.
7: И для Беларуси вопрос уже не только в том, будут ли здесь работать российские глушилки. Чем больше своей связи, ретрансляторов, аэродромов и другой инфраструктуры Минск отдает под российские военные задачи, тем больше последствий этой войны приходит уже на белорусскую территорию.

0: счете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, 500 000. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает, нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправданно, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30-х годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, ну, что тут говорить. Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру и жить.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
2: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
1: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутичин.
3: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
1: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить 100% пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Ипсец.
4: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ею, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события.

0: Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами на обслуживание государственного долга.
1: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на полях Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать, прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам строительства жилья для людей.
4: Тема нашего сегодняшнего разговора – строительство жилья для людей. Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, 500 000. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает, нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправданно, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30-х годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, ну, что тут говорить. Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру и жить.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
6: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей. И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
5: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
6: Подожди. 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
5: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
6: Кошмар.
5: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
6: 30 районов – это же огромная территория.
5: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
6: Ну, слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну там молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
5: Не просто полный день. Труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
6: 7 дней в неделю?
5: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
6: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
5: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь тебе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
6: Так.
5: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей. Плюс 180 рублей детского пособия. Итого 730 рублей на 4 человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
6: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу.
5: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
6: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридической зависимости работает чисто экономическое.
5: Да, и жилищное. Человек буквально прикован к своему нищему хозяйству вот этим страхом оказаться на улице. И государство прекрасно знает об этом механизме.
6: И закрывает на это глаза.
5: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
6: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
5: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, ну просто минимальная.
6: А все остальное это что, премии?
5: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
6: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а, ну, инструмент послушания?
5: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, ну, он просто остается на голом тарифе.
6: Ну, подожди. Часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Ну, свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкие доходы – это не так критично на самом деле.
5: Вот это, знаешь, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
6: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
5: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает 2 раза в неделю. А ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
6: Ого. А если нужен врач? Ну, там, экстренная ситуация. Давление скакнуло, сердце прихватило.
5: Врач находится в 40 километрах. И скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, худшем – часа полтора.
6: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта 1,5 часа – это же фактически приговор.
5: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в 1,5 раза выше, чем в городе.
6: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
5: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, ну, как бы рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
6: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
5: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
6: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Ну, согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
5: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
6: Но для этого же существуют школьные автобусы,
5: которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
6: Да, бездорожье там суровое.
5: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте, потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам,
6: и возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
5: Да. Какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?
6: Ну, о кружках, спортивных секциях или каком-то нормальном отдыхе тут вообще речь не идет.
5: Абсолютно. Но и это не все. Сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
6: То есть учителей тоже не хватает.
5: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Ну, просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
6: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
5: Да, и каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
6: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
5: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри. Работы с нормальной оплатой нет. Перспектив для детей нет. Лечиться негде.
6: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
5: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
6: Можешь пример привести?
5: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей с учетом всех надбавок.
6: И надолго хватило этого энтузиазма?
5: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр. И сейчас работает на стройке.
6: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
5: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
6: Но здесь я должна привести контраргумент.
5: Давай.
6: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
5: О, да, агрогородки.
6: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
5: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
6: Витрину. То есть только внешне все хорошо?
5: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
6: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник?
5: Точно.
6: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
5: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
6: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
5: Это от безысходности.
6: Да. Это реакция на социальное отчаяние. На бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
5: И как на это реагирует власть? Отправляет туда психологов? Или, может, создает программы социальной реабилитации?
6: Нет. Государство использует исключительно карательный подход. Штрафы и ЛТП.
5: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда на принудительные работы. Формально это называется лечением. Но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
6: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
5: Так.
6: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
5: Да.
6: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
5: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
6: В смысле? Вся земля осталась в его руках?
5: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
6: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
5: Из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
6: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
5: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
6: Логично.
5: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
6: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
5: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
6: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек.
5: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
6: Топливо, удобрения.
5: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
6: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
5: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
6: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
5: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы. Выделяем кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
6: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
5: О, да.
6: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
5: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
6: Приведи пример.
5: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
6: Так?
5: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
6: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
5: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
6: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
5: Показывают. И еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
6: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
5: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
6: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
5: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
6: А, вот оно что.
5: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
6: Убыточным колхозам, которые зависят от дотации, просто легче управлять.
5: Именно. А успешным фермерам невозможно.
6: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. Если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается, кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
5: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
6: Прямо сейчас?
5: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
6: Какой?
5: Ну вот не так давно в Витебской области 1000 гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
6: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
5: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
6: Это же капитуляция.
5: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
6: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный – платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Легче не будет никогда. Страны ЕС договорились продлить санкции против белорусов и россиян на 3 года. Об этом сообщает чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на дипломатические источники.
8: Страны Евросоюза договорились продлить персональные санкции против белорусских и российских граждан и компаний сразу на 3 года, вместо прежних 6 месяцев. Решение стало частью компромиссной договоренности, в рамках которой из санкционного списка Евросоюза исключат 2 российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Теперь для официального утверждения этой меры будет запущена письменная процедура.
7: Договоренность, как сообщают источники в дипломатических кругах, была достигнута 21 сентября на заседании постпредов стран Евросоюза в Брюсселе, комментирует политолог Николай Третьяк.
9: Последние 2 недели представители стран неоднократно пытались согласовать продление ограничений. Изначально срок действия санкций истекал 15 сентября, однако они договорились временно продлить их еще на неделю для продолжения переговоров. Без нового решения санкции прекратили бы действовать 22 сентября. Ну а теперь вот такое решение.
7: Выходит, что спор внутри Евросоюза идет вокруг российских миллиардеров, а санкции продляют в том числе против Минска. И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от ограничений даже больше, чем Россия, которая начала свою спецоперацию в соседней стране, говорит экономист Лев Львовский.
10: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самое главное отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
7: После введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Самая главная санкция, которая больше всего повлияла на экономику страны, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему и литовский порт, говорит эксперт. Ну а обычных белорусов в большей степени затрагивают ограничения на мобильность и визы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
7: Новый зашквар коммунарки. Белоруска купила конфеты, а оттуда, судя по снимкам, полезли черви. Предприятие уже ответило.
11: Вчера вечером купила несколько видов конфет коммунарки. Грильяж, трюфели, мишка на поляне. Давно не покупала. Люблю аэрофлотские и только их беру. А тут решила вспомнить вкус детства. В детстве червей в конфетах не было. Давно я так сильно не разочаровывалась.
7: Женщина прикрепила фото и видео конфет, где действительно заметны черви. Отмеченная в публикации коммунарка отреагировала на пост женщины на следующий день.
12: Некачественный товар подлежит возврату в торговый объект, где он был приобретен. Именно там отвечают за соблюдение условий хранения, принятие должных мер по сохранности, исключению порчи и заражению вредителями, а также за поддержание должного санитарного состояния.
7: Вот только примечательно, что торговые сети меняются, а червей покупатели находят и в другой продукции коммунарки.
13: Купила любимую Аленку. Открыла пачку и в шоке сижу. Вся шоколадка в ползающих червях. Коммунарка сказала, что они за это ответственность не берут, так как шоколад до 12 месяца. Еще сказали, что это магазин неправильно хранил. Как они это по фото и видео вообще могут понять? Не объяснили.
7: Вскоре еще одна пользовательница показала плитку того же шоколада, внутри которой также обнаружила червей. На коммунарке снова пояснили, что они ни при чем. Однако покупателю от этого не легче, говорит специалист по пищевой безопасности Марина Волкова.
14: Потребитель не обязан самостоятельно выяснять, на каком этапе в шоколаде появились насекомые. На фабрике, складе или в магазине. Он покупает продукт известного производителя и вправе рассчитывать, что тот безопасен до окончания срока годности. Если поступило сразу несколько похожих жалоб, нужно не перекладывать ответственность, а установить магазины, проверить партии, условия перевозки и хранения и при необходимости снять товар с продажи.
7: По словам эксперта, ползающие черви в шоколаде чаще всего оказываются личинками пищевой моли. Они могут попасть в продукт вместе с арахисом или другим сырьем, а также проникнуть внутрь через поврежденную упаковку уже на складе или в магазине. Но установить, где именно произошло заражение, можно только после экспертизы. Поэтому заявление фабрики без проверки выглядит попыткой освободить себя от ответственности. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Велит на смерть. Статистика из Прибайкалья. Погиб каждый пятый мобилизованный из региона в 2022 году. Во время частичной мобилизации в 2022 году из Иркутской области и Бурятии мобилизовали почти 10 тысяч человек. Погибли более 2000. Это те, о ком известно официально. Еще около 3000 пропали без вести. Почти все погибшие провели на передовой не более 2 недель. Много погибших и в Чеченской республике. Ануар, житель небольшого села в Шалинском районе, говорит, у них каждую неделю похороны.
16: Я живу в маленьком городке, где население 50 тысяч. У нас каждую неделю по 3-4 200 привозят. Сейчас за последние полгода, наверное, это очень сильно, ну, очень много 200. А до этого не так много было. Но последнего привезли, он даже мой дальний родственник, но он взрослый человек, ему за 50 по-любому. У него только вот руку привезли. Когда вот эта часть тела, когда он же в черном вот этом пакете был, когда мы это доставали, блин, я вообще не по себе был.
15: В последнее время одной из главных причин ранних смертей солдат стали FPV-дроны, которых у ВСУ, по словам военкоров, огромное количество. Сами солдаты говорят, на одного бойца приходится по 3-4 дрона. В целом дела у российской армии на фронте сейчас идут тяжело. Некоторым подразделениям пришлось отойти с ранее завоеванных позиций, пишут военкоры. Проводить наступательные операции стало все сложнее, говорит военкор Алехин. По его словам, спецоперация длится почти 5 лет, и уже всем стало очевидно, что быстрой победы не будет.
17: Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там, армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населения, ну, просто невозможно эту победу уже достичь никакими средствами.
15: Некоторые мобилизованные за годы бессрочной службы нарекают, что даже в отпуск ни разу не ходили. Например, 51-летний Андрей Сухарев из Иркутской области погиб спустя 3 года на фронте, так и не побывав ни разу дома. У него осталось 3 детей. Журналисты разыскали только одного мобилизованного в 22-м году, который вернулся из зоны СВО живым. И им оказался депутат от «Единой России». Военкор Алехин отмечает, что пришло время подумать о заключении мирного соглашения.
17: Даже бессмысленно думать о какой-то капитуляции, потому что это прежде всего, ну, даже неразумно. То есть, ну, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, а что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
15: Власти заканчивать спецоперацию официально пока не планируют. Там, говорят, цель СВО, а именно полный захват Донецкой области, еще не выполнена.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о подготовке к 3-му заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
18: Уважаемые члены Организационного комитета, уважаемая приглашенная, президент Республики Беларусь, председатель Всебелорусского народного собрания Александр Григорьевич Лукашенко поручил созвать 3-е заседание 7-го Всебелорусского народного собрания 17 и 18 декабря 2026 года в городе Минске. Напомню, что постановлением Президиума ВНС от 11 февраля 2025 года создан Организационный комитет по подготовке и проведению заседания 7-го Всебелорусского народного собрания. Сегодня мы как раз проводим первое заседание в текущем году нашего оргкомитета. Как вам известно, текущий год является для Всебелорусского народного собрания знаковым. Исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось 19 и 20 октября 1996 года. Поэтому я считаю, что юбилейный год, 3-е заседание 7-го Всебелорусского народного собрания должно пройти на самом высоком организационном уровне.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
20: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
19: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
0: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
21: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
22: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь. Тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
19: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
23: Сиаха.
2: Синий.
23: Нила.
2: Коричневый.
23: Бура.
2: Зеленый.
23: Сабз.
2: Оранжевый.
23: Наранджи.
2: Фиолетовый.
23: Джамуни.
2: Красный.
23: Сурх.
2: Белый.
23: Сафед.
2: Желтый.
23: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Из первых уст.
3: Председатель Конституционного суда Беларуси Сергей Сивец о работе Института конституционной жалобы.
25: Институт конституционной жалобы достаточно новый в правовой системе Республики Беларусь. Появился он в связи с обновлением нашего основного закона. Начал свою практическую реализацию с 1 октября 2023 года. И вот за три года уже в Конституционный суд поступило 265 конституционных жалоб. Причем мы отмечаем ежегодное увеличение количества обращений граждан непосредственно в Конституционный суд. Вообще очень инновационный, прогрессивный правовой институт, позволяющий гражданам напрямую обращаться в Конституционный суд по вопросу, связанному с необходимостью проверки закона, который был применен в том или ином судебном деле с участием данного гражданина и который, по мнению гражданина, обладает определенной дефектностью в части наличия конституционных коллизий, пробелов, правовой неопределенности, которая так или иначе могла повлиять на законность вынесения судебного вердикта судами общей юрисдикции. Уже вынесено достаточно большое количество решений. Два из этих решений касались признания, значит, ряда положений закона о профилактике безнадзорности и правонарушений совершеннолетних несоответствующим положениям Конституции, а также отдельных положений Налогового кодекса, ну и, соответственно, уполномоченные государственные субъекты предприняли, то есть регуляторы, ряд действий, связанных с корректировкой данных законодательных правовых актов.
24: Новости регионов на радиосигнал.
19: В Жлобине огласили приговор педагогу одного из учреждений образования города, который обвинялся в нанесении побоев своей супруге. Обвиняемый пользовался уважением среди студентов и коллег. Окружающие считали его справедливым преподавателем и порядочным семьянином. На самом деле в семье происходили регулярные скандалы, сопровождавшиеся насилием и унижением человеческого достоинства. Свидетелем фактов домашней тирании стала несовершеннолетняя дочь обвиняемого и потерпевшей. Суд признал педагога виновным и приговорил к 1,5 годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Его также обязали выплатить 50 базовых величин или 2250 рублей штрафа. Минчанин обратился в милицию с заявлением о похищении 2 смартфонов. Мужчина рассказал, что после обеда возвращался с работы домой через парк. Почувствовал себя нехорошо и прилег на лавочку, где и уснул. А открыв глаза, обнаружил, что пропала его поясная сумка с 2 телефонами стоимостью около 5000 рублей. Оперативники уголовного розыска заводского РОВД Минска установили, что вещи похитил 30-летний житель столицы. Он проезжал мимо на электросамокате, приметил задремавшего человека и незаметно забрал его сумку, после чего скрылся. Фигурант признался милиционерам, что хотел оставить гаджеты себе. Возбуждено уголовное дело за кражу. В Мозыре ночью инспекторы ГАИ заметили мотоцикл, который ехал по центральной улице райцентра без регистрационного знака. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Началась погоня. В результате преследования нарушителя все же задержали. Выяснилось, что мотоциклом управлял 21-летний мозырянин, который не имел права управления двухколесным транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 1,5 промилле. Мотоцикл отогнали на охраняемую стоянку, а нарушителя отправили в изолятор временного содержания. В отношении него составили 9 административных материалов. Итог – штраф 200 базовых величин или 9000 рублей и запрет на управление транспортными средствами сроком на 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Важный сигнал.
19: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
1: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, ну, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
19: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе. И ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
4: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать. Помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
19: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Беларусью и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сеть российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
6: Самара. Какая ты сейчас? Огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
5: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
8: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там и так все.
5: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
9: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
5: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
7: Он полетел, падает.
5: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область – не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
1: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускали, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебске, бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений. Это январь, 1 января 2025 года. Процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало. 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопросу увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
24: Важный сигнал.
22: Зачем на въезде в Гомель установили блокпост? Пробка растянулась на километры. Со слов очевидцев, на въезде в Гомель со стороны Черниговского шоссе образовался затор почти на километр. Причиной стал контрольно-пропускной пункт, созданный в рамках военных сборов территориальных войск. В соцсетях и сервисах гомельчане сообщают о долгих очередях на въезд и рекомендуют объезжать данный участок через трассу М8.
10: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
22: Подобные блокпосты продолжают появляться и на других дорогах в Белоруссии. В минувшие выходные их установили в Светлогорске и Октябрьском. Выглядят они почти одинаково. На дорогах стоят бетонные заграждения, а сверху натянута антидроновая сетка. То есть территориальную оборону уже готовят не только к проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
11: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
22: По данным Минобороны, в учениях участвуют военные, сотрудники МВД и территориальной обороны. В Октябрьском у некоторых участников заметили красный скотч на руках и ногах. Похожую систему тактических обозначений российские военные используют на Украине, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
12: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускали, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебский бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических

0: арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
3: Самара. Какая ты сейчас? Огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
2: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
4: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там мы так все...
2: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
5: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
2: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
6: Он полетел, падает.
2: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
8: Дас.
7: 20.
8: Бис.
7: 30.
8: Тис.
7: 40.
8: Чалис.
7: 50.
8: Пачас.
7: 60.
8: Сат.
7: 70.
8: Саттар.
7: 80.
8: Асси.
7: 90.
8: Навве.
7: 100.
8: Эксо.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.

0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов и не придется ли белорусам в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
2: Слушай, но вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
1: Да, потому что цифры там, ну, откровенно говоря, просто шокирующие.
2: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
1: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года. Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
2: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
1: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед. В июнь 26-го.
2: И там уже совсем другая картина, да?
1: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
2: Ничего себе скачок.
1: Да, потому что в июле установили абсолютный исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
2: Ого, 212 тысяч?
1: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
2: Ну тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
1: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
2: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн в месяц – это вообще не панацея.
1: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
2: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки, просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
1: А вот для Беларуси давай посмотрим с другой стороны границы.
2: Да? Какая там нормальная экспортная мощность?
1: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну, максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
2: Ага. А тут 212.
1: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
2: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это подается политиками.
1: В смысле риторики.
2: Да. В нормальной экономике, если возникает жесткий дефицит, продавец диктует условия. У него же товар, который всем нужен прямо сейчас.
1: Логично.
2: Но Москва формулирует эту потребность не как коммерческий запрос, а как свое право. Кремль публично хвалит союзника за то, что тот, ну, цитирую, чутко реагирует.
1: То есть покупатель ведет себя так, будто ему одалживают его же вещь.
2: Именно. Логика рынка просто переворачивается.
1: Но подожди, давай я побуду адвокатом дьявола. Разве это не классический удачный бизнес?
2: В каком плане?
1: Ну вот, грубо говоря, если я продаю зонтики, а на улице начинается невероятный ливень, я могу поднять цену в 3 раза. Я счастлива, покупатель с зонтом. Разве белорусские заводы просто не зарабатывают на этом чужом шторме огромные деньги?
2: Слушай, классная аналогия с зонтиками. Она работала бы просто идеально, если бы мы вообще знали цену этого зонтика.
1: А, в том-то и проблема. Выгода совершенно не очевидна.
2: Абсолютно не очевидна. Все ключевые данные строго засекречены. Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
1: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
2: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
1: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
2: Да, расчеты же в рублях идут.
1: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
2: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
1: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
2: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
1: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от Мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Белоруссии.
2: Там же российская доля есть.
1: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
2: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
1: Да, да. И получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
2: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
1: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
2: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
1: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
2: Ее покупают? Да.
1: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
2: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
1: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
2: Звучит как очень энергозатратный процесс.
1: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч инженеров. И в конце концов многомиллиардные кредиты, которые брались на модернизацию этих заводов.
2: Да, чтобы они вообще могли производить топливо высокого класса.
1: Вот именно. Если считать, что поставщик сырья автоматически владеет результатом, то вся суть независимой переработки просто теряет смысл.
2: Согласен. Этот аргумент про российскую нефть – это просто политический рычаг. Страну пытаются выставить обычным подсобным цехом. И тут мы подходим к тревожному моменту.
1: Какому?
2: Если заводы вынуждены выжимать из себя все ради чужого рынка, что происходит с физическим ресурсом этих предприятий? Железо-то не вечное.
1: Да, давай поговорим о технической стороне. Потому что слова про работу на максимуме в отчетах звучат гордо, а для инженеров это звучит как сирена тревоги.
2: Смотри, проектная мощность двух главных заводов – «Нафтана» в Новополоцке и «Мазырского НПЗ» – это 24 миллиона тонн в год на двоих.
1: Звучит солидно, но проектная мощность – это же идеальные условия. В реальности такого почти не бывает.
2: Вот-вот. По факту, в последние годы они перерабатывали в лучшем случае около 18 миллионов тонн. По 9 на каждый. И резервного третьего завода просто не существует.
1: И вся система висит на двух точках.
2: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощностей целой страны.
1: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
2: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
1: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
2: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
1: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальной загрузке ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
2: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
1: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
2: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
1: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
2: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
1: Точно. Игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
2: За счет розничных цен.
1: Да! Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
2: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
1: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
2: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
1: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
2: К российским портам и железным дорогам.
3: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
4: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
3: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
4: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
3: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
4: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит? Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
3: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
2: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
3: Колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
2: Ну и прямая физическая угроза. Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
3: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
2: А Россия уже адаптируется. Наращивают морской импорт, перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
3: То есть вся эта работа на износ – просто использование соседа как аварийного резерва?
2: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
3: Удобно устроились.
2: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии для своих, так называемые демпферы.
3: И белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
2: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
3: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
2: Да, пространство выбора сузилось до минимума.
3: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия – цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель декана по идеологической и воспитательной работе Брестского государственного технического университета Валентина Кузьмич о причинах антропологического кризиса в мире.
6: И в науке сегодня мы говорим о таком понятии, как антропологический кризис, очередной. Он случается периодически. Это явление, которое периодично происходит в истории развития мира в целом, не только нашего государства. И как раз-таки одна из причин вот такого антропологического кризиса – это отрыв человека от корней. Корни человека – это база. И привязанность к нации, к своему народу, к месту, даже к малой родине для человека должно быть важно, чтобы он понимал свое место в пространстве и понимал, что где-то есть некая база, к которой он всегда может вернуться. Это дает уверенность человеку.
0: Важный сигнал.
7: С каждым днем все больше. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, подбирается к цифре 150 тысяч. И это абсолютный рекорд. Польское управление социального страхования обнародовало свежие данные о застрахованных иностранцах. Так, на конец августа текущего года в системе соцстраха числится 1 355 000 иностранных граждан, из которых 145 107 человек – белорусы. Число наших граждан, переехавших в Польшу, выросло в сравнении с июлем на без малого 700 человек, отмечает экономист Андрей Порожний.
8: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки белорусов продолжает увеличиваться. Цифра зарегистрированных в системе соцстараха трудящихся белорусов стабильно растет и уверенно приближается к 150 тысячам человек. Для сравнения, на конец июля было зарегистрировано 139 тысяч. Белорусы находятся на втором месте по численности среди всех иностранцев. Обгоняют количество наших граждан в Польше лишь украинцы, которые спасают себя и детей от войны. От кого спасаются выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
7: Белорусы остаются одной из крупнейших групп иностранных работников и плательщиков взносов в польской системе соцстрахования. И, по данным неофициальной статистики, реальное количество иммигрировавших граждан РБ в стране соседки превышает 300 тысяч человек. Однако все чаще в госСМИ появляются сюжеты о том, что положение белорусских релокантов в Польше серьезно ухудшилось. Они все чаще сталкиваются с различными проблемами, в том числе с дискриминацией. Гомельчанин Дмитрий, который живет в Варшаве с 2007 года и успешно ведет свой бизнес в сфере ремонта и обслуживания авто, делится личным опытом.
9: После того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину, вот, я бы не сказал, что оно поменялось абсолютно как-то очень радикально, но особенно в первое время немножко такое появилось, как я почувствовал, такое немножко слегка подозрение. Но я бы сказал, что к белорусам по-прежнему относятся в Польше скорее так нейтрально-позитивно. Я пока еще не встречал какого-то там хейта в отношении белорусов или какой-то вот такой дискриминации именно по признаку того, что ты белорус. Более того, у меня довольно широкий круг общения белорусов, которые живут в Польше, которые выехали давно или которые относительно недавно тут появились. И те случаи, которые происходят, какие-то неприятные для них, Я бы не сказал, что они связаны именно с национальностью или с гражданством белорусским. Да? Есть, в принципе, какие-то настроения, они усиливаются, по-моему, в Польше, такие слегка антимигрантские, но как бы никто специально не выделяет белорусов как какую-то ненавидимую нацию. Более того, белорусов в Польше реноме таких как бы хороших работников, честных людей, людей, которым можно доверять. Вот. И ну, вот с этим я сталкиваюсь чаще всего в последние годы.
7: То, что в Польше белорусов считают хорошими работниками и ценят их вклад в экономику страны, косвенно подтверждают и данные польского Нацбанка. Так, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены, а количество открывших собственный бизнес приближается к 23%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Первый заместитель министра транспорта и коммуникации Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
10: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель – плотность сети.
11: Да.
10: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы, мы по этому показателю в лидер. Угу. Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых – это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда, и 2 миллиарда – это местные деньги.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, ну, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
11: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет в лотерейный? Мы и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
13: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
11: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
13: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
11: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
14: Сумма внушительная, не спорю.
11: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться. Особенно, если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет. Чтобы было понятнее, что это за деньги. Это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
14: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
11: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную двухлетнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
14: Это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
11: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
14: Да, это дорого, но без него ничего не построить. Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 тысяч рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
11: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и устаревшую материальную базу?
14: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть. И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны. Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции. Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
11: Это все красивые слова про будущее нации, но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. Наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
15: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
11: Хорошо, а давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
14: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность при всем уважении таких перспектив не дает.
11: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифра, которую вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, снежинка на его вершине. Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синьор-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, ну, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
14: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
11: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это, скорее, лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
13: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не 100% гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
11: Хорошо, давайте поговорим про эти двери. Они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
13: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
11: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологи, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
13: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров. А завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс. Они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
11: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
13: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
11: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
15: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и, в конечном счете, способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
11: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
15: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о хозяйском подходе в решении жилищного вопроса.
16: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Это что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят. 16-го года, 10 лет. Зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Как это 6 тысяч непригодные, никто там не жил или не живет? Ну, по-разному бывает. Иногда эти дома, может, и надо сносить старье, это понятно, которое вдруг стало арендным. Но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести.
17: И продать, и можно продать.
16: Да, или продать. С новым жильем были вопросы. Не так давно после жалоб мы приняли решение о максимальном сокращении сроков заселения новостроек. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны. Упаси вас, товарищи Господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье и оно не заселено.
0: Важный сигнал.
18: Зачем на въезде в Гомель установили блокпост? Пробка растянулась на километры. Со слов очевидцев, на въезде в Гомель со стороны Черниговского шоссе образовался затор почти на километр. Причиной стал контрольно-пропускной пункт, созданный в рамках военных сборов территориальных войск. В соцсетях и сервисах гомельчане сообщают о долгих очередях на въезд и рекомендуют объезжать данный участок через трассу М8.
19: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
18: Подобные блокпосты продолжают появляться и на других дорогах в Белоруссии. В минувшие выходные их установили в Светлогорске и Октябрьском. Выглядят они почти одинаково. На дорогах стоят бетонные заграждения, а сверху натянута антидроновая сетка. То есть территориальную оборону уже готовят не только к проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
20: Блокпосты, учения теробороны, уклонно-беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
18: По данным Минобороны, в учениях участвуют военные, сотрудники МВД и территориальной обороны. В Октябрьском у некоторых участников заметили красный скотч на руках и ногах. Похожую систему тактических обозначений российские военные используют на Украине, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о хозяйском подходе в решении жилищного вопроса.
16: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Это что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят. 16-го года, 10 лет. Зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Как это 6 тысяч? Непригодные, никто там не жил или не живет. Ну, по-разному бывает. Иногда эти дома, может, и надо сносить старье, это понятно, которое вдруг стало арендным. Но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести.
17: И продать, и можно продать.
16: Это да, или продать. С новым жильем были вопросы. Не так давно после жалоб мы приняли решение о максимальном сокращении сроков заселения новостроек. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны. Упаси вас, товарищи Господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье и оно не заселено.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
1: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
21: Пир.
1: Вторник.
21: Мангал.
1: Среда.
21: Будх.
1: Четверг.
21: Джумерат.
1: Пятница.
21: Джума.
1: Суббота.
21: Хафта.
1: Воскресенье.
21: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Важный сигнал.
18: Легче не будет никогда. Страны ЕС договорились продлить санкции против белорусов и россиян на 3 года. Об этом сообщает чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на дипломатические источники.
22: Страны Евросоюза договорились продлить персональные санкции против белорусских и российских граждан и компаний сразу на 3 года, вместо прежних 6 месяцев. Решение стало частью компромиссной договоренности, в рамках которой из санкционного списка Евросоюза исключат 2 российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Теперь для официального утверждения этой меры будет запущена письменная процедура.
18: Договоренность, как сообщают источники в дипломатических кругах, была достигнута 21 сентября на заседании постпредов стран Евросоюза в Брюсселе, комментирует политолог Николай Третьяк.
23: Последние 2 недели представители стран неоднократно пытались согласовать продление ограничений. Изначально срок действия санкций истекал 15 сентября, однако они договорились временно продлить их еще на неделю для продолжения переговоров. Без нового решения санкции прекратили бы действовать 22 сентября. Ну а теперь вот такое решение.
18: Выходит, что спор внутри Евросоюза идет вокруг российских миллиардеров, а санкции продляют в том числе против Минска. И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от ограничений даже больше, чем Россия, которая начала свою спецоперацию в соседней стране, говорит экономист Лев Львовский.
2: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
18: После введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Самая главная санкция, которая больше всего повлияла на экономику страны, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему и литовский порт, говорит эксперт. Ну а обычных белорусов в большей степени затрагивают ограничения на мобильность и визы. О других самых важных событиях дня расскажем следующим выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: За грубое нарушение приостановлена деятельность торговых объектов в Минской области. Сотрудники КГК при мониторинге выявили в одном из магазинов Дзержинска факт реализации взрослой детской обуви, более 60 пар, без маркировки. Кроме того, на детскую обувь отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность этой продукции. Аналогичное нарушение установлено и в магазине в агрогородке Щемыслица. Здесь без средств идентификации продавались мужская и женская обувь, а швейные изделия, в том числе детские и игрушки, предлагались покупателям без документов, подтверждающих их безопасность. Торговые объекты возобновят работу после полного устранения нарушений. В Добрыжском районе в разгар уборочной кампании глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств обратился к исполнительному директору местного сельхозпредприятия с просьбой помочь убрать сено с территории своих угодий. Последний вышел за пределы служебных прав и полномочий ради личной материальной выгоды. Он неоднократно давал незаконное поручение подчиненным, трактористам, машинистам и другим работникам выполнять на технике предприятия услуги в интересах фермера. Причем соответствующие документы на них никто не оформлял. На тракторах и погрузчиках хозяйства осуществлены заготовка, погрузка и транспортировка сена. Фермер не платил услуги. По поручению исполнительного директора в официальные документы были внесены заведомо ложные сведения и записи о проведении в это время сельскохозяйственных работ в интересах предприятия. Хозяйству причинен ущерб в крупном размере – более 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В Гродно местные жители устроили разборки из-за стритфуда. Один из жителей областного центра утром подошел к местному кафе, чтобы купить шаурму. Приобрести блюдо он не смог, так как в этот момент заведение было закрыто на перерыв. Тогда молодой человек обрушился с оскорблениями на сотрудницу кафе. Свидетелем конфликта стали двое прохожих. Один из них сделал замечание нарушителю спокойствия, переключив его внимание на себя. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Очевидцы произошедшего вызвали на место милицию. В отношении нарушителей составили протоколы за мелкое хулиганство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
5: Директор мемориала «Брестская крепость» Александр Каркатадзе о том, кто сегодня посещает памятник Великой Отечественной войны.
3: С 1956 года мы приняли 29-миллионного посетителя. Причем это не все те, кто посещает Брестскую крепость. Мы же считаем только тех, кто воспользовался музейными услугами или поучаствовал в наших массовых мероприятиях, или прошел в экспозиции или экскурсию заказал. Мы заметили последние годы тенденцию, что у нас более массовый стал семейный туризм. То есть сейчас приезжают больше семьями, не в составе

0: 56 стран мира.
1: Важный сигнал.
2: Минск снова в зоне риска. Россия может глушить GPS и еще больше использовать инфраструктуру Беларуси для войны.
0: GPS давно нужен не только телефонам и машинам. На спутниковой навигации работают самолеты, корабли, часть связи и даже энергосистем. Но сигнал со спутника довольно слабый, его можно заглушить или подменить. Тогда техника либо теряет координаты, либо начинает показывать ложное местоположение.
2: Так проблему объясняет специалист по радиоэлектронной борьбе Максим Чернов. По данным Европейского авиационного агентства ИАЗА, после февраля 2022 года число таких помех заметно выросло, особенно рядом с зонами военных конфликтов в Балтийском регионе, над Черным морем и Восточной Европой.
0: Для военных это способ сбить с курса беспилотник, ракету или высокоточный боеприпас. Но радиопомеха не умеет выбирать, кому мешать. В этой же зоне находится гражданский самолет, грузовик с навигатором или судно. Поэтому чем мощнее работают системы радиоэлектронной борьбы, тем больше побочных проблем возникает вокруг.
2: И Беларусь здесь оказалась в особенно неприятном положении, говорят эксперты. Украинские военные в этом году заявляли, что российские беспилотники используют расположенные на территории Беларуси ретрансляторы и мобильные сети для связи во время атак на запад Украины. В НАТО тоже говорят о сильном российском влиянии на военную инфраструктуру Беларуси. Что будет, если Москва начнет еще активнее использовать Беларусь уже и для радиоэлектронной борьбы, объясняет эксперт по авиационной навигации Андрей Севрук.
3: Для Беларуси главный риск в географии. Рядом Польша, Литва, Латвия и Украина. Над регионом проходят гражданские воздушные трассы. Если отсюда начнут активно глушить спутниковую навигацию, помехи не остановятся на государственной границе. Их могут почувствовать самолеты над соседними странами. И тогда Минск снова окажется в центре международного скандала, даже если формально системы будут российскими. Я уже молчу, что это может закончиться трагедией, например, с гражданским самолетом. От таких последствий потом не отмыться.
2: И для Беларуси вопрос уже не только в том, будут ли здесь работать российские глушилки. Чем больше своей связи, ретрансляторов, аэродромов и другой инфраструктуры Минск отдает под российские военные задачи, тем больше последствий этой войны приходит уже на белорусскую территорию, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель таможенного комитета Владимир Орловский о жесткой задаче, поставленной главой государства.
5: В первую очередь, конечно, глава государства обращал внимание на содействие нашему белорусскому экспорту, на помощь нашим предприятиям. С учетом позиции коллективного Запада перестроились грузовые потоки с западного направления на восточное. В настоящее время 85% белорусского экспорта и импорта для белорусских предприятий следует через восточное направление, страны Азии, страны ЕАЭС. И понятно, такая переориентация, она требует усилий многих ведомств, в том числе и таможенного. И мы оказываем максимальное содействие нашим предприятиям. Кроме того, конечно, способствуем скорости прохождения товара. Наше оформление как на границе, так и внутри страны, экспортно-импортные операции, мы стараемся делать максимально быстро. Сейчас у нас сроки оформления импорта порядка до 2 часов. Экспорт вообще 5 минут, транзит 10 минут. Это такое быстрое оформление способствует быстрому движению товара, соответственно, экономии на издержках, на времени. Поэтому этому уделяется большое внимание.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем.

0: Читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
2: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
1: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
2: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
1: Ого.
2: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
1: Угу.
2: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
1: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
2: Да, динамика тут самая важная.
1: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
2: Буквально вчера, да?
1: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
2: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
1: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
2: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
1: И довольно дорогой проект, надо сказать.
2: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
1: То есть страх перед будущим.
2: Конечно.
1: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
2: Да, сразу после института.
1: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
2: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
1: Угу.
2: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
1: Те самые дети демографической ямы.
2: Точно.
1: Которых изначально родилось очень мало.
2: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
1: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
2: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
1: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
2: Достаточно просто отъехать от столицы.
1: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
2: Угу. Классы просто не добирают учеников?
1: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
2: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
1: Ну да, людей меньше становится.
2: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
1: И вот тут возникает очень интересный парадокс. людей в целом становится меньше, население падает.
2: Так.
1: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
2: Это классический эффект демографических ножниц.
1: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
2: Почти каждый шестой житель.
1: Да.
2: Да.
1: Почти каждый шестой.
2: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
1: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
2: Ничего себе.
1: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
2: То есть стариков больше, чем детей?
1: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
2: Угу.
1: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
2: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
1: Какая?
2: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
1: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
2: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
1: Почти три четверти.
2: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
1: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
2: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
1: Поликлиники, больницы.
2: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
1: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
2: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
1: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
2: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
1: Вот я о том же.
2: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
1: Столица действует как такой гигантский пылесос.
2: Да, да.
1: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
2: Так.
1: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
2: Кошмар.
1: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
2: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
1: Угу.
2: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
1: Спираль сужается.
2: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
1: Ну да, это точная наука.
2: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
1: Математика здесь абсолютно безжалостна.
2: Абсолютно.
1: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
2: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
1: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
2: То есть каждый пятый человек?
1: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
2: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
1: Соотношение работающих и иждивенцев.
2: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
1: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
2: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
1: Меньше 4 миллионов.
2: Да. и этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
1: Ничего себе!
2: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
1: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
2: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
1: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
2: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
1: Или пробить товар на кассе.
2: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
1: Угу, это правда.
2: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
1: То есть это не накопительный счет?
2: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
1: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
2: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
1: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
2: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
1: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
2: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
1: То есть номинально платить те же суммы.
2: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
1: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
2: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
1: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
2: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
1: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
2: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
1: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
2: Деньгами залить?
1: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
2: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
1: В смысле?
2: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
1: Ни профессионального оборудования для работы.
2: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
1: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
2: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
1: То есть это работает как антиреклама.
2: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
1: Угу.
2: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
1: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
2: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
1: То есть семья видит такой парадокс? Цифра на карточке вроде бы стала больше.
2: А купить на нее в магазине можно меньше.
1: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
2: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
1: А, точно.
2: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
1: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
2: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
1: Возможность зарабатывать.
2: Да.
1: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
2: Угу.
1: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
2: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
1: Это пугает людей?
2: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
2: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
2: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
2: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
2: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
2: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
2: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
2: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
2: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
2: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: За дроны заплатят все. Защиту от БПЛА противника добавят в счета за свет. Это проект ФАС. На федеральном портале проектов и нормативных актов опубликовали документ, в котором изложена новая методика расчета платежей за электроэнергию. Если проект примут, ущерб от дроновых атак и расходы за восстановление подстанций будет возмещать население. Принять проект должны в скором времени. Публичное обсуждение документа, о котором мало кто слышал публично, должно закончиться 25 сентября, после чего документ, скорее всего, станет реальностью, говорит экономист Николай Корженевский.
4: Суть его действительно в том, что если разрушается, ну, там пока приказ касается только энергоструктуры, но в широком ее понимании, если происходят какие-то разрушения и, более того, в этом приказе упоминаются все уже состоявшиеся разрушения с 22 по 25 год, теперь их можно будет в будущем числом внести в тарифы, да, там через требуемую выручку. Это, безусловно, уже напрямую ляжет на плечи граждан. Этот приказ ФАС находится в стадии, у бюрократов это называется, обсуждения регуляторного воздействия. Но, опять же, выборы прошли. Думаю, что регуляторное воздействие быстро будет признано эффективным. И для меня в этой части вопрос только, будут ли пытаться вообще успеть вот в это повышение тарифов ЖКХ часть ФАС реализовать или все-таки перенесут на следующий год.
3: Следующее повышение тарифов ЖКХ намечено на 1 октября, то есть по новым платежкам придется рассчитываться уже в ноябре. И это в преддверии очень непростой зимы для энергетики России, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Россия стоит на пороге очень большого числа техногенных аварий. Тяжелая ситуация с электроэнергетикой. Очень высокий износ оборудования, его не чинят, даже как бы уже то, что нужно было срочно чинить, пролонгируют сроки допустимой эксплуатации, ну и так далее. То есть Россия сейчас пытается до конца выяснить остатки прочности, остатки инфраструктуры, унаследованные еще от Советского Союза. И война этому очень способствовала, потому что во время войны горит, выбивает, работает с перегрузкой, а инвестиций нету. На обновление нет денег. Но это все как бы чревато дальнейшими авариями, а это, конечно, беда.
3: Война отнимает средства на ремонт энергетической инфраструктуры, а платить за него должно население, сетует экономист. Но и это не все. Граждане также будут оплачивать расходы на оборону и восстановление и других объектов после атак дронов. К таким последствиям, как предполагают эксперты, могут привести новые изменения в налоговое законодательство. Их анонсировал замминистра финансов Алексей Сазонов. Он сказал, что уже этой осенью в Госдуму внесут соответствующий законопроект. Поправки должны затронуть широкий спектр отраслей. Однако конкретные детали документа в правительстве пока не раскрывают. Хотя уже понятно, что хоть новые налоги и будут платить предприятия, в конечном счете защита от дронов и ремонт ляжет на плечи конечного потребителя, говорит экономист Николай Корженевский.
4: Да, скорее всего, будет принято, я бы сказал, наверняка. И идет работа над какими-то только отдельными деталями. То есть, возможно, речь все-таки идет о том, что компании будут как-то платить, может быть, создавать какой-то фонд, так или иначе участвовать в помощи, собственно, самим себе. Так что не исключаю, что здесь все-таки плательщиками будут первоочередно компании. Хотя, конечно, повторюсь, через цены в конечном итоге все это ляжет и на плечи граждан.
3: А если добавить к этому разогнавшуюся инфляцию и сокращение социальных расходов из-за огромной дыры в госбюджете, возникает логичный вопрос. Откуда людям брать дополнительные деньги на новые тарифы, если и так, согласно социологии, более 40% домохозяйств живут за чертой бедности?
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
7: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
8: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
9: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
8: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
10: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
11: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
12: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь, тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
8: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
8: Тайная съемка массажиста. В Минске скандал. В популярном массажном кабинете снимали голых клиенток. Меня зовут Андрей, я профессиональный массажист из Минска. Женат на прекрасной Алене, в душе готов помочь всему миру. Это выдержка из поста знакомства на рабочей странице в соцсетях минчанина, который сначала искал моделей на бесплатные услуги с подозрительными требованиями. Вес до 65 килограммов и возраст от 18 до 40 лет. А потом был пойман на скрытой съемке обнаженных клиенток. Поймали на горячем, делится подробностями юрист Павел Туруль.
13: На прием к Андрею попала столичная доктор Наталья Чайковская. Раздеваясь в пустом кабинете, она вдруг заметила спрятанный мобильный телефон, камера которого была направлена на нее. В кадре была я, голая. «Шок», – вспоминает эмоции доктора после того, как открыла галерею этого телефона. Там же Наталья нашла много обнаженных видео и с предыдущими клиентками. Сам Андрей сначала пытался выдать происходящее за какую-то ошибку, а потом пообещал Наталье, что такого больше не повторится. Доктор потребовала полностью удалить видео с ней и написала заявление в милицию. По закону, за тайный сбор персональных данных может быть либо штраф до 9000 рублей, либо до 3 лет колонии, это если распространял.
8: Юрист отмечает, что Наталья допустила серьезную ошибку, когда проследила, чтобы массажист удалил видео и фото, так как из-за отсутствия этих файлов доказать его вину будет практически невозможно. Наталья поделилась неприятной историей в соцсетях, в которой предостерегла женщин от обращения за услугами к Андрею, который, к слову, вскоре после обнародования инцидента удалил свой рабочий профиль. Но белорусок шокировало не только то, что массажист оказался вуайеристом, но и то, что в комментариях другие мужчины встали на его сторону. Вот, например, мнение от пользователя с ником «Полковник».
14: «Ой, такие все нежные. Облапывать вас, значит, на массаже можно, а снимать нельзя. Раскудахтались на весь интернет. Можно подумать, кто-то что-то там у вас не видел. И вообще, этот массажист же написал, что женат на прекрасной Алене. То есть он вас предупредил, что охраняет традиционные семейные ценности». Это вы к мужикам прете. Для массажа ест куча женщин, которым вы можете пойти. А лапать вас только муж имеет право, так что сами виноваты. Надеюсь, мужья тех, кто ходит к мужикам на массаже, подадут на развод. И вообще, может, Андрей ошибся, с кем не бывает. А она сразу в милицию побежала. Надо было поговорить с человеком, объяснить спокойно. Он бы все понял и исправился бы. Еще бы и скидку на массаж вам дал. На всем жить в одной стране. Зачем это кудахтанье на пустом месте?
8: Женщины отметили, что по логике этого комментатора нужно уволить всех мужчин, которые работают акушерами, гинекологами, мамологами, хирургами и так далее. То есть всех тех профессий, которые предполагают даже минимальное прикосновение к женскому телу. Кто-то из пользователей отметил, цитирую, «В стране сейчас не до закона в защиту женщин. Они все в войнушку играют». От себя же хотим отметить, будьте внимательны, если какая-то техника там, где ее не должно быть, вызывает у вас сомнения. Задавайте вопросы, проверяйте. Важно не просто знать свои права, но и уметь ими пользоваться. А мнением об истории недобросовестного массажиста из Минска делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
16: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларусь-Калии, Рудинске, БНБК, Турове. Туровский молочный комбинат, Витебский бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало, 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
17: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, ну, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
8: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе. И ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
18: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли, как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать, помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
8: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Беларусью и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сеть российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Новости союзного государства.
3: все для фронта. Силуанов сообщил о сокращении гражданских расходов бюджета ради нужд СВО. Российскому Минфину для выполнения приоритета «все для фронта» и балансировки бюджета пришлось перенести часть расходов на более поздние периоды. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. «Самое главное сейчас – это задачи обороны, задачи фронта», – сказал министр, добавив, что для решения бюджетных проблем в этом году пришлось где-то покопать и где-то урезать расходы.
19: Во всяком случае, знаете, когда денег нет, голова включается. Это точно хорошее правило. Всегда в это время начинаешь креативить и думать о каких-то более правильных, выверенных финансовых решениях.
3: Также Силуанов поделился, что, верстая бюджет на текущий год, Минфин рассчитывал сократить прошлогодний дефицит почти в 6 триллионов рублей до 3,5 триллионов с помощью повышения НДС и налогов на малый бизнес. Но уже к концу первого квартала дыра в казне превысила план на весь год, а к декабрю из-за перерасхода средств на военные статьи могла достичь 9 триллионов рублей, подсчитали экономисты. Чтобы не допустить такого огромного дефицита к концу года, Минфин на треть сократил расходы по гражданским статьям, а правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Эти меры Силуанов называет консолидацией.
19: Мы буквально в первые месяцы текущего года, уже понимая непростой бюджет на следующую трехлетку, последний год он всегда был непростым, сейчас опять такой же, понимая вот эту всю ситуацию, выработали уже ряд мер, потом еще буквально пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации, и главное, что мы состыковались с Центральным банком.
3: Что означает эта состыковка на практике, пока не ясно, говорят эксперты. Скорее всего, следует готовиться к очередному повышению ключевой ставки Центробанком, говорит экономист Владислав Жуковский.
20: Судя по риторике Набиуллиной, как она мрачно оценивает ситуацию с госрасходами, с дефицитом бюджета, с тем, что, возможно, кажется хуже, чем прогноз Центробанка, то я думаю, что, конечно, мы увидим разваливающийся бюджет, бюджет крайне военный, провоенный, в котором будут увеличены очень сильные расходы, доходы, в котором будут прописаны абсолютно нереализуемые, которые невозможно будет собрать. Ну и плюс, конечно, властям придется резать социальные расходы, расходы на медицину, на образование, на школы, на больницы, на поликлиники, на дороги, на ветхоаварийное жилье, на помощь населению, на поддержку бизнеса. То есть будет проводиться большой секвестр бюджета. То есть под нож пустят все, что не связано с войной. И, соответственно, бюджет будет очень и очень неприятный.
3: По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП страны. И, по словам Силуанова, он продолжит увеличиваться, по меньшей мере, до 3% ВВП. Эти оценки правительства весьма скромные. Независимые экономисты напоминают, что раньше, по итогам предыдущих лет, дыра в бюджете всегда была значительно большей, чем предполагалось. Полагал Минфин.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: С каждым днем все больше. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, подбирается к цифре 150 тысяч. И это абсолютный рекорд. Польское управление социального страхования обнародовало свежие данные о застрахованных иностранцах. Так, на конец августа текущего года в системе соцстраха числится 1 355 тысяч иностранных граждан, из которых 145 тысяч 107 человек – белорусы. Число наших граждан, переехавших в Польшу, выросло в сравнении с июлем на без малого 700 человек, отмечает экономист Андрей Порожний.
21: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки белорусов продолжает увеличиваться. Цифра зарегистрированных в системе соцстараха трудящихся белорусов стабильно растет и уверенно приближается к 150 тысячам человек. Для сравнения, на конец июля было зарегистрировано 139 тысяч. Белорусы находятся на втором месте по численности среди всех иностранцев. Обгоняют количество наших граждан в Польше лишь украинцы, которые спасают себя и детей от войны. От кого спасаются выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
8: Белорусы остаются одной из крупнейших групп иностранных работников и плательщиков взносов в польской системе соцстрахования. И, по данным неофициальной статистики, реальное количество эмигрировавших граждан РБ в стране соседки превышает 300 тысяч человек. Однако все чаще в госСМИ появляются сюжеты о том, что положение белорусских релокантов в Польше серьезно ухудшилось. Они все чаще сталкиваются с различными проблемами, в том числе с дискриминацией. Гомельчанин Дмитрий, который живет в Варшаве с 2007 года и успешно ведет свой бизнес в сфере ремонта и обслуживания авто, делится личным опытом.
1: После того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину, вот, я бы не сказал, что оно поменялось абсолютно как так очень радикально, но особенно в первое время немножко такое появилось, как я почувствовал, такое немножко слегка подозрение. Но я бы сказал, что к белорусам по-прежнему относятся в Польше скорее так нейтрально-позитивно. Я пока еще не встречал какого-то там хейта в отношении белорусов или какой-то вот такой дискриминации именно по признаку того, что ты белорус. Более того, у меня довольно широкий круг общения белорусов, которые живут в Польше, которые выехали давно или которые относительно недавно тут появились. И те случаи, которые происходят, какие-то неприятные для них, я бы не сказал, что они связаны именно с национальностью или с гражданством белорусским. Да? Есть, в принципе, какие-то настроения, они усиливаются, по-моему, в Польше, такие слегка антимигрантские, но как бы никто специально не выделяет белорусов как какую-то ненавидимую нацию. Более того, белорусов в Польше реноме таких как бы хороших работников, честных людей, людей, которым можно доверять. Вот. И ну, вот с этим я сталкиваюсь чаще всего в последние годы.
8: То, что в Польше белорусов считают хорошими работниками и ценят их вклад в экономику страны, косвенно подтверждают и данные польского Нацбанка. Так, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены, а количество открывших собственный бизнес приближается к 23%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Воюйте сами, а наших верните домой. Родственники завербованных на СВО аргентинцев протестуют возле посольства России. В последний день выборов, в воскресенье, напротив российского посольства в Буэнос-Айресе выстроились десятки женщин. Они развернули огромную ленту плаката с фотографиями аргентинских мужчин, которые пропали без вести на Украине. Женщины протестуют, утверждая, что их родных обманным путем заманили на чужую войну, обещали им работу и космические деньги – 30-40 тысяч долларов. Теперь их близкие пропали, а ответов российская сторона не дает, жалуются аргентинцы. У Марии на войне оказался сын. Он уехал в Россию в поисках лучшего будущего, но в итоге оказался на фронте.
2: Я очень прошу вернуть мне сына живым. Я умоляю об этом. Господин министр иностранных дел, выполните свою работу как следует. Объясните, где наши мужчины, что с ними. Пожалуйста, пусть мой сын вернется домой.
3: В конце августа требовать ответов о судьбе близких выходили также родственники мужчин, завербованных из Перу. Тогда в столице прошла масштабная акция протеста. К зданию местного МИД вышли тысячи перуанцев, требующих срочно вывести их родных из России и остановить незаконный рекрутинг. Местных жителей обманом заставляли подписать контракт под видом обычной работы, после чего связь с близкими резко обрывалась. Так случилось с 40-летним сыном Нелиды Васкес. Даниэль Паламина Васкес пропал полгода назад. Он уезжал радостный и воодушевленный, что нашел высокооплачиваемую работу и сможет помочь семье, говорит его мать.
4: 17 марта я пришла попрощаться с ним перед его отъездом. Он сказал, что нашел хорошую работу за границей, в России. Это был последний раз, когда я его видела. Я спросила его, по какому адресу ты будешь находиться? Он ответил, что пока не знает. И что сообщит, когда приедет на место. Но он так со мной и не связался, просто пропал.
3: На удочку рекрутеров попал даже член главного корпуса добровольных пожарных Перу, человек, которого на родине считали героем. Аксель Роланда также отправился в Россию по ложным обещаниям, рассказывает его сестра.
4: Он уехал 20 марта этого года, а последний раз мы разговаривали с ним 26 апреля. У нас есть аудио и видеозаписи. Он говорил, что у него отобрали все документы, паспорта, оставили без связи, забрали все. Кроме того, его заставили купить одежду, которая там была нужна. Потом он пропал, и через несколько дней товарищ, который служил там же в армии, сообщил мне, что его задело взрывом дрона.
3: Эти истории перуанских мужчин крайне похожи на трагедии российских военных. Например, когда семьи не могут добиться для своих близких оказания им медицинской помощи.
4: У меня там находится племянник, Хуан Умберто Кастильо. Он позвонил нам 6 июня и сказал, что ранен, но до сих пор не добрался до больницы. У него трое детей. Его мать – инвалид. От всей этой боли у нее случился инсульт. Мы хотим справедливости. Чтобы его просто доставили в госпиталь и оказали помощь. Хотя бы это.
3: По данным МИД Перу, воевать в рядах армии России уехали 459 граждан этой страны. Как минимум 11 из них уже погибли, 114 числятся пропавшими без вести, и еще трое находятся в плену. Перуанские власти пытаются добиться ответов через дипломатов, но в российском посольстве заявили, что иностранцы подписывали контракты осознанно и знали про все риски.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Секретная повестка Рыженкова в Нью-Йорке. Впервые за 10 лет министр иностранных дел провел встречу со своим польским коллегой. Причем тут дроны и Россия.
22: Это первая ознакомительная встреча. Мы говорили о ситуации на границе и региональной безопасности. Меня также спросили, поднимал ли я вопрос о том, чтобы Беларусь не позволяла российским дронам и ракетам летать через свою территорию. Среди прочего, да.
5: Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи в Нью-Йорке с главой белорусского МИДа Максимом Рыженковым. Эксперты напоминают, что переговоров на таком уровне между странами не было с 2016 года. По словам Сикорского, сейчас появилась возможность хотя бы попробовать разморозить отношения.
22: Польская сторона отмечает освобождение Анджея Пачобута и улучшение ситуации на границе, которую Варшава за последние годы серьезно укрепила. В ближайшее время Польша также собирается открыть новое здание своего посольства в Минске. Мы также обсудили ситуацию в регионе.
5: Что конкретно стоит за нейтральной формулировкой «ситуация в регионе», объясняет политолог Николай Третьяк.
23: Всего за несколько дней до встречи Сикорский публично говорил об ударах российских беспилотников возле польской границы и называл это эскалацией. Для Польши сейчас важно понять, способен ли Минск хотя бы частично контролировать то, что происходит на его территории. Если российские дроны или ракеты снова пойдут через Беларусь в сторону Украины или стран НАТО, никакая оттепель с Варшавой долго не проживет. Главный вопрос – насколько Лукашенко вообще готов дистанцироваться от российских военных действий, которые напрямую создают проблемы его соседям? Думаю, об этом в первую очередь и шла речь во время встречи высокопоставленных чиновников.
5: Эксперты также напоминают, что бывшему политзаключенному Андрею Почобуту в начале сентября разрешили приехать в Беларусь. Причин, почему Александр Лукашенко решил таки наладить отношения с Польшей, может быть несколько, считает Олег Дубинин.
6: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Это есть контекст войны в Украине, есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
5: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте радиосигнал.ньюс.
7: Радиосигнал.

0: за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалило за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ну, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Внимание! Новая уловка военкоматов. Как школьный предмет ОБЖ используют как предлог для отказа в альтернативной гражданской службе. Суды начали отказывать призывникам в замене срочной службы на альтернативную из-за того, что в школе они проходили начальную военную подготовку. Такие случаи уже зафиксированы в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Нижнем Новгороде, в Краснодарском и Алтайском краях. Во всех судах говорят одно и то же.
3: Если молодой человек в школе собирал автомат, стрелял в тире, участвовал в военных сборах и получал хорошие оценки по теме «призыв на военную службу», это доказывает у него отсутствие пацифистских или религиозных убеждений и лишает права на альтернативную службу.
2: Также теперь, когда ребенок выпускается из школы, в его характеристике пишут, что у него нет устойчивых пацифистских убеждений, и это автоматически ставит крест на возможности замены военной службы на АГС, говорят адвокаты. При этом предмет ОБЖР или призыв на военную службу в школах обязательный, и отказаться от него нельзя. Все это еще один метод пополнить ряды армии на фронте, говорит адвокат Иван Чувеляев. По его словам, за последние 3 месяца значительно увеличилось количество обращений родственников-срочников о принуждении подписывать контракт с Минобороны.
4: Это дело очень сильно ожесточилось, потому что стали куда чаще применять силу, куда чаще применять, по сути, пытки, куда чаще не кормить, будить посреди ночи, заставлять бегать по плацу с кирпичами и так далее и тому подобное. Историй таких много, можете найти у нас в телеграм-канале. А с другой стороны, ну, это, наверное, всем известно, мы об этом много раз говорили все-таки, облавы на всех, кого могут так или иначе менты остановить в малых городах и в регионах. В первую очередь почему-то здесь стала Пенза, собственно, столица, и про нее говорили больше всего, но речь идет не только про нее. Там и Ижевск, и Дальний Восток, и Сибирь, примерно все регионы отметились хоть как-то. Во всех регионах, так или иначе, были эти облавы, были эти массовые задержания. Ну и в третью очередь, странным образом, вот именно в августе, в первую очередь, активизировались наматывания на контракт иностранных граждан. Понятно, там в основном Центральная Азия, но далеко не только, и обращений от граждан иностранных государств тоже стало очень много.
2: Единственный выход для школьников не попасть на срочную службу – это отказ от прохождения военной подготовки, говорят адвокаты. То есть заменить работу с оружием и стрельбу на теоретические знания. Для этого родители должны написать отказ на имя директора. Предмет ОБЖ вернули в школу в 2023 году, а с этого учебного года этих уроков стало в 2 раза больше. Кроме срочников на СВО вербуют и тех, кто может подлежать мобилизации. Рекрутеры обзванивают таких людей регулярно, говорит Степан из Новгорода.
5: Звонит у меня телефон. На том конце провода женский голос, представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть 2 варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, какой-то... Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он говорит, кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку.
2: Такие звонки только добавляют масла в огонь в разговоре о возможной мобилизации.

0: Тем временем в Удмуртии планируют обучить чиновников в работе в случае объявления мобилизации. Для этого власти выделили 353 тысячи рублей. В программе обучения организационные мероприятия создания запасов для мобилизационных нужд, а также снабжение населения и перевод экономики на работу в условиях военного времени.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о ценообразовании арендных квартир.
3: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ну, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
4: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиах.
4: Синий.
5: Нила.
4: Коричневый.
5: Бура.
4: Зеленый.
5: Сабз.
4: Оранжевый.
5: Наранджи.
4: Фиолетовый.
5: Джамуни.
4: Красный.
5: Сурх.
4: Белый.
5: Сафед.
4: Желтый.
5: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
7: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
6: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
7: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
6: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
7: Ой, да ладно тебе.
6: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
7: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
6: И что лето? Какая разница?
7: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
6: То есть ты хочешь сказать,
7: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
6: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
7: Вот. 5,3.
6: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
7: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% – это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
6: Каким еще пожаром?
7: Базовая инфляция в 5,3% – это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
6: Но цены же держат.
7: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
6: Ладно, если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
7: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
6: А что не так с садиками?
7: С начала 26-го года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
6: 5% за месяц? Серьезно?
7: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
6: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
7: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
6: Ну, санаторий можно и не поехать.
7: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
6: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
7: А что там с напитками?
6: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
7: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
6: Вода с сиропом – импорт?
7: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
6: А, ну логистика еще.
7: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
6: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
7: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
6: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
7: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
6: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
7: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
6: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
7: Но внутри продукта меньше.
6: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
7: Какой предел?
6: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
7: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
6: То есть льют суррогаты?
7: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
6: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
7: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
6: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
7: Какой еще козырь?
6: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов, Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
7: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
6: Почему? Стандартная метрика?
7: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
6: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
7: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
6: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
7: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
6: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
7: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
6: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
7: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
6: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
7: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
6: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
7: Вот именно.
6: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
7: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
6: Налог на бедность.
7: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
6: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
7: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
6: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
7: Продолжают.
6: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
7: Зарплаты не успевают за расходами.
6: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
7: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
6: Так, давай разберем. Первый сценарий.
8: Прессом.
9: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
7: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
9: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
7: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных влияний.
9: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
7: Это вызовет моментальный шок.
9: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
7: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
9: Иначе?
7: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
9: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
7: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
9: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
7: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
9: Но в системе жесткого контроля?
7: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
9: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
7: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
9: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
7: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
9: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
7: Да.
9: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
7: А чем?
9: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
7: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
9: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
7: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
9: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
7: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
9: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
7: Это просто невозможно.
9: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
7: Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения – Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Белорусы вместо подопытных кроликов. Первую российскую вакцину против ВПЧ хотят вывести на рынок Беларуси. Что важно знать?
13: Мы подали документы на регистрацию 4-валентной вакцины против вируса папилломы человека в Беларуси. Препарат предназначен для детей и взрослых от 9 до 45 лет и защищает от 4 типов вируса. Рассчитываем получить разрешение с конца этого года по первый квартал следующего.
12: Об этом заявили в российской компании «Нанотек». В самой России вакцина уже зарегистрирована, а первая партия должна поступить в медучреждение в конце сентября. Что это вообще за вакцина и от чего она защищает, объясняет врач-гинеколог Марина Орлова.
14: Типы ВПЧ 16 и 18 относятся к самым опасным. Именно с ними связано около 3/4 случаев рака шейки матки. Типы 6 и 11 чаще вызывают остроконечные кандиломы. Поэтому сама схема 4-валентной вакцины давно известна мировой медицине. По такому принципу уже много лет работают другие препараты против ВПЧ.
12: Идея такого препарата правильная, говорит эксперт, но и вопросы новая вакцина тоже вызывает.
14: Нигде нет точной информации о том, какие исследования она прошла, на каком количестве людей и какие данные по эффективности и побочным реакциям получили. Об этом пишет непосредственно Всемирная организация здоровья. Препарат новый, и собственного многолетнего опыта его использования еще нет. В этом свете россияне и белорусы выглядят в какой-то мере как полигон для испытаний. Если что-то не так, свернут вакцинацию. А если все будет успешно, то через от 5 до 10 лет можно и на другие страны продавать.
12: При этом вакцинация от ВПЧ сама по себе давно считается одним из основных способов профилактики рака шейки матки. По данным ВОЗ, такие прививки уже входят в национальные программы 162 стран. Для Беларуси такая профилактика важна и нужна. Вопрос лишь в том, насколько тщательно проверят новый российский препарат перед тем, как предлагать его белорусским детям и взрослым, говорят эксперты. Однако других вариантов пока нет. Западные препараты такого типа в стран на фоне санкций не поставляются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радиосигнал.
12: Травят белорусов по полной. Под Витебском накрыли цех по производству мясных чипсов. Там все было похоже на свинарник.
13: Частный цех в Полоцком районе работал без необходимой регистрации на переработку и производство мясной продукции. Несмотря на это, с начала 2026 года предприятие успело изготовить и продать более 1,3 тонны мясных чипсов.
12: Во время проверки выяснилось, что проблемы были не только с документами. На таре с добавками не было маркировки. Сотрудники работали без сменной санитарной одежды, а в дозаторах отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства.
13: По итогам проверки ветеринарную сертификацию продукции остановили, а сам объект исключили из торгового реестра. Работа цеха временно прекращена.
12: И это уже не первый громкий случай с мясной продукцией за последнее время. Ранее продажу продукции предприятия «Аркл» из Молодечно остановили после лабораторных исследований. В полуфабрикатах обнаружили бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллу. Не лучше ситуация и с молочной продукцией. Самым громким случаем массового отравления в этом году стала история с детьми в Борисове. Десятки малышей попали в больницу с кишечной инфекцией после того, как выпили кисломолочный продукт «Бифидин».
13: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена, продажа ее товаров прекращена.
12: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфа, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
15: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
12: И это далеко не полный список того, что находили в белорусской еде только в этом году. Весной в твороге «Беллакт» и говядине Жлобинского мясокомбината обнаруживали кишечную палочку. В Бресте за одну проверку из трех кафе отправили на утилизацию более 550 килограммов еды. Там готовили из просроченных продуктов и сырья без документов. А уже в июле в кафе и магазинах города изъяли еще больше 115 килограммов негодной продукции. Причем отдельная просрочка превышала 500 дней. В пинских пирожных кокоски и эгер нашли золотистый стафилококк, в улитке – кишечную палочку. Также госстандарт запрещал три вида приправ спец из-за нарушений микробиологических показателей. В большинстве случаев проверка приходила уже после того, как товар успевали съесть покупатели. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
16: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
17: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь, дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не охуй. Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, разматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуйте, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дичь.
16: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации, несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
17: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
16: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
18: Мы вышли гулять. Гуляли, я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина, трое мужчин с собакой, но они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
16: Где сейчас находится Ренат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юлия обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о планах строительства арендного жилья.
19: Жилье остается в приоритете развития нашей страны, и основной акцент, конечно, будет делаться на развитие арендного жилищного фонда. В 2026 году мы уже запланировали и строим в 1,5 раза больше жилищного фонда, чем арендного жилищного фонда, чем в прошлом году, и этот тренд будет увеличен. И сохранен. В целом за 5-летку мы должны построить более 5 миллионов метров квадратных жилья. И важный акцент, на который глава государства обратил внимание, что это жилье должно быть, понятно, хороших потребительских качеств. Это жилье должно быть востребованным, и оно должно строиться там, где оно сегодня нужно людям, молодым специалистам. Потому что, как мы понимаем, арендное жилье это в первую очередь строится для того, чтобы закрепить молодые кадры, закрепить специалистов в рамках тех инвестиционных проектов, которые реализуются в нашей стране.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Чернобыль еще надолго. В Гомельской области нашли грибы и ягоды с превышением нормы цезия в 51 раз. У любителей грибов и ягод в этом сезоне есть серьезная причина сдать их на проверку перед употреблением. Грибники Гомельской области принесли домой радиацию. В августе санитарные службы региона исследовали 116 проб продуктов на содержание цезия 137. Делится подробностями специалист местного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Тиунчик.
21: Уровень радиоактивного цезия в белорусских ягодах превысил норму в 51 раз. Опасные показатели обнаружили также в свежих и сушеных грибах. Норматив не прошла примерно каждая восьмая проба. Самое большое превышение обнаружили в ягодах из Кармянского района. Вместо допустимых 160 бекерелей на килограмм там зафиксировали больше 8000. В свежих грибах из этого же района содержание цезия оказалось почти в 4 раза выше нормы. Превышение нашли также в Брагинском, Наравлянском и Светлогорском районах.
20: Напомню, попавший вместе с пищей или водой в организм цезий 137 накапливается в мышечной ткани и становится источником внутреннего облучения. Хроническое воздействие ионизирующей радиации повышает риск развития онкологических заболеваний и наследственных патологий. По внешнему виду нельзя определить, загрязнены ли ягоды, грибы, рыба и прочее радионуклидами. Поэтому продукция из потенциально опасных районов перед употреблением рекомендуется проверять. Сделать это можно в Центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Белорусы недоумевают, откуда на землях, которые государство признало чистыми, взялась радиация.
0: Жлобин. Радиации нет, льгот вообще нет, а в ягодах и грибах превышает. Молодцы, конечно, наши чиновники. Еще же и земли, которые исключили из списка радиационно опасных, приказали задействовать в сельском хозяйстве, иначе будут штрафы. А потом вся Беларусь эти продукты зараженные ест.
3: В лесах радиация есть, а зерно на полях, воду в реках и озерах кто-то проверял на радиацию? Нет, потому что президент сказал, что в Беларуси радиации нет, он ее победил. А вот эти ваши все проверки – это провокация Запада и Европы. Пиздец, товарищи.
22: Как так? В Гомеле же отменили радиацию. В Кармянском районе сняли радиоактивную зону. Так куда смотрят власти? У нас в Гомеле сняли все льготы, а грибы почему-то с радиацией. У нас же по законодательству Гомель и Гомельская область чистые. Как так?
20: Отмечу, санитарные службы выявляют радиоактивные грибы и ягоды не только на Гомельщине, которая серьезно пострадала от аварии на ЧАЭС. А беспокойность у специалистов вызывает то, что в последнее время все чаще дары леса с превышением цезия-137 попадаются в Гродненской области, в районах Островецкой Белой АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Начальник генерального штаба Павел Муравейко о продолжающихся в Гомельской области командно-штабных учениях территориальной обороны.
23: Сейчас в вооруженных силах, в органах территориальной обороны самый пик их подготовки. Мы вышли на этап совместных учений, совместных мероприятий, где оттачиваем вопросы взаимодействия и совместных действий по основным показателям современных военных конфликтов. Такие мероприятия важны для того, чтобы повысить уровень подготовки, обучить офицеров, штабы, руководить подразделениями, личный состав подразделений научить действовать в рамках современных приемов и способов ведения боевых действий, в том числе при воздействии беспилотных летательных аппаратов, сложной радиоэлектронной обстановке, применение различных нестандартных средств нападения, ну и так далее.
11: Новости регионов на радиосигнал.
20: В Полоцком районе после визита сотрудников комитета госконтроля временно прекратил работу частный цех по производству мясных чипсов. Выяснилось, что на объекте нельзя было заниматься переработкой и производством мясной продукции, так как у предприятия не было соответствующей регистрации. Несмотря на это, в 2026 году фирма произвела и продала более 1300 тонн мясных чипсов. Кроме того, инспекторы выявили и другие нарушения. Так, например, на таре поставщика добавок и приправ, используемых в производстве, отсутствовали этикетки. Работники предприятия не имели сменную санитарную одежду, в дозаторах не было моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, отсутствовал отдельный инвентарь для уборки охлаждаемых камер холодильных шкафов. Объект исключен из торгового реестра, что запрещает осуществление его деятельности в сфере торговли и общественного питания. Виновных привлекли к ответственности. Минчанин поучаствовал в рекламной акции. Теперь ему грозит тюрьма. После рабочей смены 38-летний мужчина решил купить психотроп в теневом интернет-магазине. На сайте он увидел рекламный баннер. При оформлении нескольких заказов в течение суток покупателю полагался бонус в виде 1 грамма запрещенного вещества. Предложение жителя столицы заинтересовало, и он решил поучаствовать в акции. После оплаты администратор наркошопа прислал ему координаты и фотографии мест, где находились закладки. В тот же день мужчина отправился забирать вещества из тайника. Задержали его в лесу недалеко от станции метро «Могилевская». По информации, сохранившейся в смартфоне, сотрудники наркоконтроля нашли в закладках 2 свертка с порошком общей массой 1,61 грамма. В веществе обнаружили альфа-ПВП. Во время задержания минчанин находился под воздействием наркотиков. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Работу системы оповещения проверят в Гомельской области 24 сентября. Ежемесячная техническая проверка специального оборудования с запуском электросирен будет проходить с 11 до 13 часов. От населения никаких действий не требуется, достаточно сохранять спокойствие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
20: Новый бизнес на нелегальной миграции. Мужчина переоделся в пограничника и забрал деньги иностранцев. Кому выгодно разжигать мигрантский кризис на границе Беларуси? В Гродненской области трое белорусов устроили настоящее представление с переодеванием. В Свислочском районе трое мужчин предстанут перед судом по делу о мошенничестве, самовольном присвоении полномочий должностного лица и организации незаконной миграции. Делится подробностями произошедшего официальный представитель прокуратуры Гродненской области Татьяна Невмержицкая.
5: В ходе предварительного расследования установлено, что один из обвиняемых доставил потерпевших на автомобиле в заранее оговоренное место в Свисочском районе. Там их ожидал второй соучастник, переодетый в форму военнослужащего органов пограничной службы. Под предлогом проведения личного обыска лже-пограничник потребовал от иностранных граждан выйти из транспортного средства, переложить вещи и сбережения в машину подельника. Завладев деньгами и имуществом мигрантов на общую сумму почти 1500 рублей, фигуранты скрылись.
20: К слову, установлено, что летом прошлого года один из обвиняемых также выступал организатором незаконной миграции. Вместе со своей 24-летней знакомой он помог 5 иностранцам незаконно пересечь границу РБ с ЕС. За то, что пара подельников перевезла мигрантов из Молодечно в Свислочский район, а также купила им лопаты и болторезы для разбора пограничного заграждения, они получили вознаграждение в $350. Так кому же выгодно миграционное давление на границе Беларуси? Аналитик Александр Класковский считает, что Минск использует мигрантов как политическое оружие на фоне попыток мирных переговоров по Украине и налаживания отношений с Западом.
6: С Европой Лукашенко по-прежнему на ножах. Да, сейчас у него появились надежды на то, что он сварит кашу с американским президентом, но Европа придерживается жесткой линии. Недавно был введен новый пакет санкций против Белоруссии. Видимо, пока Лукашенко здесь не видит перспектив. Если вот этот трек между Минском и Вашингтоном будет развиваться, то, возможно, мы увидим изменения в отношении Минска к Европе в плане нелегальной миграции. Очевидно, что вот эти атаки мигрантов на границы стран ЕС носят планомерный характер, и белорусские власти, белорусские силовики так или иначе этот процесс регулируют. Об этом можно судить по ряду симптомов. Во-первых, сам Лукашенко неоднократно открытым текстом заявлял о том, что вот вы на меня петлю мне на шею набросили, имея в виду санкции, так почему я должен вас от этих нелегалов защищать? Это не однажды звучало публично.
20: По мнению эксперта, миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан искусственно, и он крайне выгоден прежде всего России, поскольку отвлекает ресурсы и внимание Запада и Европы от других важных проблем региона, и в первую очередь от войны на Украине, отмечает Класковский. Кроме того, таким образом РФ укрепляет свой контроль над Беларусью, поскольку республика все глубже увязает в международной изоляции, а значит становится все более зависимой от финансовой, военной и политической поддержки Москвы, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Новости союзного государства.
1: Мина замедленного действия, дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам 6 месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.
7: Да, безусловно, как у государства огромная проблема. Это дыра в бюджете, это дефицит. Они не могут, по сути, сокращать расходы, потому что это двигается сейчас. Они как и могли, уже сократили. Военные расходы – это неприкасаемое. Значит, им надо увеличивать доходы, потому что в долг уже практически не получается брать. Фундаментальная проблема российской экономики – это война. Из-за нее такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
1: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
8: Я ем медленно. Пикник уже стоит 100 рублей, блин. 100 рублей.
9: 152 рубля. Ну, дороговато тут.
24: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
9: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говорить, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы не торопился с такими выводами, друзья.
25: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
1: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный фактор. Плюс к этому предприятия будут включать в цену товаров защиту от беспилотников, которую требует государство. Из-за ударов по маркетплейсам вырастут цены и на некоторые категории одежды и обуви, предупреждают эксперты. На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
26: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано с тем, что Путин озвучил дефицит бюджета 5 триллионов рублей на 2027 год, а он не может существовать, такой дефицит бюджета, в нынешней конфигурации доходов и расходов. Как они могут выйти в следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент в гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. Реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначный темп годовой инфляции.
1: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
27: Кроме арендного жилья, в стране продолжает строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
12: Важный сигнал.
13: Москва не одобрит. Первое судно с белорусским калием прибудет в США в октябре. Реверанс для Трампа или выгодная бизнес-сделка?
14: Речь идет о 30 тысячах тонн хлорида калия, или МОР, наиболее распространенного вида калийных удобрений. Поставка станет первым физическим подтверждением возобновления коммерческой торговли белорусским калием со Штатами после отмены американских ограничений.
13: Это фрагмент статьи отраслевого агентства Argus Media. Эксперты напоминают, что США ввели санкции против Беларусь-калия в августе 2021 года. Позднее под ограничения попали также белорусская калийная компания и другие связанные с отраслью структуры, рассказывает экономист Игорь Боровик.
15: После завершения переходного периода американским компаниям было запрещено проводить с ними операции. В декабре 2025 года Вашингтон объявил о намерении снять ограничения с белорусского калийного сектора после освобождения 123 заключенных. В марте 2026 года Беларусь-калий, белорусскую калийную компанию и ряд других предприятий исключили из списка.
13: Американские власти при этом отдельно пояснили, что отмена санкций не означает автоматической разблокировки имущества и денег, замороженных во время действия ограничений, говорит эксперт. Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь все равно готова продавать калийные удобрения американским и не только покупателям.
27: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации?
13: Европейские ограничения на белорусский калий при этом сохраняются, поэтому полноценного возвращения на западный рынок пока нет. Но сама сделка с США показывает, Минск снова пытается торговаться с Западом напрямую. И в Москве такую самостоятельность вряд ли будут воспринимать спокойно, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
27: Кроме арендного жилья, в стране продолжает строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства.
1: Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам шести месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.

0: данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
1: Зря я медленно охренел. Пикник уже стоит 100 рублей, блин. 100 рублей.
2: 152 рубля. Ну, дороговато тут.
3: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
2: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говорить, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы не торопился с такими выводами, друзья.
4: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
0: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный фактор. Плюс к этому предприятия будут включать в цену товаров защиту от беспилотников, которую требует государство. Из-за ударов по маркетплейсам вырастут цены и на некоторые категории одежды и обуви, предупреждают эксперты. На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
5: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано с тем, что Путин озвучил дефицит бюджета 5 триллионов рублей на 2027 год, а он не может существовать, такой дефицит бюджета, в нынешней конфигурации доходов и расходов. Как они могут выйти в следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент в гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. Реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначный темп годовой инфляции.
0: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
8: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
7: А что это тогда?
8: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
7: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
8: Ну, проблемы там серьезные, да.
7: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то. Только с капиталистической...

0: американским оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
1: Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
0: Ну, это понятно, переработка.
1: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично с просто хирургической точностью уничтожаются.
0: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
1: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
0: Ого.
1: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
0: Ломаются от переработки.
1: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
0: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
1: Затыкают как могут.
0: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
1: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
0: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
1: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
0: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
1: Угу. Типа спасибо, мы сами.
0: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
1: Ну, такова реальность сейчас.
0: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
1: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
0: Вот именно.
1: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
0: И рисков для оборудования?
1: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
0: Искать другие рынки?
1: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
0: Ну да, это было золотое дно.
1: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
0: Настоящий клондайк для экономики.
1: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
0: Угу.
1: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
0: Ну а почему нет? Китай большой.
1: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
0: Понятно.
1: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
0: Подожди, подожди. Единственный вариант ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
1: Я называю это выживанием.
0: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
1: Ну да.
0: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
2: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
0: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
2: Но цены растут, да?
0: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А и 95-й у них там только-только ползет к 70.
2: Угу.
0: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
2: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
0: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
2: Да, это проблема.
0: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
1: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
0: И схема работала идеально.
1: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
0: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
1: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
0: И заводы встанут.
1: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
0: Да уж.
1: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
0: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
1: Давай.
0: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
1: Пластырь – это хорошее сравнение.
0: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
1: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
0: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
2: Угу.
0: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
2: Потому что маржи нет.
0: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
3: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
0: Какой?
3: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
0: Ну, трубопроводы.
3: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
0: И что тогда?
3: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
0: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
3: Бинго!
0: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
2: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
0: Да их нет.
2: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
0: А если атаки станут сильнее?
2: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
0: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Консультант отдела рекламы Управления защитой прав потребителей и контроля рекламы Юлия Хвалюк о том, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли разработало проект закона о рекламе, который серьезно затронет сферу игорного бизнеса.
6: В настоящее время отсутствуют ограничения по объему размещения и распространения такой рекламы. Рекламы игорных заведений, азартных игр. Во исполнение поручения главы государства в целях совершенствования правового регулирования в сфере игорного бизнеса, а также недопущения развития игровой зависимости у населения, особенно в молодежной среде, март оперативно подготовлен, разработан проект закона о рекламе, который направлен на согласование с заинтересованными, а также правительству, который предусматривает изменения закона о рекламе. Как к содержанию такой рекламы игорных заведений, азартных игр, в том числе виртуальных игорных заведений, так и по местам ее размещения и распространения. В частности, предусматривается обязательное наличие предупредительной надписи об отсутствии гарантии выигрыша и риске финансовых потерь. В том числе предусматривается полный запрет на размещение рекламы игорных заведений, в том числе виртуальных игорных заведений и азартного бизнеса в наружной рекламе. Исключение составляет только вывески рекламного характера на транспортных средствах, салонах транспорта, транспортных средств, на остановочных пунктах общественного транспорта, на автовокзалах, железнодорожных вокзалах, в том числе в многоквартирных жилых домах, торговых объектах, объектах общественного питания, торговых центрах.
7: Важный сигнал.
8: По такой цене желающих нет. Лукашенко недоволен пустующим арендным жильем. Что с ним не так?
9: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну, а где хозяйский подход? Ну, что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят.
8: Жилищный вопрос снова стал во главу угла обсуждения в правительстве. На совещании по вопросам строительной отрасли Александр Лукашенко высказал недовольство невостребованностью арендного жилья, из-за чего около 6 тысяч таких незаселенных помещений по всей Беларуси, которые не обслуживались и не ремонтировались, определены под снос. Премьер-министр Александр Турчин объяснил, что простаивают в основном дома и квартиры, попавшие в категорию арендных еще в 2016 году.
10: У нас на 1 января 2016 года у нас были служебное жилье, ведомственное жилье, в колхозах жилье, неприватизированное жилье граждан. И с 1 января 2016 года оно все стало арендным жильем. И вот то, о чем вы говорите, вот эти незаполненное жилье арендное, это в большинстве своем в сельской местности старые дома.
8: Если опираться на, так сказать, мнение из народа, можно сделать вывод, что премьер-министр не озвучивает всю информацию или замалчивает ряд причин простоя арендного жилья. Так белорусы часто жалуются, что дома и квартиры в аренду им предлагают только в небольших населенных пунктах и деревнях, где нет ни рабочих мест, ни необходимой для жизни, особенно с детьми, инфраструктуры. А добраться в крупные города или райцентры невозможно из-за транспортной изоляции. Кроме того, люди часто публикуют в соцсетях фото и видео о том, в каком плачевном состоянии находятся предлагаемые им арендные метры. А кто-то и вовсе набивает пороги, чтобы по праву получить арендное жилье, но постоянно сталкивается с отказом.
11: А Лукашенко видел это арендное жилье? Там ремонта лет 10 не было. Оно непригодно для жизни. Или предлагают проблемную вторичку, где печное отопление. Да чтобы в этих квартирах жить, нужно 1010 долларов, если не больше вложить. Ну, чтобы хоть терпимо было.
12: Мы – молодая семья. Жена – педиатр. Я – солдат-срочник. На все наши обращения касаемо арендного жилья нам отвечают «свободного нет, ждите». А тут оказывается столько невостребованного и столько сносить хотят. Так что вопрос тут не к людям, почему оно простаивает.
13: В Бресте попасть на арендное жилье – это мамонт должен сдохнуть. А тут оказывается прям 17 тысяч пустующих, и оно никому не надо. Вот это парадокс. А сколько в Беларуси семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий? Сколько тех, кому жить негде? Но у нас в стране все как обычно. Пусть лучше сгниет. А потом мы еще на сносе и строительстве нового заработаем, но людям ничего не достанется. Позорище, а не государство.
8: Напомню, правительство Беларуси определило ключевым способом решения квартирного вопроса на ближайшую пятилетку именно арендное жилье. При этом темпы строительства жилья с господдержкой, коммерческого и индивидуального, было решено замедлить, а объемы вводимых в эксплуатацию квартир сократить. Между тем, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят более 542 тысяч белорусских семей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
14: Уже определено, что 17-18 декабря состоится заседание ВНС, и Чем оно будет отличаться? Конечно, элементы торжественности с учетом 30-летия, безусловно, будут. Но в любом случае, в соответствии с Конституцией, собрание будет рассматривать все те вопросы, которые входят в его компетенцию. Поэтому это будет очередное рабочее заседание. Кроме того, президентом подписан указ об учреждении медали юбилейной. Соответственно, возможно, тоже какие-то элементы с учетом принятого решения тоже будут внесены. Мы находимся в процессе подготовки материальной базы, изготовления медалей, подготовки решения, соответственно, о награждении. Решение будет приниматься председателем Всебелорусского народного собрания Александром Григорьевичем Лукашенко. Поэтому мы сейчас готовим эти материалы. В прошлом году на предыдущем заседании утверждалась программа социально-экономического развития, но сейчас уже в соответствии с законом правительство будет отчитываться о ходе выполнения этой программы. Мы планируем в том числе и что-то не похожее даже, а и выставка достижений, но это, видимо, будет не отдельно, не на отдельной площадке, а в рамках проведения собрания, потому что, ну, действительно, 30 лет достижения и за 30-летие, и за предыдущий год, и с учетом уже прошедшего времени, когда собрание стало конституционным органом, безусловно, есть достижения, есть решения. Но, опять же, мы находимся в процессе подготовки.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного нуталончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
15: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
13: Это комфорт, за который стоит платить.
15: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
13: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
15: Но регистратура – это еще не вся медицина.
13: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
15: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
13: Какое неравенство? 40 рублей.
15: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
13: Я не говорю, что это копейки, ну…
15: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
13: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
15: Нормальный график работы врача.
13: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
15: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
13: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
15: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечит-то врач, а не отсутствие очереди.
16: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
15: И что он делает эти 30 минут?
16: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
15: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
16: Бред. Врач лечит пациента.
15: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
16: И это плохо.
15: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
16: Вот именно, 40 пациентов. Это же конвейер.
15: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
16: Ага, я про это и говорю.
15: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
16: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
15: Лечит, если случай понятный.
16: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
15: Почему же?
16: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
15: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
16: Что за конспирология?
15: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
16: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
15: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
16: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
15: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
16: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
15: А почему тогда?
16: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
15: Но это логично для бюджета.
16: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
15: Это преувеличение.
16: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
15: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
16: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
15: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
16: Ну давай.
15: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
16: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
15: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
17: Да, я знаю, что это такое.
15: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
17: Я с этим и не спорю.
15: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
17: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
15: Тебя перенаправят, если случай срочный.
17: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
15: Поликлиники ведут хроников.
17: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
15: Ну, электронные карты внедряются.
17: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
15: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
17: Опять я виновата.
15: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
17: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
15: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
17: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
15: Зато бесплатно.
17: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
15: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
17: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
15: Давай.
17: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 года вперед.
15: Там нет столько частников.
17: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
15: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
17: Какая монополия, если это частный бизнес?
15: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
17: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
16: или в состоянии выгорания.
15: А врач в элитной платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
16: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
15: Ну да, ищет, к чему придраться.
16: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
15: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
16: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
15: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
16: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
15: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
16: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
15: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
16: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
15: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
16: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
15: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
16: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
15: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
16: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
15: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
16: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
15: На этом и закончим. Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
9: Я, извини, перебью тебя, Юры, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь.
18: Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
19: Это вранье.
18: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжищи уходят за пределы нашего государства.
7: Важный сигнал.
20: Москва не одобрит. Первое судно с белорусским калием прибудет в США в октябре. Реверанс для Трампа или выгодная бизнес-сделка?
21: Речь идет о 30 тысячах тонн хлорида калия, или МОР, наиболее распространенного вида калийных удобрений. Поставка станет первым физическим подтверждением возобновления коммерческой торговли белорусским калием со Штатами после отмены американских ограничений.
20: Это фрагмент статьи отраслевого агентства Argus Media. Эксперты напоминают, что США ввели санкции против Беларусь-калия в августе 2021 года. Позднее под ограничения попали также белорусская калийная компания и другие связанные с отраслью структуры, рассказывает экономист Игорь Боровик.
22: После завершения переходного периода американским компаниям было запрещено проводить с ними операции. В декабре 2025 года Вашингтон объявил о намерении снять ограничения с белорусского калийного сектора после освобождения 123 заключенных. В марте 2026 года Беларусь-Калий, белорусскую калийную компанию и ряд других предприятий исключили из списка.
20: Американские власти при этом отдельно пояснили, что отмена санкций не означает автоматической разблокировки имущества и денег, замороженных во время действия ограничений, говорит эксперт. Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь все равно готова продавать калийные удобрения американским и не только покупателям.
18: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации.
20: Европейские ограничения на белорусский калий при этом сохраняются, поэтому полноценного возвращения на западный рынок пока нет. Но сама сделка США показывает, Минск снова пытается торговаться с Западом напрямую. И в Москве такую самостоятельность вряд ли будут воспринимать спокойно, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
18: Я, извини, перебью тебя, Юры, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас?
1: Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
3: Это вранье.
1: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжище уходят за пределы нашего государства.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
23: Сиаха.
19: Синий.
23: Нила.
19: Коричневый.
23: Бура.
19: Зеленый.
23: Сабз.
19: Оранжевый.
23: Наранджи.
19: Фиолетовый.
23: Джамуни.
19: Красный.
23: Сурх.
19: Белый.
23: Сафед.
19: Желтый.
23: Пила.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Важный сигнал.
20: Белорусы вместо подопытных кроликов. Первую российскую вакцину против ВПЧ хотят вывести на рынок Беларуси. Что важно знать?
25: Мы подали документы на регистрацию четырехвалентной вакцины против вируса папилломы человека в Беларуси. Препарат предназначен для детей и взрослых от 9 до 45 лет и защищает от 4 типов вируса. Рассчитываем получить разрешение с конца этого года по первый квартал следующего.
20: Об этом заявили в российской компании «Нанотек». В самой России вакцина уже зарегистрирована, а первая партия должна поступить в медучреждение в конце сентября. Что это вообще за вакцина и от чего она защищает, объясняет врач-гинеколог Марина Орлова.
26: Типы ВПЧ 16 и 18 относятся к самым опасным. Именно с ними связано около 3/4 случаев рака шейки матки. Типы 6 и 11 чаще вызывают остроконечные кандиломы. Поэтому сама схема четырехвалентной вакцины давно известна мировой медицине. По такому принципу уже много лет работают другие препараты против ВПЧ.
20: Идея такого препарата правильная, говорит эксперт, но и вопросы новая вакцина тоже вызывает.
26: Нигде нет точной информации о том, какие исследования она прошла, на каком количестве людей и какие данные по эффективности и побочным реакциям получили. Об этом пишет непосредственно Всемирная организация здоровья. Препарат новый, и собственного многолетнего опыта его использования еще нет. В этом свете россияне и белорусы выглядят в какой-то мере как полигон для испытаний. Если что-то не так, свернут вакцинацию. А если все будет успешно, то через от 5 до 10 лет можно и на другие страны продавать.
20: При этом вакцинация от ВПЧ сама по себе давно считается одним из основных способов профилактики рака шейки матки. По данным ВОЗ, такие прививки уже входят в национальные программы 162 стран. Для Беларуси такая профилактика важна и нужна. Вопрос лишь в том, насколько тщательно проверят новый российский препарат перед тем, как предлагать его белорусским детям и взрослым, говорят эксперты. Однако других вариантов пока нет. Западные препараты такого типа в стран на фоне санкций не поставляются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
24: новости регионов. На радиосигнал.
0: Прокуратура Светлогорского района Гомельской области совместно с межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира проверила, как ведется в районе лесохозяйственная деятельность, и выявила ряд нарушений. Установлено, что на одной из лесосек не была вывезена древесина различных пород общим объемом 11,62 кубометров. Здесь она находилась более года. В единой государственной автоматизированной системе отсутствовали сведения о ее заготовке. Из-за длительного хранения под открытым небом, в том числе деловой древесины, ее качество ухудшилось. На трех лесопромышленных складах лесничеств объем хранящейся заготовленной древесины не соответствовал данным в системе госучета, что способствует фактам хищения, подмены качества сырья на низкопробный. Например, на промежуточном складе имелись в наличии более 50 кубометров дров сосны, не внесенных в базу. Кроме того, на территории одного из лесничеств выявили несанкционированную свалку бытовых отходов. К дисциплинарной и административной ответственности за нарушение привлекли двух виновных – лесничего и тракториста. В Жлобинском районе пострадал 24-летний мужчина. В деревне Ректа местный житель пилил металлическую бочку из-под растворителя. Использовал для этого угловую шлифовальную машинку, которую часто называют болгаркой. Как рассказали в МЧС, из-за искры и вспышки газовоздушной смеси на нем загорелась одежда. Ее мужчина потушил самостоятельно и обратился в больницу. Его госпитализировали. Проводится проверка. В Бресте сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 26 сентября по 8 ноября. В областном центре под эти цели определили 9 мест. Для торговли заявились более 300 участников из разных уголков Брестской области, имеющие личное подсобное хозяйство, а также фермеры, предприниматели, сельхозорганизации, предприятия-переработчики. Покупателям предложат приобрести молочную и мясную продукцию, рыбу, картофель, свеклу, репчатый лук, капусту, морковь, томаты, огурцы, чеснок, перец, фасоль, зелень, фрукты, ягоды и мед. Можно будет купить зерно, рассаду, саженцы и прочее. Наиболее широко торговля развернется на улице Гаврилова, проспекте Машерова, улицах Московская, Сябровская и Махновича. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Из первых уст.
5: Заместитель директора по научной работе Института системных исследований Светлана Кондратенко о мировых ценах на какао-бобы.
3: В мае 2025 года это был очередной пик 11 тысяч долларов США, а уже в феврале 2026 года только 3 тысячи долларов США. В начале сентября нынешнего года мировая котировка за тонну какао-бобов составляло примерно 6800 долларов США. А уже сейчас 6000 долларов США за тонну. То есть рынок достаточно волатилен. На текущий момент довольно сложно спрогнозировать, стабилизируется рынок или не стабилизируется в ближайшие годы. В настоящее время происходит некоторое смещение фокуса мощностей по переработке какао из стран Европейского Союза в страны Азии.
24: Важный сигнал.
20: Секретная повестка Рыженкова в Нью-Йорке. Впервые за 10 лет министр иностранных дел провел встречу со своим польским коллегой. Причем тут дроны и Россия.
6: Это первая ознакомительная встреча. Мы говорили о ситуации на границе и региональной безопасности. Меня также спросили, поднимал ли я вопрос о том, чтобы Беларусь не позволяла российским дронам и ракетам летать через свою территорию. Среди прочего, да.
20: Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи в Нью-Йорке с главой белорусского МИДа Максимом Рыженковым. Эксперты напоминают, что переговоров на таком уровне между странами не было с 2016 года. По словам Сикорского, сейчас появилась возможность хотя бы попробовать разморозить отношения.
21: Польская сторона отмечает освобождение Анджея Пачобута и улучшение ситуации на границе, которую Варшава за последние годы серьезно укрепила. В ближайшее время Польша также собирается открыть новое здание своего посольства в Минске. Мы также обсудили ситуацию в регионе.
20: Что конкретно стоит за нейтральной формулировкой «ситуация в регионе», объясняет политолог Николай Третьяк.
8: Всего за несколько дней до встречи Сикорский публично говорил об ударах российских беспилотников возле польской границы и называл это эскалацией. Для Польши сейчас важно понять, способен ли Минск хотя бы частично контролировать то, что происходит на его территории. Если российские дроны или ракеты снова пойдут через Беларусь в сторону Украины или стран НАТО, никакая оттепель с Варшавой долго не проживет. Главный вопрос – насколько Лукашенко вообще готов дистанцироваться от российских

0: проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Он, это есть контекст войны в Украине. Есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
1: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о повышении платы за современное арендное жилье.
4: Также было обращено внимание на то, что с этого года принято решение об оснащении арендного жилья минимальным необходимым набором техники. То есть сегодня арендная квартира уже будет оснащаться холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью. Ну и каким-то минимальным, абсолютно минимальным набором, допустим, встроенным шкафом, для того, чтобы человеку, уже заселившись, было где, скажем так, оставить свои вещи, для того, чтобы качественно выполнять свои служебные обязанности. Поэтому, безусловно, что вот эти вот все моменты, которые связаны с повышением качества строительства жилья, с повышением его благоустроенности, не может оставаться на том уровне оплаты. Это тоже была одна из тем, на которую обратил внимание и глава государства, и комитет государственного контроля. Поэтому были предложены механизмы, они разработаны были еще в 2014 году, и фактически они в стране работают с 2016 года, поэтому они требуют такой, скажем так, тонкой донастройки, исходя из местных условий развития того или иного региона.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк».
6: Привет!
5: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
6: Ага, ну, например, пилот или хирург.
5: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
6: А, путеец, монтёр пути.
5: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
6: Угу.
5: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
6: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
5: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
6: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
5: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
6: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну типа в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
5: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы. Экономика часто держится на приезжих.
6: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит,

0: привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
1: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
0: Интересно.
1: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
0: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
1: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт International», с запросом всего на 36 человек.
0: Подожди. Сколько?
1: 36.
0: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
1: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
0: Именно.
1: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
0: Какая?
1: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
0: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
1: Вот-вот.
0: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
1: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
0: Ну да, когда работать вообще некому.
1: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
0: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
1: Точно.
0: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
1: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
0: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
1: Да, около 300 долларов.
0: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
1: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
0: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
1: Кажется, что да, но...
0: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
1: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
0: Ну да, логично.
1: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
0: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
1: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
0: И сколько это?
1: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
0: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
1: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на $300, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
0: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
1: Нет, конечно.
0: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
1: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на $300 или даже $500 жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
0: Ага. А еще медстраховка нужна.
1: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины и, самое главное, услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
0: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
1: Итоговый чек на одного необученного мигранта около 3000 рублей в месяц.
0: Что? Подожди. То есть, они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
1: Да, именно так система и работает.
0: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
1: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
0: А то есть денег в бюджете на всех нет?
1: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
0: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
1: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
0: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
1: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
0: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
1: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
0: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
1: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
0: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
1: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
0: В смысле, как турагентство?
1: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД. Предприятие оплачивает визы, билеты. Человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
0: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
1: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
0: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
1: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
0: Ну, разница с $300 очевидна.
1: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-$700, плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
0: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
1: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
0: И полное отсутствие инфраструктуры, ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
1: Согласен.
0: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
1: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
0: А кому обслуживать, если людей нет?
1: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
0: А когда массово увольняли за нелояльность?
1: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
0: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
1: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
0: Жутко звучит.
1: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
0: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
1: О чем именно?
0: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
1: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
0: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум дважды пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около полусотни солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только один раз был успешным.
4: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны? Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
3: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область российские военные ее повторили.
4: украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а, судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
3: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
5: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочным формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
3: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Кутенск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически. Сообщали без деталей тогда военкоры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
7: обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Чернобыль еще надолго. В Гомельской области нашли грибы и ягоды с превышением нормы цезия в 51 раз. У любителей грибов и ягод в этом сезоне есть серьезная причина сдать их на проверку перед употреблением. Грибники Гомельской области принесли домой радиацию. В августе санитарные службы региона исследовали 116 проб продуктов на содержание цезия 137. Делится подробностями специалист местного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Тиунчик.
9: Уровень радиоактивного цезия в белорусских ягодах превысил норму в 51 раз. Опасные показатели обнаружили также в свежих и сушеных грибах. Норматив не прошла примерно каждая восьмая проба. Самое большое превышение обнаружили в ягодах из Кармянского района. Вместо допустимых 160 бекерелей на килограмм там зафиксировали больше 8000. В свежих грибах из этого же района содержание цезия оказалось почти в 4 раза выше нормы. Превышение нашли также в Брагинском, Наравлянском и Светлогорском районах.
8: Напомню, попавший вместе с пищей или водой в организм цезий 137 накапливается в мышечной ткани и становится источником внутреннего облучения. Хроническое воздействие ионизирующей радиации повышает риск развития онкологических заболеваний и наследственных патологий. По внешнему виду нельзя определить, загрязнены ли ягоды, грибы, рыба и прочее радионуклидами. Поэтому продукция из потенциально опасных районов перед употреблением рекомендуется проверять. Сделать это можно в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Белорусы недоумевают, откуда на землях, которые государство признало чистыми, взялась радиация.
10: Жлобин. Радиации нет, льгот вообще нет, а в ягодах и грибах превышает. Молодцы, конечно, наши чиновники. Еще же и земли, которые исключили из списка радиационно опасных, приказали задействовать в сельском хозяйстве, иначе будут штрафы. А потом вся Беларусь эти продукты зараженные ест.
11: В лесах радиация есть, а зерно на полях, воду в реках и озерах кто-то проверял на радиацию? Нет, потому что президент сказал, что в Беларуси радиации нет, он ее победил. А вот эти ваши все проверки – это провокация Запада и Европы. Пиздец, товарищи.
12: Как так? В Гомеле же отменили радиацию. В Кармянском районе сняли радиоактивную зону. Так куда смотрят власти? У нас в Гомеле сняли все льготы, а грибы почему-то с радиацией. У нас же по законодательству Гомель и Гомельская область чистые. Как так?
8: Отмечу, санитарные службы выявляют радиоактивные грибы и ягоды не только на Гомельщине, которая серьезно пострадала от аварии на ЧАЭС. На беспокойность у специалистов вызывает то, что в последнее время все чаще дары леса с превышением цезия 137 попадаются в Гродненской области, в районах Островецкой Белой ЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
8: Дешевле дома сидеть. Женщин зазывают закрыть 200 вакансий столичного метрополитена. Зарплаты не очень. Проблема с нехваткой рабочих рук в Минском метрополитене остается актуальной не один год. На сегодня в Общереспубликанском банке вакансий актуально 204 предложения. Отмечу, что в год белорусской женщины столичная подземка активно зазывает на работу белорусок. Правда, вместо должности машиниста электропоезда зарплатой до 4500 рублей до вычета налогов, на которую по-прежнему набирают исключительно мужчин, женщинам предлагают более скромные варианты. «Мы до сих пор не можем управлять поездом», рассказывает минчанка Алена.
13: Зато мы можем быть уборщицами за 1000-1200 рублей. Ведь управлять поездами – это исключительно мужское дело. А женщина только и может, что мыть да стирать за всеми. Да и для мужчин зарплата в 4500 с графиком в метро – такое себе удовольствие. Хотя, думаю, если бы набирали женщин, то у них бы оплата труда при абсолютно одинаковых с мужчинами обязанностях была бы намного ниже.
8: Еще одна минчанка Ирина, которая с детства мечтала быть причастной к работе подземки, поделилась, какие вакансии в Минском метро предложили ей.
14: Пожалуй, самое привлекательное предложение – кассир. Правда, в базе вакансий указана зарплата от 1700 до 2000 рублей. А по факту мне назвали цифру в 1200, потому что нет разряда, нет стажа. Можно еще устроиться дежурной по станции. Это те, кто на платформе следит за прибытием и отбытием поездов и за безопасностью людей. Зарплата на сайте была от 1400 рублей, по факту сказали, что потолок 1100. А, забыла сказать, это все тоже до вычета налогов. Но самое обидное, что мне с моим техническим первым и инженерным вторым высшим образованием не предложили ничего по профилю. Ничего. Не потому, что вакансий нет, а потому что «Девушка, ну вы что, шутите? Ну какой из вас работник?» Да, вот так прямо и сказали.
8: Также Минский метрополитен предлагает вакансию «Инспектор-специалист службы безопасности», в чьи обязанности входит досмотр личных вещей и контроль пропускного режима с грязной зарплатой до 2500 рублей. Но, как оказалось, женщинам устроиться на эту должность тоже непросто. Делится своей историей минчанка Дарья.
15: «Мне отказали, объяснив отказ тем, что «ну вы же женщина». А если вам сопротивление окажут, что вы сделаете? Вы же не такая сильная, как мужчины. На минуточку, у меня КМС по боксу. Я до сих пор тренирую детей, участвую в спаррингах с мужчинами. Просто мне нужна еще одна работа, чтобы жить хотя бы нормально. Я уже не говорю про жить хорошо. А еще мне сказали, да кто вас слушать будет, если вы потребуете предъявить вещи к досмотру? А как вы с хулиганами справитесь? Хотелось бы мне там в кабинете ему показать пару приемов, но... Я же девочка, а девочки так себя не ведут. Все, чего заслужили женщины в свой год, так это открытие странных памятников, архитектурных композиций и показательных выступлений с лекциями для галочки в рабочих коллективах.
8: Это все истории к текущему часу. Делитесь своим мнением и задавайте интересующие вопросы в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
17: Кроме арендного жилья, в стране продолжает строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Новый бизнес на нелегальной миграции. Мужчина переоделся в пограничника и забрал деньги иностранцев. Кому выгодно разжигать мигрантский кризис на границе Беларуси? В Гродненской области трое белорусов устроили настоящее представление с переодеванием. В Свислочском районе трое мужчин предстанут перед судом по делу о мошенничестве, самовольном присвоении полномочий должностного лица и организации незаконной миграции. Делится подробностями произошедшего официальный представитель прокуратуры Гродненской области Татьяна Невмержицкая.
18: В ходе предварительного расследования установлено, что один из обвиняемых доставил потерпевших на автомобиле в заранее оговоренное место в Свисочском районе. Там их ожидал второй соучастник, переодетый в форму военнослужащего органов пограничной службы. Под предлогом проведения личного обыска лже-пограничник потребовал от иностранных граждан выйти из транспортного средства, переложить вещи и сбережения в машину подельника. Завладев деньгами и имуществом мигрантов на общую сумму почти 1500 рублей, фигуранты скрылись.
8: К слову, установлено, что летом прошлого года один из обвиняемых также выступал организатором незаконной миграции. Вместе со своей 24-летней знакомой он помог 5 иностранцам незаконно пересечь границу РБ с ЕС. За то, что пара подельников перевезла мигрантов из Молодечно в Свислочский район, а также купила им лопаты и болторезы для разбора пограничного заграждения, они получили вознаграждение в $350. Так кому же выгодно миграционное давление на границе Беларуси? Аналитик Александр Класковский считает, что Минск использует мигрантов как политическое оружие на фоне попыток мирных переговоров по Украине и налаживания отношений с Западом.
19: С Европой Лукашенко по-прежнему на ножах. Да, сейчас у него появились надежды на то, что он сварит кашу с американским президентом, но Европа придерживается жесткой линии. Недавно был введен новый пакет санкций против Белоруссии. Видимо, пока Лукашенко здесь не видит перспектив. Если вот этот трек между Минском и Вашингтоном будет развиваться, то, возможно, мы увидим изменения в отношении Минска к Европе в плане нелегальной миграции. Очевидно, что вот эти атаки мигрантов на границы стран ЕС носят планомерный характер, и белорусские власти, белорусские силовики так или иначе этот процесс регулируют. Об этом можно судить по ряду симптомов. Во-первых, сам Лукашенко неоднократно открытым текстом заявлял о том, что вот вы на меня петлю мне на шею набросили, имея в виду санкции, так почему я должен вас от этих нелегалов защищать? Это не однажды звучало публично.
8: По мнению эксперта, миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан искусственно, и он крайне выгоден прежде всего России, поскольку отвлекает ресурсы и внимание Запада и Европы от других важных проблем региона, и в первую очередь от войны на Украине, отмечает Класковский. Кроме того, таким образом РФ укрепляет свой контроль над Беларусью, поскольку республика все глубже увязает в международной изоляции, а значит становится все более зависимой от финансовой, военной и политической поддержки Москвы, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
20: Уже определено, что 17-18 декабря состоится заседание ВНС. И чем оно будет отличаться? Конечно, элементы торжественности с учетом 30-летия, безусловно, будут. Но в любом случае, в соответствии с Конституцией, собрание будет рассматривать все те вопросы, которые входят в его компетенцию. Поэтому это будет очередное рабочее заседание. Кроме того, президентом подписан указ об учреждении медали юбилейной. Соответственно, возможно, тоже какие-то элементы с учетом принятого решения тоже будут внесены. Мы находимся в процессе подготовки материальной базы, изготовления медалей, подготовки решения, соответственно, о награждении. Решение будет приниматься председателем Всебелорусского народного собрания Александром Григорьевичем Лукашенко. Поэтому мы сейчас готовим эти материалы. В прошлом году на предыдущем заседании утверждалась программа социально-экономического развития, но сейчас уже в соответствии с законом правительство будет отчитываться о ходе выполнения этой программы. Мы планируем в том числе и что-то не похожее даже, а и выставка достижений. Но это, видимо, будет не отдельно, не на отдельной площадке, а в рамках проведения собрания, потому что, ну, действительно, 30 лет достижения и за 3 десятилетия, и за предыдущий год, и с учетом уже прошедшего времени, когда собрание стало конституционным органом, безусловно, есть достижения, есть решения. Но, опять же, мы находимся в процессе подготовки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Уже пятая встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Уды для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
21: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре, всей. Это наше предложение.
1: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встрече Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
22: Действительно, у Китая есть рычаги, и, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать, ну, наверное, потому что Китай все устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
1: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого использует собственную разработку ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
23: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов, промышленных центров и прочее.
1: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: По такой цене желающих нет. Лукашенко недоволен пустующим арендным жильем. Что с ним не так?
17: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Вы что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят.
24: Жилищный вопрос снова стал во главу угла обсуждения в правительстве. На совещании по вопросам строительной отрасли Александр Лукашенко высказал недовольство невостребованностью арендного жилья, из-за чего около 6 тысяч таких незаселенных помещений по всей Беларуси, которые не обслуживались и не ремонтировались, определены под снос. Премьер-министр Александр Турчин объяснил, что простаивают в основном дома и квартиры, попавшие в категорию арендных еще в 2016 году.
0: У нас на 1 января 2016 года у нас были служебное жилье, ведомственное жилье, в колхозах жилье, неприватизированное жилье граждан. И с 1 января 2016 года оно все стало арендным жильем. И вот то, о чем вы говорите, вот эти незаполненное жилье арендное, это в большинстве своем в сельской местности старые дома.
24: Если опираться на, так сказать, мнение из народа, можно сделать вывод, что премьер-министр не озвучивает всю информацию или замалчивает ряд причин простоя арендного жилья. Так белорусы часто жалуются, что дома и квартиры в аренду им предлагают только в небольших населенных пунктах и деревнях, где нет ни рабочих мест, ни необходимой для жизни, особенно с детьми, инфраструктуры. А добраться в крупные города или райцентры невозможно из-за транспортной изоляции. Кроме того, люди часто публикуют в соцсетях фото и видео о том, в каком плачевном состоянии находятся предлагаемые им арендные метры. А кто-то и вовсе набивает пороги, чтобы по праву получить арендное жилье, но постоянно сталкивается с отказом.
3: А Лукашенко видел это арендное жилье? Там ремонта лет 10 не было, оно непригодно для жизни. Или предлагают проблемную вторичку, где печное отопление. Да чтобы в этих квартирах жить, нужно $10,000, если не больше вложить. Ну, чтобы хоть терпимо было.
4: Мы – молодая семья. Жена – педиатр. Я – солдат-срочник. На все наши обращения касаемо арендного жилья нам отвечают «Свободного нет, ждите». А тут оказывается столько невостребованного и столько сносить хотят. Так что вопрос тут не к людям, почему оно простаивает.
5: В Бресте попасть на арендное жилье – это мамонт должен сдохнуть. А тут оказывается прям 17 тысяч пустующих, и оно никому не надо. Вот это парадокс. А сколько в Беларуси семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий? Сколько тех, кому жить негде? Но у нас в стране все как обычно. Пусть лучше сгниет. А потом мы еще на сносе и строительстве нового заработаем, но людям ничего не достанется. Позорище, а не государство.
24: Напомню, правительство Беларуси определило ключевым способом решения квартирного вопроса на ближайшую пятилетку именно арендное жилье. При этом темпы строительства жилья с господдержкой, коммерческого и индивидуального, было решено замедлить, а объемы вводимых в эксплуатацию квартир сократить. Между тем, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят более 542 тысяч белорусских семей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
6: Покойники в долгах. Погибших на СВО предпринимателей обяжут вернуть остаток полученных грантов. На Чукотке изменили правила региональной поддержки предпринимателей, которые погибли в зоне боевых действий. Речь идет о получателях грантов. Если такие люди погибнут, соглашение с ними расторгнут без штрафов, и не нужно будет возвращать деньги, которые предприниматель уже потратил на предусмотренные бизнес-проектом цели и подтвердил это документами. Однако есть есть нюанс. Оставшуюся непотраченную часть гранта придется вернуть в окружной бюджет. Причем даже если деньги физически потрачены, а документальных подтверждений нет. Кто именно должен это сделать после смерти предпринимателя, в приказе не уточняется. Однако юристы говорят, бремя долгов ляжет на плечи ближайших родственников. О том, как военных постепенно лишают льгот и обещанных привилегий, рассказывает жена участника СВО Михаила Рожки, который ныне служит в 11-м танковом полку.
9: С каких пор военных перестали уважать? Извините, но у меня подкипает. Если мы вспомним, как к военным относились раньше, как им оплачивали билеты в отпуск, как давали хорошее жилье, как детей устраивали в сады, в школы, как жену обеспечивали работой, то что происходит сейчас? Каждый раз одна и та же песня.
6: Женщина рассказала, что мужа в очередной раз перевели по службе из Санкт-Петербурга в Калининград. При этом льготы семье участника СВО не предоставили. Из-за отсутствия места в детском саду женщина не может выйти на работу, хотя деньги семье нужны позарез.
9: Это наш уже четвертый переезд, и каждый раз одно и то же. В Питере мы ждали садик 1 год. У меня муж участник СВО, ветеран боевых действий. У него там куча медалей, заслуг. Он действующий военнослужащий, служба по контракту. Мы переезжаем не по своей прихоти и воле. Но нам не дают детский сад. Я должна сидеть без работы, с ребенком, потому что, извините, вас, льготников таких, 300 человек, сидите и ждите. В итоге я с ребенком хожу, обиваю пороги администрации города Калининграда, комитет образования, обзваниваю все телефоны, госуслуги, МФЦ, сижу целыми днями. И результата никакого, абсолютно.
6: Также из-за халатности воинской части по пересылке документов семья не может получить положенную компенсацию за жилье.
9: Под наем вам не смогут начислить за жилье, которое вы снимаете, потому что не пришло ваше личное дело из Петербурга. Вот когда оно придет, вы съездите в ДЖО, получите справку о том, что вы не обеспечиваетесь жильем, только потом мы начнем оформлять. То есть сейчас все месяцы, которые мы оплачиваем за квартиру, нам никто не компенсирует. Ну и, конечно же, компенсация не в ту сумму, за которую ты снимаешь квартиру. Например, мы снимаем за 50, компенсируют тебе только 25 на 3 членов семьи.
6: Компенсацию за переезд семья военного тоже не получила и теперь оказалась по уши в долгах.
9: Перевоз вещей вы, пожалуйста, за свой счет организуйте, а мы вам потом компенсируем. Ну, можете, конечно, взять военный контейнер, за который вы тоже должны заплатить, но мы вам потом компенсируем. А что, если у меня сейчас нет денег? По факту мы влезли в такие просто бешеные долги, и нам до сих пор ничего не компенсировали. Это просто какой-то кошмар. Я не понимаю, почему так перестали ценить военных. Неужели они и их семьи достойны такого отношения?
6: Жена военного говорит, это очень тяжело каждый раз срываться с насиженного места и переезжать, кардинально меняя свою жизнь. Но главное, это очень обременительно финансово, а положенные компенсации и льготы для военных существуют только на словах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. В Важный сигнал.
10: Секретная повестка Рыженкова в Нью-Йорке. Впервые за 10 лет министр иностранных дел провел встречу со своим польским коллегой. Причем тут дроны и Россия.
11: Это первая ознакомительная встреча. Мы говорили о ситуации на границе и региональной безопасности. Меня также спросили, поднимал ли я вопрос о том, чтобы Беларусь не позволяла российским дронам и ракетам летать через свою территорию. Среди прочего, да.
10: Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи в Нью-Йорке с главой белорусского МИДа Максимом Рыженковым. Эксперты напоминают, что переговоров на таком уровне между странами не было с 2016 года. По словам Сикорского, сейчас появилась возможность хотя бы попробовать разморозить отношения.
11: Польская сторона отмечает освобождение Анджея Пачобута и улучшение ситуации на границе, которую Варшава за последние годы серьезно укрепила. В ближайшее время Польша также собирается открыть новое здание своего посольства в Минске. Мы также обсудили ситуацию в регионе.
10: Что конкретно стоит за нейтральной формулировкой «ситуация в регионе», объясняет политолог Николай Третьяк.
12: Всего за несколько дней до встречи Сикорский публично говорил об ударах российских беспилотников возле польской границы и называл это эскалацией. Для Польши сейчас важно понять, способен ли Минск хотя бы частично контролировать то, что происходит на его территории. Если российские дроны или ракеты снова пойдут через Беларусь в сторону Украины или стран НАТО, никакая оттепель с Варшавой долго не проживет. Главный вопрос – насколько Лукашенко вообще готов дистанцироваться от российских военных действий, которые напрямую создают проблемы его соседям? Думаю, об этом в первую очередь и шла речь во время встречи высокопоставленных чиновников.
10: Эксперты также напоминают, что бывшему политзаключенному Андрею Пачобуту в начале сентября разрешили приехать в Беларусь. Причин, почему Александр Лукашенко решил таки наладить отношения с Польшей, может быть несколько, считает Олег Дубинин.
13: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Это есть контекст войны в Украине, есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
10: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о ценообразовании арендных квартир.
17: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ну, ему, может, и надо помочь. Но Это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Внимание! Новая уловка военкоматов. Как школьный предмет ОБЖ используют как предлог для отказа в альтернативной гражданской службе. Суды начали отказывать призывникам в замене срочной службы на альтернативную из-за того, что в школе они проходили начальную военную подготовку. Такие случаи уже зафиксированы в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Нижнем Новгороде, в Краснодарском и Алтайском краях. Во всех судах говорят одно и то же.
8: Если молодой человек в школе собирал автомат, стрелял в тире, участвовал в военных сборах и получал хорошие оценки по теме «призыв на военную службу», это доказывает у него отсутствие пацифистских или религиозных убеждений

0: количество обращений родственников-срочников о принуждении подписывать контракт с Минобороны.
1: Это дело очень сильно ожесточилось, потому что стали куда чаще применять силу, куда чаще применять, по сути, пытки, куда чаще не кормить, будить посреди ночи, заставлять бегать по плацу с кирпичами и так далее и тому подобное. Историй таких много, потому что найти у нас в телеграм-канале. А с другой стороны, ну, это, наверное, всем известно, мы об этом много раз говорили все-таки, облавы на всех, кого могут так или иначе менты остановить в малых городах и в регионах. В первую очередь почему-то здесь стала Пенза, собственно, столица, и про нее говорили больше всего, но речь идет не только про нее. Там и Ижевск, и Дальний Восток, и Сибирь, примерно все регионы отметились хоть как-то. Во всех регионах так или иначе были эти облавы, были эти массовые задержания. Ну и в третью очередь, странным образом, вот именно в августе, в первую очередь, активизировались наматывания на контракт иностранных граждан. Понятно, там в основном Центральная Азия, но далеко не только, и обращений от граждан иностранных государств тоже стало очень много.
0: Единственный выход для школьников не попасть на срочную службу – это отказ от прохождения военной подготовки, говорят адвокаты. То есть заменить работу с оружием и стрельбу на теоретические знания. Для этого родители должны написать отказ на имя директора. Предмет ОБЖ вернули в школу в 2023 году, а с этого учебного года этих уроков стало в два раза больше. Кроме срочников на СВО вербуют и тех, кто может подлежать мобилизации. Рекрутеры обзванивают таких людей регулярно, говорит Степан из Новгорода.
2: Звонит у меня телефон. На том конце провода женский голос, представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какой-то... Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку.
0: Такие звонки только добавляют масла в огонь в разговоре о возможной мобилизации. Тем временем в Удмуртии планируют обучить чиновников в работе в случае объявления мобилизации. Для этого власти выделили 353 тысячи рублей. В программе обучения организационные мероприятия создания запасов для мобилизационных нужд, а также снабжение населения и перевод экономики на работу в условиях военного времени.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о ценообразовании арендных квартир.
5: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ну, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
6: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
7: Сиаха.
6: Синий.
7: Нила.
6: Коричневый.
7: Бура.
6: Зеленый.
7: Сабз.
6: Оранжевый.
7: Наранджи.
6: Фиолетовый.
7: Джамуни.
6: Красный.
7: Сурх.
6: Белый.
7: Сафед.
6: Желтый.
7: Пила.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.

0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
2: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
1: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
2: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
1: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
2: Ой, да ладно тебе.
1: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
2: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
1: И что лето? Какая разница?
2: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
1: То есть ты хочешь сказать,
2: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
1: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
2: Вот. 5,3.
1: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
2: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
1: Каким еще пожаром?
2: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
1: Но цены же держат.
2: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
1: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
2: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
1: А что не так с садиками?
2: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
1: 5% за месяц? Серьезно?
2: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный и неизбежный платеж.
1: Ну подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
2: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
1: Ну, в санаторий можно и не поехать.
2: Для пенсионеров в Беларуси санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
1: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
2: А что там с напитками?
1: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
2: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
1: Вода с сиропом – импорт?
2: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
1: А, ну логистика еще.
2: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
1: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
2: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
1: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
2: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
1: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
2: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
1: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
2: Но внутри продукта меньше.
1: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
2: Какой предел?
1: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
2: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
1: То есть льют суррогаты?
2: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
1: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
2: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
1: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
2: Какой еще козырь?
1: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
2: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
1: Почему? Стандартная метрика?
2: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
1: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
2: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
1: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
2: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей, 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
1: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
2: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
1: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
2: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
1: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
2: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
1: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
2: Вот именно.
1: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
2: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
1: Налог на бедность.
2: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
1: То есть Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
2: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
1: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
2: Продолжают?
1: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
2: Зарплаты не успевают за расходами.
1: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
2: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
1: Так, давай разберем. Первый сценарий.
3: Прессом.
4: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
2: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
4: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
2: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
4: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
2: Это вызовет моментальный шок.
4: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
2: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
4: Иначе?
2: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
4: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
2: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желаний регуляторов в кабинетах.
4: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
2: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
4: Но в системе жесткого контроля?
2: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов, это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
4: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
2: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
4: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пики. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
2: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
4: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
2: Да.
4: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
2: А чем?
4: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
2: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
4: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
2: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
4: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
2: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
4: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
2: Это просто невозможно.
4: Все. Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
2: Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Белорусы вместо подопытных кроликов. Первую российскую вакцину против ВПЧ хотят вывести на рынок Беларуси. Что важно знать?
6: Мы подали документы на регистрацию 4-валентной вакцины против вируса папилломы человека в Беларуси. Препарат предназначен для детей и взрослых от 9 до 45 лет и защищает от 4 типов вируса. Рассчитываем получить разрешение с конца этого года по первый квартал следующего.
5: Об этом заявили в российской компании «Нанотек». В самой России вакцина уже зарегистрирована, а первая партия должна поступить в медучреждение в конце сентября. Что это вообще за вакцина и от чего она защищает, объясняет врач-гинеколог Марина Орлова.
7: Типы ВПЧ 16 и 18 относятся к самым опасным. Именно с ними связано около 3/4 случаев рака шейки матки. Типы 6 и 11 чаще вызывают остроконечные кандиломы. Поэтому сама схема 4-валентной вакцины давно известна мировой медицине. По такому принципу уже много лет работают другие препараты против ВПЧ.
5: Идея такого препарата правильная, говорит эксперт, но и вопросы новая вакцина тоже вызывает.
7: Нигде нет точной информации о том, какие исследования она прошла, на каком количестве людей и какие данные по эффективности и побочным реакциям получили. Об этом пишет непосредственно Всемирная организация здоровья. Препарат новый, и собственного многолетнего опыта его использования еще нет. В этом свете россияне и белорусы выглядят в какой-то мере как полигон для испытаний. Если что-то не так, свернут вакцинацию. А если все будет успешно, то через от 5 до 10 лет можно и на другие страны продавать.
5: При этом вакцинация от ВПЧ сама по себе давно считается одним из основных способов профилактики рака шейки матки. По данным ВОЗ, такие прививки уже входят в национальные программы 162 стран. Для Беларуси такая профилактика важна и нужна. Вопрос лишь в том, насколько тщательно проверят новый российский препарат перед тем, как предлагать его белорусским детям и взрослым, говорят эксперты. Однако других вариантов пока нет. Западные препараты такого типа в стран на фоне санкций не поставляются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радио «Сигнал».
5: Травят белорусов по полной. Под Витебском накрыли цех по производству мясных чипсов. Там все было похоже на свинарник.
6: Частный цех в Полоцком районе работал без необходимой регистрации на переработку и производство мясной продукции. Несмотря на это, с начала 2026 года предприятие успело изготовить и продать более 1,3 тонны мясных чипсов.
5: Во время проверки выяснилось, что проблемы были не только с документами. На таре с добавками не было маркировки. Сотрудники работали без сменной санитарной одежды, а в дозаторах отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства.
6: По итогам проверки ветеринарную сертификацию продукции остановили, а сам объект исключили из торгового реестра. Работа цеха временно прекращена.
5: И это уже не первый громкий случай с мясной продукцией за последнее время. Ранее продажу продукции предприятия «Аркл» из Молодечна остановили после лабораторных исследований. В полуфабрикатах обнаружили бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллу. Не лучше ситуация и с молочной продукцией. Самым громким случаем массового отравления в этом году стала история с детьми в Борисове. Десятки малышей попали в больницу с кишечной инфекцией после того, как выпили кисломолочный продукт «Бифидин».
6: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
5: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфа, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
8: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
5: И это далеко не полный список того, что находили в белорусской еде только в этом году. Весной в твороге «Беллакт» и говядине Жлобинского мясокомбината обнаруживали кишечную палочку. В Бресте за одну проверку из трех кафе отправили на утилизацию более 550 килограммов еды. Там готовили из просроченных продуктов и сырья без документов. А уже в июле в кафе и магазинах города изъяли еще больше 115 килограммов негодной продукции. Причем отдельная просрочка превышала 500 дней. В пинских пирожных «Кокоски» и «Эгер» нашли золотистый стафилококк, в «Улитке»

0: кишечную палочку. Также госстандарт запрещал 3 вида приправ спец из-за нарушений микробиологических показателей. В большинстве случаев проверка приходила уже после того, как товар успевали съесть покупатели. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
3: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь, дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не охуй. Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуйте, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дично.
2: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации, несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
3: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
2: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
4: Мы вышли гуляли, я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина, трое мужчин с собакой, они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
2: Где сейчас находится Ренат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юлия обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о планах строительства арендного жилья.
6: Жилье остается в приоритете развития нашей страны, и основной акцент, конечно, будет делаться на развитие арендного жилищного фонда. В 2026 году мы уже запланировали и строим в 1,5 раза больше жилищного фонда, чем арендного жилищного фонда, чем в прошлом году, и этот тренд будет увеличен. И сохранен. В целом за 5-летку мы должны построить более 5 миллионов метров квадратных жилья. И важный акцент, на который глава государства обратил внимание, что это жилье должно быть, понятно, хороших потребительских качеств. Это жилье должно быть востребованным, и оно должно строиться там, где оно сегодня нужно людям, молодым специалистам. Потому что, как мы понимаем, арендное жилье это в первую очередь строится для того, чтобы закрепить молодые кадры, закрепить специалистов.

0: Листов в рамках тех инвестиционных проектов, которые реализуются в нашей стране.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Чернобыль еще надолго. В Гомельской области нашли грибы и ягоды с превышением нормы цезия в 51 раз. У любителей грибов и ягод в этом сезоне есть серьезная причина сдать их на проверку перед употреблением. Грибники Гомельской области принесли домой радиацию. В августе санитарные службы региона исследовали 116 проб продуктов на содержание цезия 137. Делится подробностями специалист местного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Тиунчик.
3: Уровень радиоактивного цезия в белорусских ягодах превысил норму в 51 раз. Опасные показатели обнаружили также в свежих и сушеных грибах. Норматив не прошла примерно каждая восьмая проба. Самое большое превышение обнаружили в ягодах из Кармянского района. Вместо допустимых 160 бекерелей на килограмм там зафиксировали больше 8 тысяч. В свежих грибах из этого же района содержание цезия оказалось почти в 4 раза выше нормы. Превышение нашли также в Брагинском, Наравлянском и Светлогорском районах.
2: Напомню, попавший вместе с пищей или водой в организм цезий 137 накапливается в мышечной ткани и становится источником внутреннего облучения. Хроническое воздействие ионизирующей радиации повышает риск развития онкологических заболеваний и наследственных патологий. По внешнему виду нельзя определить, загрязнены ли ягоды, грибы, рыба и прочее радионуклидами. Поэтому продукция из потенциально опасных районов перед употреблением рекомендуется проверять. Сделать это можно в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Белорусы недоумевают, откуда на землях, которые государство признало чистыми, взялась радиация.
4: Жлобин. Радиации нет, льгот вообще нет, а в ягодах и грибах превышает. Молодцы, конечно, наши чиновники. Еще же и земли, которые исключили из списка радиационно опасных, приказали задействовать в сельском хозяйстве, иначе будут штрафы. А потом вся Беларусь эти продукты зараженные ест.
5: В лесах радиация есть, а зерно на полях, воду в реках и озерах. Кто-то проверял на радиацию? Нет. Потому что президент сказал, что в Беларуси радиации нет. Он ее победил. А вот эти ваши все проверки – это провокация Запада и Европы. Пиздец, товарищи.
6: Как так? В Гомеле же отменили радиацию. В Кармянском районе сняли радиоактивную зону. Так куда смотрят власти? У нас в Гомеле сняли все льготы, а грибы почему-то с радиацией. У нас же по законодательству Гомель и Гомельская область чистые. Как так?
2: Отмечу, санитарные службы выявляют радиоактивные грибы и ягоды не только на Гомельщине, которая серьезно пострадала от аварии на ЧАЭС. Обеспокоенность у специалистов вызывает то, что в последнее время все чаще дары леса с превышением цезия 137 попадаются в Гродненской области, в районах Островецкой Белой АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Начальник генерального штаба Павел Муравейко о продолжающихся в Гомельской области командно-штабных учениях территориальной обороны.
8: Сейчас в вооруженных силах, в органах территориальной обороны самый пик их подготовки. Мы вышли на этап совместных учений, совместных мероприятий, где оттачиваем вопросы взаимодействия и совместных действий по основным показателям современных военных конфликтов. Такие мероприятия важны для того, чтобы повысить уровень подготовки, обучить офицеров штабы руководить подразделениями, личный состав подразделений научить действовать в рамках современных приемов и способов ведения боевых действий, в том числе при воздействии беспилотных летательных аппаратов, сложной радиоэлектронной обстановке, применение различных нестандартных средств нападения, ну и так далее.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: В Полоцком районе после визита сотрудников комитета госконтроля временно прекратил работу частный цех по производству мясных чипсов. Выяснилось, что на объекте нельзя было заниматься переработкой и производством мясной продукции, так как у предприятия не было соответствующей регистрации. Несмотря на это, в 2026 году фирма произвела и продала более 1300 тонн мясных чипсов. Кроме того, инспекторы выявили и другие нарушения. Так, например, на таре поставщика добавок и приправ, используемых в производстве, отсутствовали этикетки. Работники предприятия не имели сменную санитарную одежду, в дозаторах не было моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, отсутствовал отдельный инвентарь для уборки охлаждаемых камер, холодильных шкафов. Объект исключен из торгового реестра, что запрещает осуществление его деятельности в сфере торговли и общественного питания. Виновных привлекли к ответственности. Минчанин поучаствовал в рекламной акции. Теперь ему грозит тюрьма. После рабочей смены 38-летний мужчина решил купить психотроп в теневом интернет-магазине. На сайте он увидел рекламный баннер. При оформлении нескольких заказов в течение суток покупателю полагался бонус в виде 1 грамма запрещенного вещества. Предложение жителя столицы заинтересовало, и он решил поучаствовать в акции. После оплаты администратор наркошопа прислал ему координаты и фотографии мест, где находились закладки. В тот же день мужчина отправился забирать вещества из тайника. Задержали его в лесу недалеко от станции метро «Могилевская». По информации, сохранившейся в смартфоне, сотрудники наркоконтроля нашли в закладках 2 свертка с порошком общей массой 1,61 грамма. В веществе обнаружили альфа-ПВП. Во время задержания минчанин находился под воздействием наркотиков. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Работу системы оповещения проверят в Гомельской области 24 сентября. Ежемесячная техническая проверка специального оборудования с запуском электросирен будет проходить с 11 до 13 часов. От населения никаких действий не требуется, достаточно сохранять спокойствие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Новый бизнес на нелегальной миграции. Мужчина переоделся в пограничника и забрал деньги иностранцев. Кому выгодно разжигать мигрантский кризис на границе Беларуси? В Гродненской области трое белорусов устроили настоящее представление с переодеванием. В Свислочском районе трое мужчин предстанут перед судом по делу о мошенничестве, самовольном присвоении полномочий должностного лица и организации незаконной миграции. Делится подробностями произошедшего официальный представитель прокуратуры Гродненской области Татьяна Невмержицкая.
9: В ходе предварительного расследования установлено, что один из обвиняемых доставил потерпевших на автомобиле в заранее оговоренное место в Свисочском районе. Там их ожидал второй соучастник, переодетый в форму военнослужащего органов пограничной службы. Под предлогом проведения личного обыска уже пограничник потребовал от иностранных граждан выйти из транспортного средства, переложить вещи и сбережения в машину подельника. Завладев деньгами и имуществом мигрантов на общую сумму почти 1500 рублей, фигуранты скрылись.
2: К слову, установлено, что летом прошлого года один из обвиняемых также выступал организатором незаконной миграции. Вместе со своей 24-летней знакомой он помог 5 иностранцам незаконно пересечь границу РБ с ЕС. За то, что пара подельников перевезла мигрантов из Молодечно в Свислочский район, а также купила им лопаты и болторезы для разбора пограничного заграждения, они получили вознаграждение в $350. Так кому же выгодно миграционное давление на границе Беларуси? Аналитик Александр Класковский считает, что Минск использует мигрантов как политическое оружие на фоне попыток мирных переговоров по Украине и налаживания отношений с Западом.
10: С Европой Лукашенко по-прежнему на ножах. Да, сейчас у него появились надежды на то, что он сварит кашу с американским президентом, но Европа придерживается жесткой линии. Недавно был введен новый пакет санкций против Белоруссии. Видимо, пока Лукашенко здесь не видит перспектив. Если вот этот трек между Минском и Вашингтоном будет развиваться, то, возможно, мы увидим изменения в отношении Минска к Европе в плане нелегальной миграции. Очевидно, что вот эти атаки мигрантов на границы стран ЕС носят планомерный характер, и белорусские власти, белорусские силовики так или иначе этот процесс регулируют. Об этом можно судить по ряду симптомов. Во-первых, сам Лукашенко неоднократно открытым текстом заявлял о том, что вот вы на меня петлю мне на шею набросили, имея в виду санкции, так почему я должен вас от этих нелегалов защищать? Это не однажды звучало публично.
2: По мнению эксперта, миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан искусственно, и он крайне выгоден прежде всего России, поскольку отвлекает ресурсы и внимание Запада и Европы от других важных проблем региона, и в первую очередь от войны на Украине, отмечает Класковский. Кроме того, таким образом РФ укрепляет свой контроль над Беларусью, поскольку республика все глубже увязает в международной изоляции, а значит становится все более зависимой от финансовой, военной и политической поддержки Москвы, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам шести месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.
12: Да, безусловно, как у государства огромная проблема. Это дыра в бюджете, это дефицит. Они не могут, по сути, сокращать расходы, потому что это двигается сейчас. Они как и могли, уже сократили. Военные расходы – это неприкасаемое. Значит, им надо увеличивать доходы, потому что в долг уже практически не получается брать. Фундаментальная проблема российской экономики – это война. Из-за нее такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
11: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
13: Я ем медленно. Пикник уже стоит 100 рублей, блин. Нас 100 рублей.
14: 152 рубля. Ну, дороговато тут.
15: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
14: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говорить, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы не торопился с такими выводами, друзья.
16: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
11: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный фактор. Плюс к этому предприятия будут включать в цену товаров защиту от беспилотников, которую требует государство. Из-за ударов по маркетплейсам вырастут цены и на некоторые категории одежды и обуви, предупреждают эксперты. На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
17: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано с тем, что Путин озвучил дефицит бюджета 5 триллионов рублей на 2027 год, а он не может существовать, такой дефицит бюджета, в нынешней конфигурации доходов и расходов. Как они могут выйти в следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент в гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. Реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначный темп годовой инфляции.
11: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
18: Кроме арендного жилья, в стране продолжается строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, о которых просило правительство, было исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Москва не одобрит. Первое судно с белорусским калием прибудет в США в октябре. Реверанс для Трампа или выгодная бизнес-сделка?
20: Речь идет о 30 тысячах тонн хлорида калия или МОР, наиболее распространенного вида калийных удобрений. Поставка станет первым физическим подтверждением возобновления коммерческой торговли белорусским калием со Штатами после отмены американских ограничений.
19: Это фрагмент статьи отраслевого агентства Argus Media. Эксперты напоминают, что США ввели санкции против Беларусь-калия в августе 2021 года. Позднее под ограничения попали также белорусская калийная компания и другие связанные с отраслью структуры, рассказывает экономист Игорь Боровик.
0: После завершения переходного периода американским компаниям было запрещено проводить с ними операции. В декабре 2025 года Вашингтон объявил о намерении снять ограничения с белорусского калийного сектора после освобождения 123 заключенных. В марте 2026 года Беларусь Калий, белорусскую калийную компанию и ряд других предприятий исключили из списка.
19: Американские власти при этом отдельно пояснили, что отмена санкций не означает автоматической разблокировки имущества и денег, замороженных во время действия ограничений, говорит эксперт. Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь все равно готова продавать калийные удобрения американским и не только покупателям.
21: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% всех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации.
19: Европейские ограничения на белорусский калий при этом сохраняются, поэтому полноценного возвращения на западный рынок пока нет. Но сама сделка США показывает, Минск снова пытается торговаться с Западом напрямую. И в Москве такую самостоятельность вряд ли будут воспринимать спокойно, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
18: Кроме арендного жилья, в стране продолжает строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам шести месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.
12: Да, безусловно, как у государства огромная проблема. Это дыра в бюджете, это дефицит. Они не могут, по сути, сокращать расходы, потому что это двигается сейчас. Они как и могли, уже сократили. Военные расходы – это неприкасаемое. Значит, им надо увеличивать доходы, потому что в долг уже практически не получается брать. Фундаментальная проблема российской экономики – это война. Из-за нее такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
11: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
13: Я ем медленно. Пикник уже стоит 100 рублей, блин.
14: У нас 100 рублей. 152 рубля. Ну, дороговато тут.

0: На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
1: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано с тем, что Путин озвучил дефицит бюджета 5 триллионов рублей на 2027 год, а он не может существовать, такой дефицит бюджета, в нынешней конфигурации доходов и расходов. Как они могут выйти в следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент в гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. Реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначный темп годовой инфляции.
0: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк» Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
4: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
3: А что это тогда?
4: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
3: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
4: Ну, проблемы там серьезные, да.
3: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то. Только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
4: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
3: Ну, это понятно, переработка.
4: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
3: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику.

0: И график этот прям супер плотный.
1: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется, реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
0: Ого.
1: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
0: Ломаются от переработки.
1: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
0: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
1: Затыкают как могут.
0: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
1: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
0: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
1: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
0: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
1: Угу. Типа спасибо, мы сами.
0: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
1: Ну, такова реальность сейчас.
0: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
1: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
0: Вот именно.
1: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
0: И рисков для оборудования?
1: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
0: Искать другие рынки?
1: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
0: Ну да, это было золотое дно.
1: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
0: Настоящий клондайк для экономики.
1: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
0: Угу.
1: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
0: Ну а почему нет? Китай большой.
1: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
0: Понятно.
1: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
0: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
1: Я называю это выживанием.
0: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
1: Ну да.
0: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
1: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
0: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
1: Но цены растут, да?
0: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
1: Угу.
0: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
1: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
0: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
1: Да, это проблема.
0: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
1: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
0: И схема работала идеально.
1: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
0: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
1: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
0: И заводы встанут.
1: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
0: Да уж.
1: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
0: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
1: Давай.
0: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
1: Пластырь – это хорошее сравнение.
0: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
1: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
0: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
1: Угу.
0: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
1: Потому что маржи нет.
0: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
2: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
0: Какой?
2: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
0: Ну, трубопроводы...
2: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергонасосы на скважинах.
0: И что тогда?
2: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
0: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
2: Бинго!
0: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
1: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
0: Да их нет.
1: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
0: А если атаки станут сильнее?
1: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
0: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик.
3: Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Консультант отдела рекламы Управления защитой прав потребителей и контроля рекламы Юлия Хвалюк о том, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли разработало проект закона о рекламе, который серьезно затронет сферу игорного бизнеса.
6: В настоящее время отсутствуют ограничения по объему размещения и распространения такой рекламы. Рекламы игорных заведений, азартных игр. Во исполнение поручения главы государства в целях совершенствования правового регулирования в сфере игорного бизнеса, а также недопущения развития игровой зависимости у населения, особенно в молодежной среде, март оперативно подготовлен, разработан проект закона о рекламе, который направлен на согласование с заинтересованными, а также правительству, который предусматривает изменения закона о рекламе. Как к содержанию такой рекламы игорных заведений, азартных игр, в том числе виртуальных игорных заведений, так и по местам ее размещения и распространения. В частности, предусматривается обязательное наличие предупредительной надписи об отсутствии гарантии выигрыша и риске финансовых потерь. В том числе предусматривается полный запрет на размещение рекламы игорных заведений, в том числе виртуальных игорных заведений и азартного бизнеса. В наружной рекламе исключение составляет только вывески рекламного характера. На транспортных средствах, салонах транспортных средств, на остановочных пунктах общественного транспорта, на автовокзалах, железнодорожных вокзалах, в том числе в многоквартирных жилых домах, торговых объектах, объектах общественного питания, торговых центрах.
4: Важный сигнал.
7: По такой цене желающих нет. Лукашенко недоволен пустующим арендным жильем. Что с ним не так?
8: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Вы что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят.
7: Жилищный вопрос снова стал во главу угла обсуждения в правительстве. На совещании по вопросам строительной отрасли Александр Лукашенко высказал недовольство невостребованностью арендного жилья, из-за чего около 6 тысяч таких незаселенных помещений по всей Беларуси, которые не обслуживались и не ремонтировались, определены под снос. Премьер-министр Александр Турчин объяснил, что простаивают в основном дома и квартиры, попавшие в категорию арендных еще в 2016 году.
9: У нас на 1 января 2016 года у нас были служебное жилье, ведомственное жилье, в колхозах жилье, неприватизированное жилье граждан. И с 1 января 2016 года оно все стало арендным жильем. И вот то, о чем вы говорите, вот эти незаполненное жилье арендное, это в большинстве своем в сельской местности старые дома.
7: Если опираться на, так сказать, мнение из народа, можно сделать вывод, что премьер-министр не озвучивает всю информацию или замалчивает ряд причин простоя арендного жилья. Так белорусы часто жалуются, что дома и квартиры в аренду им предлагают только в небольших населенных пунктах и деревнях, где нет ни рабочих мест, ни необходимой для жизни, особенно с детьми, инфраструктуры. А добраться в крупные города или райцентры невозможно из-за транспортной изоляции. Кроме того, люди часто публикуют в соцсетях фото и видео о том, в каком плачевном состоянии находятся предлагаемые им арендные метры. А кто-то и вовсе набивает пороги, чтобы по праву получить арендное жилье, но постоянно сталкивается с отказом.
10: А Лукашенко видел это арендное жилье? Там ремонта лет 10 не было. Оно непригодно для жизни. Или предлагает проблемную вторичку, где печное отопление. Да чтобы в этих квартирах жить, нужно 1010 долларов, если не больше вложить. Ну, чтобы хоть терпимо было.
11: Мы – молодая семья. Жена – педиатр. Я – солдат-срочник. На все наши обращения касаемо арендного жилья нам отвечают «свободного нет, ждите». А тут оказывается столько невостребованного и столько сносить хотят. Так что вопрос тут не к людям, почему оно простаивает.
12: В Бресте попасть на арендное жилье – это мамонт должен сдохнуть. А тут оказывается прям 17 тысяч пустующих, и оно никому не надо. Вот это парадокс. А сколько в Беларуси семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий? Сколько тех, кому жить негде? Но у нас в стране все как обычно. Пусть лучше сгниет. А потом мы еще на сносе и строительстве нового заработаем, но людям ничего не достанется. Позорище, а не государство.
7: Напомню, правительство Беларуси определило ключевым способом решения квартирного вопроса на ближайшую пятилетку именно арендное жилье. При этом темпы строительства жилья с господдержкой, коммерческого и индивидуального, было решено замедлить, а объемы вводимых в эксплуатацию квартир сократить. Между тем, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят более 542 тысяч белорусских семей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
13: Уже определено, что 17-18 декабря состоится заседание ВНС. И чем оно будет отличаться? Конечно, элементы торжественности с учетом 30-летия, безусловно, будут. Но в любом случае, в соответствии с Конституцией, собрание будет рассматривать все те вопросы, которые входит его в компетенцию. Поэтому это будет очередное рабочее заседание. Кроме того, президентом подписан указ об учреждении медали юбилейной. Соответственно, возможно, тоже какие-то элементы с учетом принятого решения тоже будут внесены. Мы находимся в процессе подготовки материальной базы, изготовления медалей, подготовки решения, соответственно, о награждении. Решение будет приниматься председателем Всебелорусского народного собрания Александром Григорьевичем Лукашенко. Поэтому мы сейчас готовим эти материалы. В прошлом году на предыдущем заседании утверждалась программа социально-экономического развития, но сейчас уже в соответствии с законом правительство будет отчитываться о ходе выполнения этой программы. Мы планируем в том числе и что-то не похожее даже, а и выставка достижений. Но это, видимо, будет не отдельно, не на отдельной площадке, а в рамках проведения собрания, потому что, ну, действительно, 30 лет достижения и за 3 десятилетия, и за предыдущий год, и с учетом уже прошедшего времени, когда собрание стало конституционным органом, безусловно, есть достижения, есть решения. Но, опять же, мы находимся в процессе подготовки.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
15: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
14: Это комфорт, за который стоит платить.
15: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
14: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
15: Но регистратура – это еще не вся медицина.
14: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
15: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
14: Какое неравенство? 40 рублей.
15: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
14: Я не говорю, что это копейки, ну…
15: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
14: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
15: Нормальный график работы врача.
14: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
15: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
14: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
15: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
14: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
15: И что он делает эти 30 минут?
14: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
15: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
14: Бред. Врач лечит пациента.
15: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
14: И это плохо.
15: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
14: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
15: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
16: Ага, я про это и говорю.
15: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
16: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
15: Лечит, если случай понятный.
16: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
15: Почему же?
16: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
15: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
16: Что за конспирология?
15: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
16: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
15: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
16: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
15: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
16: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
15: А почему тогда?
16: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
15: Но это логично для бюджета.
16: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
15: Это преувеличение.
16: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
15: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
16: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
15: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
16: Ну давай.
15: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
16: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
15: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
16: Да, я знаю, что это такое.
15: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
16: Я с этим и не спорю.
15: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
16: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
15: Тебя перенаправят, если случай срочный.
16: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает.
14: Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
15: Поликлиники ведут хроников.
14: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
15: Ну, электронные карты внедряются.
14: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
15: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
14: Опять я виновата.
15: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
14: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
15: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
14: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
15: Зато бесплатно.
14: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
15: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
14: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
15: Давай!
14: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 вперед.
15: Там нет столько частников.
14: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
15: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
14: Какая монополия, если это частный бизнес?
15: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
14: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
14: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
14: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
14: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
14: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
14: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
15: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
14: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
15: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
14: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
15: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
14: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
15: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
14: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
15: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
14: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
15: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
14: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
15: На этом мы закончим. Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
8: Я, извини, перебью тебя, Юрий, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
17: Это вранье.
8: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжище уходят за пределы нашего государства.
4: Важный сигнал.
18: Москва не одобрит. Первое судно с белорусским калием прибудет в США в октябре. Реверанс для Трампа или выгодная бизнес-сделка?
19: Речь идет о 30 тысячах тонн хлорида калия, или МОР,
17: наиболее распространенного вида калийных удобрений. Поставка станет первым физическим подтверждением возобновления коммерческой торговли белорусским калием со Штатами после отмены американских ограничений.
18: Это фрагмент статьи отраслевого агентства Argus Media. Эксперты напоминают, что США ввели санкции против Беларусь-калия в августе 2021 года. Позднее под ограничения попали также белорусская калийная компания и другие, связанные с отраслью структуры, рассказывает экономист Игорь Боровик.
19: После завершения переходного периода американским компаниям было запрещено проводить с ними операции. В декабре 2025 года Вашингтон объявил о намерении снять ограничения с белорусского калийного сектора после освобождения 123 заключенных. В марте 2026 года Беларусь-калий, белорусскую калийную компанию и ряд других предприятий исключили из списка.
18: Американские власти при этом отдельно пояснили, что отмена санкций не означает автоматической разблокировки имущества и денег, замороженных во время действия ограничений, говорит эксперт. Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь все равно готова продавать калийные удобрения американским и не только покупателям.
20: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% всех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации.
18: Европейские ограничения на белорусский калий при этом сохраняются, поэтому полноценного возвращения на западный рынок пока нет. Но сама сделка с США показывает, Минск снова пытается торговаться с Западом напрямую. И в Москве такую самостоятельность вряд ли будут воспринимать спокойно, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
8: Я, извини, перебью тебя, Юры, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
21: Это вранье.
8: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжищи уходят за пределы нашего государства.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
21: Сиаха.
1: Синий.
21: Нила.
1: Коричневый.
21: Бура.
1: Зеленый.
21: Сабз.
1: Оранжевый.
21: Наранджи.
1: Фиолетовый.
21: Джамуни.
1: Красный.
21: Сурх.
1: Белый.
21: Сафед.
1: Желтый.
21: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Важный сигнал.
18: Белорусы вместо подопытных кроликов. Первую российскую вакцину против ВПЧ хотят вывести на рынок Беларуси. Что важно знать?
23: Мы подали документы на регистрацию 4-валентной вакцины против вируса папилломы человека в Беларуси. Препарат предназначен для детей и взрослых от 9 до 45 лет и защищает от 4 типов вируса. Рассчитываем получить разрешение с конца этого года по первый квартал следующего.
18: Об этом заявили в российской компании «Нанотек». В самой России вакцина уже зарегистрирована, а первая партия должна поступить в медучреждение в конце сентября. Что это вообще за вакцина и от чего она защищает, объясняет врач-гинеколог Марина Орлова.
24: Типы ВПЧ 16 и 18 относятся к самым опасным. Именно с ними связано около 3/4 случаев рака шейки матки. Типы 6 и 11 чаще вызывают остроконечные кандиломы. Поэтому сама схема 4-валентной вакцины давно известна мировой медицине. По такому принципу уже много лет работают другие препараты против ВПЧ.
18: Идея такого препарата правильная, говорит эксперт, но и вопросы новая вакцина тоже вызывает.
24: Нигде нет точной информации о том, какие исследования она прошла, на каком количестве людей и какие данные по эффективности и побочным реакциям получили. Об этом пишет непосредственно Всемирная организация здоровья. Препарат новый, и собственного многолетнего опыта его использования еще нет. В этом свете россияне и белорусы выглядят в какой-то мере как полигон для испытаний. Если что-то не так, свернут вакцинацию, а если все будет успешно, то через от 5 до 10 лет можно и на другие страны продавать.
18: При этом вакцинация от ВПЧ сама по себе давно считается одним из основных способов профилактики рака шейки матки. По данным ВОЗ, такие прививки уже входят в национальные программы 162 стран. Для Беларуси такая профилактика важна и нужна. Вопрос лишь в том, насколько тщательно проверят новый российский препарат перед тем, как предлагать его белорусским детям и взрослым, говорят эксперты. Однако других вариантов пока нет. Западные препараты такого типа в стран на фоне санкций не поставляются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
25: Прокуратура Светлогорского района Гомельской области совместно с Межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира проверила, как ведется в районе лесохозяйственная деятельность, и выявила ряд нарушений. Установлено, что на одной из лесосек не была вывезена древесина различных пород общим объемом 11,62 кубометров. Здесь она находилась более года. В единой государственной автоматизированной системе отсутствовали сведения о ее заготовке. Из-за длительного хранения под открытым небом, в том числе деловой древесины, ее качество ухудшилось. На 3 лесопромышленных складах лесничеств объем хранящейся заготовленной древесины не соответствовал данным в системе госучета, что способствует фактам хищения, подмены качества сырья на низкопробный. Например, на промежуточном складе имелись в наличии более 50 кубометров дров сосны, не внесенных в базу. Кроме того, на территории одного из лесничеств выявили несанкционированную свалку бытовых отходов. К дисциплинарной и административной ответственности за нарушение привлекли двух виновных – лесничего и тракториста. В Жлобинском районе пострадал 24-летний мужчина. В деревне Рек там местный житель пилил металлическую бочку из-под растворителя. Использовал для этого угловую шлифовальную машинку, которую часто называют болгаркой. Как рассказали в МЧС, из-за искры и вспышки газовоздушной смеси на нем загорелась одежда. Ее мужчина потушил самостоятельно и обратился в больницу. Его госпитализировали. Проводится проверка. В Бресте сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 26 сентября по 8 ноября. В областном центре под эти цели определили 9 мест. Для торговли заявились более 300 участников из разных уголков Брестской области, имеющие личное подсобное хозяйство, а также фермеры, предприниматели, сельхозорганизации, предприятия-переработчики. Покупателям предложат приобрести молочную и мясную продукцию, рыбу, картофель, свеклу, репчатый лук, капусту, морковь, томаты, огурцы, чеснок, перец, фасоль, зелень, фрукты, ягоды и мед. Можно будет купить зерно, рассаду, саженцы и прочее. Наиболее широко торговля развернется на улице Гаврилова, проспекте Машерова, улицах Московская, Сябровская и Махновича. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Из первых уст.
5: Заместитель директора по научной работе Института системных исследований Светлана Кондратенко о мировых ценах на какао-бобы.
0: В мае 2025 года это был очередной пик 11 тысяч долларов США, а уже в феврале 2026 года только 3 тысячи долларов США. В начале сентября нынешнего года мировая котировка за тонну какао-бобов составляло примерно 6800 долларов США. А уже сейчас 6000 долларов США за тонну. То есть рынок достаточно волатилен. На текущий момент довольно сложно спрогнозировать, стабилизируется рынок или не стабилизируется в ближайшие годы. В настоящее время происходит некоторое смещение фокуса мощностей по переработке какао из стран Европейского Союза в страны Азии.
22: Важный сигнал.
18: Секретная повестка Рыженкова в Нью-Йорке. Впервые за 10 лет министр иностранных дел провел встречу со своим польским коллегой. Причем тут дроны и Россия.
3: Это первая ознакомительная встреча. Мы говорили о ситуации на границе и региональной безопасности. Меня также спросили, поднимал ли я вопрос о том, чтобы Беларусь не позволяла российским дронам и ракетам летать через свою территорию. Среди прочего, да.
18: Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи в Нью-Йорке с главой белорусского МИДа Максимом Рыженковым. Эксперты напоминают, что переговоров на таком уровне между странами не было с 2016 года. По словам Сикорского, сейчас появилась возможность хотя бы попробовать разморозить отношения.
3: Польская сторона отмечает освобождение Анджея Пачобута и улучшение ситуации на границе, которую Варшава за последние годы серьезно укрепила. В ближайшее время Польша также собирается открыть новое здание своего посольства в Минске. Мы также обсудили ситуацию в регионе.
18: Что конкретно стоит за нейтральной формулировкой «ситуация в регионе», объясняет политолог Николай Третьяк.
6: Всего за несколько дней до встречи Сикорский публично говорил об ударах российских беспилотников возле польской границы и называл это эскалацией. Для Польши сейчас важно понять, способен ли Минск хотя бы частично контролировать то, что происходит на его территории. Если российские дроны или ракеты снова пойдут через Беларусь в сторону Украины или стран НАТО, никакая оттепель с Варшавой долго не проживет. Главный вопрос – насколько Лукашенко вообще готов дистанцироваться от российских военных действий, которые напрямую создают проблемы его соседям? Думаю, об этом в первую очередь и шла речь во время встречи высокопоставленных чиновников.
18: Эксперты также напоминают, что бывшему политзаключенному Андрею Почобуту в начале сентября разрешили приехать в Беларусь. Причин, почему Александр Лукашенко решил таки наладить отношения с Польшей, может быть несколько, считает Олег Дубинин.
7: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Это есть контекст войны в Украине, есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальное разбирательство.

0: искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о повышении платы за современное арендное жилье.
3: Также было обращено внимание на то, что с этого года принято решение об оснащении арендного жилья минимальным необходимым набором техники. То есть сегодня арендная квартира уже будет оснащаться холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью. Ну и каким-то минимальным, абсолютно минимальным набором, допустим, встроенным шкафом, для того, чтобы человеку, уже заселившись, было где, скажем так, оставить свои вещи, для того, чтобы качественно выполнять свои служебные обязанности. Поэтому, безусловно, что вот эти вот все моменты, которые связаны с повышением качества строительства жилья, с повышением его благоустроенности, не может оставаться на том уровне оплаты. Это тоже была одна из тем, на которую обратил внимание и глава государства, и комитет государственного контроля. Поэтому были предложены механизмы, они разработаны были еще в 2014 году, и фактически они в стране работают с 2016 года, поэтому они требуют такой, скажем так, тонкой донастройки, исходя из местных условий развития того или иного региона.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк».
5: Привет!
4: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
5: Ага, ну, например, пилот или хирург.
4: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
5: А, путеец, монтер пути.
4: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
5: Угу.
4: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
5: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
4: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
5: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
4: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
5: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну типа в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
4: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
5: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
4: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
5: Интересно.
4: И самое главное здесь, почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете. Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
5: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
4: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании Stanoprint International, с запросом всего на 36 человек.
5: Подожди. Сколько?
4: 36.
5: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
4: Слушай, ну 36

0: 6 человек это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
1: Именно.
0: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
1: Какая?
0: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
1: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
0: Вот-вот.
1: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
0: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
1: Ну да, когда работать вообще некому.
0: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
1: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
0: Точно.
1: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
0: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
1: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
0: Да, около 300 долларов.
1: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
0: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
1: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
0: Кажется, что да, но...
1: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
0: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
1: Ну да, логично.
0: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
1: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
0: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
1: И сколько это?
0: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
1: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
0: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
1: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
0: Нет, конечно.
1: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
0: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
1: Ага. А еще медстраховка нужна.
0: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
1: Жесть, это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
0: Итоговый чек на одного необученного мигранта около 3000 рублей в месяц.
1: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
0: Да, именно так система и работает.
1: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
0: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
1: А то есть денег в бюджете на всех нет?
0: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив 1000 за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
1: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
0: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
1: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
0: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
1: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
0: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
1: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
0: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
1: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
0: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
1: В смысле, как турагентство?
0: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
1: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
0: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
1: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
0: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
1: Ну, разница с $300 очевидна.
0: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит $1500-1800.
1: На этом фоне предложение в $300 выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
0: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
1: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
0: Согласен.
1: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
0: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
1: А кому обслуживать, если людей нет?
0: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
1: А когда массово увольняли за нелояльность?
0: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров, тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
1: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
0: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
1: Жутко звучит.
0: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
1: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
0: О чем именно?
1: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
0: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
1: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум дважды пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около полусотни солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только один раз был успешным.
4: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны. Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
3: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область, российские военные ее повторили.
4: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
3: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
5: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочно формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
3: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Кутенск Харьковской области. Отбито ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически. Сообщали без деталей тогда военкоры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Чернобыль еще надолго. В Гомельской области нашли грибы и ягоды с превышением нормы цезия в 51 раз. У любителей грибов и ягод в этом сезоне есть серьезная причина сдать их на проверку перед употреблением. Грибники Гомельской области принесли домой радиацию. В августе санитарные службы региона исследовали 116 проб продуктов на содержание цезия 137. Делится подробностями специалист местного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Тиунчик.
8: Уровень радиоактивного цезия в белорусских ягодах превысил норму в 51 раз. Опасные показатели обнаружили также в свежих и сушеных грибах. Норматив не прошла примерно каждая восьмая проба. Самое большое превышение обнаружили в ягодах из Кармянского района. Вместо допустимых 160 бекерелей на килограмм там зафиксировали больше 8000. В свежих грибах из этого же района содержание цезия оказалось почти в 4 раза выше нормы. Превышение нашли также в Брагинском, Наравлянском и Светлогорском районах.
7: Напомню, попавший вместе с пищей или водой в организм цезий 137 накапливается в мышечной ткани и становится источником внутреннего облучения. Хроническое воздействие ионизирующей радиации повышает риск развития онкологических заболеваний и наследственных патологий. По внешнему виду нельзя определить, загрязнены ли ягоды, грибы, рыба и прочее радионуклидами. Поэтому продукция из потенциально опасных районов перед употреблением рекомендуется проверять. Сделать это можно в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Белорусы недоумевают, откуда на землях, которые государство признало чистыми, взялась радиация.
9: Жлобин. Радиации нет, льгот вообще нет, а в ягодах и грибах превышает. Молодцы, конечно, наши чиновники. Еще же и земли, которые исключили из списка радиационно опасных, приказали задействовать в сельском хозяйстве, иначе будут штрафы. А потом вся Беларусь эти продукты зараженные ест.
10: В лесах радиация есть, а зерно на полях, воду в реках и озерах кто-то проверял на радиацию? Нет, потому что президент сказал, что в Беларуси радиации нет, он ее победил. А вот эти ваши все проверки – это провокация Запада и Европы. Пиздец, товарищи.
11: Как так? В Гомеле же отменили радиацию. В Кармянском районе сняли радиоактивную зону. Так куда смотрят власти? У нас в Гомеле сняли все льготы, а грибы почему-то с радиацией. У нас же по законодательству Гомель и Гомельская область чистые. Как так?
7: Отмечу, санитарные службы выявляют радиоактивные грибы и ягоды не только на Гомельщине, которая серьезно пострадала от аварии на ЧАЭС. На беспокойность у специалистов вызывает то, что в последнее время все чаще дары леса с превышением цезия 137 попадаются в Гродненской области, в районах Островецкой Белой АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
7: Дешевле дома сидеть. Женщин зазывают закрыть 200 вакансий столичного метрополитена. Зарплаты не очень. Проблема с нехваткой рабочих рук в Минском метрополитене остается актуальной не один год. На сегодня в Общереспубликанском банке вакансий актуально 204 предложения. Отмечу, что в год белорусской женщины столичная подземка активно зазывает на работу белорусок. Правда, вместо должности машиниста электропоезда зарплатой до 4500 рублей, до вычета налогов, на которую по-прежнему набирают исключительно мужчин, женщинам предлагают более скромные варианты. «Мы до сих пор не можем управлять поездом», – рассказывает минчанка Алена.
12: «Зато мы можем быть уборщицами за 1000-1200 рублей. Ведь управлять поездами – это исключительно мужское дело. А женщина только и может, что мыть да стирать за всеми. Да и для мужчин зарплата в 4500 с графиком в метро – такое себе удовольствие. Хотя, думаю, если бы набирали женщин, то у них бы оплата труда при абсолютно одинаковых с мужчинами обязанностях была бы намного ниже».
7: Еще одна минчанка Ирина, которая с детства мечтала быть причастной к работе подземки, поделилась, какие вакансии в Минском метро предложили ей.
13: «Пожалуй, самое привлекательное предложение – кассир. Правда, в базе вакансий указана зарплата от 1700 до 2000 рублей. А по факту мне назвали цифру в 1200, потому что нет разряда, нет стажа. Можно еще устроиться дежурной по станции. Это те, кто на платформе следит за прибытием и отбытием поездов и за безопасностью людей. Зарплата на сайте была от 1400 рублей, по факту сказали, что потолок 1100. А, забыла сказать, это все тоже до вычета налогов. Но самое обидное, что мне с моим техническим первым и инженерным вторым высшим образованием не предложили ничего по профилю. Ничего. Не потому, что вакансий нет, а потому что «Девушка, ну вы что, шутите? Ну какой из вас работник?» Да, вот так прямо и сказали.
14: Также Минский метрополитен предлагает вакансию инспектор-специалист службы безопасности, в чьи обязанности входит досмотр личных вещей и контроль пропускного режима с грязной зарплатой до 2500 рублей. Но, как оказалось, женщинам устроиться на эту должность тоже непросто, делится своей историей минчанка Дарья.
15: Мне отказали, объяснив отказ тем, что «ну вы же женщина». А если вам сопротивление окажут, что вы сделаете? Вы же не такая сильная, как мужчины. На минуточку, у меня КМС по боксу. Я до сих пор тренирую детей, участвую в спаррингах с мужчинами. Просто мне нужна еще одна работа, чтобы жить хотя бы нормально. Я уже не говорю про жить хорошо. А еще мне сказали, да кто вас слушать будет, если вы потребуете предъявить вещи к досмотру? А как вы с хулиганами справитесь? Хотелось бы мне там в кабинете ему показать пару приемов, но... Я же девочка, а девочки так себя не ведут. Все, чего заслужили женщины в свой год, так это открытие странных памятников, архитектурных композиций и показательных выступлений с лекциями для галочки в рабочих коллективах.
14: Это все истории к текущему часу. Делитесь своим мнением и задавайте интересующие вопросы в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
17: Кроме арендного жилья, в стране продолжается строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Новый бизнес на нелегальной миграции. Мужчина переоделся в пограничника и забрал деньги иностранцев. Кому выгодно разжигать мигрантский кризис на границе Беларуси? В Гродненской области трое белорусов устроили настоящее представление с переодеванием. В Свислочском районе трое мужчин предстанут перед судом по делу о мошенничестве, самовольном присвоении полномочий должностного лица и организации незаконной миграции. Делится подробностями произошедшего официальный представитель прокуратуры Гродненской области Татьяна Невмержицкая.
18: В ходе предварительного расследования установлено, что один из обвиняемых доставил потерпевших на автомобиле в заранее оговоренное место в Свисочском районе. Там их ожидал второй соучастник, переодетый в форму военнослужащего органов пограничной службы. Под предлогом проведения личного обыска ЖЭ-пограничник потребовал от иностранных граждан выйти из транспортного средства, переложить вещи и сбережения в машину подельника. Завладев деньгами и имуществом мигрантов на общую сумму почти 1500 рублей, фигуранты скрылись.
14: К слову, установлено, что летом прошлого года один из обвиняемых также выступал организатором незаконной миграции. Вместе со своей 24-летней знакомой он помог 5 иностранцам незаконно пересечь границу РБ с ЕС. За то, что пара подельников перевезла мигрантов из Молодечно в Свислочский район, а также купила им лопаты и болторезы для разбора пограничного заграждения, они получили вознаграждение в $350. Так кому же выгодно миграционное давление на границе Беларуси? Аналитик Александр Класковский считает, что Минск использует мигрантов как политическое оружие на фоне попыток мирных переговоров по Украине и налаживания отношений с Западом.
19: С Европой Лукашенко по-прежнему на ножах. Да, сейчас у него появились надежды на то, что он сварит кашу с американским президентом, но Европа придерживается жесткой линии. Недавно был введен новый пакет санкций против Белоруссии. Видимо, пока Лукашенко здесь не видит перспектив. Если вот этот трек между Минском и Вашингтоном будет развиваться, то, возможно, мы увидим изменения в отношении Минска к Европе в плане нелегальной миграции. Очевидно, что вот эти атаки мигрантов на границы стран ЕС носят планомерный характер, и белорусские власти, белорусские силовики так или иначе этот процесс регулируют. Об этом можно судить по ряду симптомов. Во-первых, сам Лукашенко неоднократно открытым текстом заявлял о том, что вот вы на меня петлю мне на шею набросили, имея в виду санкции, так почему я должен вас от этих нелегалов защищать? Это не однажды звучало публично.
14: По мнению эксперта, миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан искусственно, и он крайне выгоден прежде всего России, поскольку отвлекает ресурсы и внимание Запада и Европы от других важных проблем региона, и в первую очередь от войны на Украине, отмечает Класковский. Кроме того, таким образом РФ укрепляет свой контроль над Беларусью, поскольку республика все глубже увязает в международной изоляции, а значит становится все более зависимой от финансовой, военной и политической поддержки Москвы, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
20: Уже определено, что 17-18 декабря состоится заседание ВНС. И чем оно будет отличаться? Конечно, элементы торжественности с учетом 30-летия, безусловно, будут. Но в любом случае, в соответствии с Конституцией, собрание будет рассматривать все те вопросы, которые входят в его компетенцию. Поэтому это будет очередное рабочее заседание. Кроме того, президентом подписан указ об учреждении медали юбилейной. Соответственно, возможно, тоже какие-то элементы с учетом принятого решения тоже будут внесены. Мы находимся в процессе подготовки материальной базы, изготовления медалей, подготовки решения, соответственно, о награждении. Решение будет приниматься председателем Всебелорусского народного собрания Александром Григорьевичем Лукашенко. Поэтому мы сейчас готовим эти материалы. В прошлом году на предыдущем заседании утверждалась программа социально-экономического развития, но сейчас уже в соответствии с законом правительство будет отчитываться о ходе выполнения этой программы. Мы планируем в том числе и что-то не похожее даже, а и выставка достижений, но это, видимо, будет не на отдельной площадке, а в рамках проведения собрания, потому что, ну, действительно, 30 лет достижения, и за три десятилетия за предыдущий год и с учетом уже прошедшего времени, когда собрание стало конституционным органом, безусловно, есть достижения, есть решения. Но, опять же, мы находимся в процессе подготовки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Уже пятая встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Удар для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
0: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре, всей. Это наше предложение.
3: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встрече Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
21: Действительно, у Китая есть рычаги, и, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать, ну, наверное, потому что Китай все устраивает, а устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
3: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого использует собственную разработку ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
22: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов, промышленных центров и прочее.
3: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: По такой цене желающих нет. Лукашенко недоволен пустующим арендным жильем. Что с ним не так?
17: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Это что, мы построили жилье, и оно никому не надо? Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят.
7: Жилищный вопрос снова стал во главу угла обсуждения в правительстве. На совещании по вопросам строительной отрасли Александр Лукашенко высказал недовольство невостребованностью арендного жилья, из-за чего около 6 тысяч таких незаселенных помещений по всей Беларуси, которые не обслуживались и не ремонтировались, определены под снос. Премьер-министр Александр Турчин объяснил, что простаивают в основном дома и квартиры, попавшие в категорию арендных еще в 2016 году.
1: У нас на 1 января 2016 года у нас были служебное жилье, ведомственное жилье, в колхозах жилье, неприватизированное жилье граждан. И с 1 января 2016 года оно все стало арендным жильем. И вот то, о чем вы говорите, вот эти незаполненное жилье арендное, это в большинстве своем в сельской местности старые дома.
7: Если опираться на, так сказать, мнение из народа, можно сделать вывод, что премьер-министр не озвучивает всю информацию или замалчивает ряд причин простоя арендного жилья. Так белорусы часто жалуются, что дома и квартиры в аренду им предлагают только в небольших населенных пунктах и деревнях, где нет ни рабочих мест, ни необходимой для жизни, особенно с детьми, инфраструктуры. А добраться в крупные города или райцентры невозможно из-за транспортной изоляции. Кроме того, люди часто публикуют в соцсетях фото и видео о том, в каком плачевном состоянии находятся предлагаемые им арендные метры. А кто-то и вовсе обивает пороги, чтобы по праву получить арендное жилье, но постоянно сталкивается с отказом.
4: А Лукашенко видел это арендное жилье? Там ремонта лет 10 не было. Оно непригодно для жизни. Или предлагают проблемную вторичку, где печное отопление. Да чтобы в этих квартирах жить, нужно $1,010, если не больше вложить. Ну, чтобы хоть терпимо было.
5: Мы – молодая семья. Жена – педиатр. Я – солдат-срочник. На все наши обращения касаемо арендного жилья нам отвечают «Свободного нет, ждите». А тут оказывается столько невостребованного и столько сносить хотят. Так что вопрос тут не к людям, почему оно простаивает.
23: В Бресте попасть на арендное жилье – это мамонт должен сдохнуть. А тут оказывается прям 17 тысяч пустующих, и оно никому не надо. Вот это парадокс. А сколько в Беларуси семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий? Сколько тех, кому жить негде? Но у нас в стране все как обычно. Пусть лучше сгниет. А потом мы еще на сносе и строительстве нового заработаем, но людям ничего не достанется. Позорище, а не государство.
7: Напомню, правительство Беларуси определило ключевым способом решения квартирного вопроса на ближайшую пятилетку именно арендное жилье. При этом темпы строительства жилья с господдержкой, коммерческого и индивидуального, было решено замедлить, а объемы вводимых в эксплуатацию квартир сократить. Между тем, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят более 542 тысяч белорусских семей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
24: Покойники в долгах. Погибших на СВО предпринимателей обяжут вернуть остаток полученных грантов. На Чукотке изменили правила региональной поддержки предпринимателей, которые погибли в зоне боевых действий. Речь идет о получателях грантов. Если такие люди погибнут, в соглашении с ними расторгнут гештрафов, и не нужно будет возвращать деньги, которые предприниматель уже потратил на предусмотренные бизнес-проектом цели и подтвердил это документами. Однако есть нюанс. Оставшуюся непотраченную часть гранта придется вернуть в окружной бюджет. Причем даже если деньги физически потрачены, а документальных подтверждений нет. Кто именно должен это сделать после смерти предпринимателя, в приказе не уточняется. Однако юристы говорят, бремя долгов ляжет на плечи ближайших родственников. О том, как военных постепенно лишают льгот и обещанных привилегий, рассказывает жена участника СВО Михаила Рожки, который ныне служит в 11-м танковом полку.
25: С каких пор военных перестали уважать? Извините, но у меня подкипает.
12: Если мы вспомним, как к военным относились раньше, как им оплачивали билеты в отпуск, как давали хорошее жилье, как детей устраивали в сады, в школы, как жену обеспечивали работой, то что происходит сейчас? Каждый раз одна и та же песня.
24: Женщина рассказала, что мужа в очередной раз перевели по службе из Санкт-Петербурга в Калининград. При этом льготы семье участника СВО не предоставили. Из-за отсутствия места в детском саду женщина не может выйти на работу, хотя деньги семье нужны позарез.
12: Это наш уже четвертый переезд, и каждый раз одно и то же. В Питере мы ждали садик 1 год. У меня муж участник СВО, ветеран боевых действий. У него там куча медалей, заслуг. Он действующий военнослужащий, служба по контракту. Мы переезжаем не по своей прихоти и воле, но нам не дают детский сад. Я должна сидеть без работы, с ребенком, потому что, извините, вас льготников таких 300 человек, сидите и ждите. В итоге я с ребенком хожу, обиваю пороги администрации города Калининграда, комитет образования, обзваниваю все телефоны, госуслуги, МФЦ, сижу целыми днями. И результата никакого, абсолютно.
24: Также из-за халатности в воинской части по пересылке документов семья не может получить положенную компенсацию за жилье.
12: Под наем вам не смогут начислить за жилье, которое вы снимаете, потому что не пришло ваше личное дело из Петербурга. Вот когда оно придет, вы съездите в ДЖО, получите справку о том, что вы не обеспечиваетесь жильем, только потом мы начнем оформлять. То есть сейчас все месяцы, которые мы оплачиваем за квартиру, нам никто не компенсирует. Ну и, конечно же, компенсация не в ту сумму, за которую ты снимаешь квартиру. Например, мы снимаем за 50, компенсируют тебе только 25 на 3 членов семьи.
24: Компенсацию за переезд семья военного тоже не получила и теперь оказалась по уши в долгах.
12: Перевоз вещей вы, пожалуйста, за свой счет организуйте, а мы вам потом компенсируем. Ну, можете, конечно, взять военный контейнер, за который вы тоже должны заплатить, но мы вам потом компенсируем. А что, если у меня сейчас нет денег? По факту мы влезли в такие просто бешеные долги, и нам до сих пор ничего не компенсировали. Это просто какой-то кошмар. Я не понимаю, почему так перестали ценить военных. Неужели они и их семьи достойны такого отношения?
24: Жена военного говорит, это очень тяжело каждый раз срываться с насиженного места и переезжать, кардинально меняя свою жизнь. Но главное, это очень обременительно финансово, а положенные компенсации и льготы для военных существуют только на словах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Секретная повестка Рыженкова в Нью-Йорке. Впервые за 10 лет министр иностранных дел провел встречу со своим польским коллегой. Причем тут дроны и Россия.
8: Это первая ознакомительная встреча. Мы говорили о ситуации на границе и региональной безопасности. Меня также спросили, поднимал ли я вопрос о том, чтобы Беларусь не позволяла российским дронам и ракетам летать через свою территорию. Среди прочего, да.
6: Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи в Нью-Йорке с главой белорусского МИДа Максимом Рыженковым. Эксперты напоминают, что переговоров на таком уровне между странами не было с 2016 года. По словам Сикорского, сейчас появилась возможность хотя бы попробовать разморозить отношения.
8: Польская сторона отмечает освобождение Анджея Пачобута и улучшение ситуации на границе, которую Варшава за последние годы серьезно укрепила. В ближайшее время Польша также собирается открыть новое здание своего посольства в Минске. Мы также обсудили ситуацию в регионе.
6: Что конкретно стоит за нейтральной формулировкой «ситуация в регионе», объясняет политолог Николай Третьяк.
9: Всего за несколько дней до встречи Сикорский публично говорил об ударах российских беспилотников возле польской границы и называл это эскалацией. Для Польши сейчас важно понять, способен ли Минск хотя бы частично контролировать то, что происходит на его территории. Если российские дроны или ракеты снова пойдут через Беларусь в сторону Украины или стран НАТО, никакая оттепель с Варшавой долго не проживет. Главный вопрос – насколько Лукашенко вообще готов дистанцироваться от российских военных действий, которые напрямую создают проблемы его соседям? Думаю, об этом в первую очередь и шла речь во время встречи высокопоставленных чиновников.
6: Эксперты также напоминают, что бывшему политзаключенному Андрею Пачобуту в начале сентября разрешили приехать в Беларусь. Причин, почему Александр Лукашенко решил таки наладить отношения с Польшей, может быть несколько, считает Олег Дубинин.
10: Я бы даже сказал, что он не столько, может быть, их налаживает, он пытается в нынешней ситуации особо этим отношениям не вредить. Тоже проблема заключается для Лукашенко в том, что он же не в вакууме живет. Это есть контекст войны в Украине, есть контекст противостояния между Россией и европейскими странами. И в этой ситуации Лукашенко, как союзник Москвы, он может в итоге быть втянут в различные акции, которые только ухудшат для него и без того непростые отношения с соседями. Это потенциальная разморозка отношений с Польшей. Это интересно Беларуси как с экономической точки зрения. Это интересно с точки зрения новых возможностей не быть полностью только ориентированным на Россию или на Россию и Китай.
6: Эксперты напоминают, что Лукашенко и ранее демонстрировал и американцам, и европейцам, что он готов делать определенные шаги в направлении сближения. В России такие реверансы Западу всегда вызывали раздражение. Z-каналы регулярно обвиняют Лукашенко в двойной игре. Мол, от Москвы он получает поддержку и ресурсы, а при первой возможности снова начинает искать точки соприкосновения с Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о ценообразовании арендных квартир.
17: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, но ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Внимание! Новая уловка военкоматов. Как школьный предмет ОБЖ используют как предлог для отказа в альтернативной гражданской службе. Суды начали отказывать призывникам в замене срочной службы на альтернативную из-за того, что в школе они проходили начальную военную подготовку. Такие случаи уже зафиксированы в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Нижнем Новгороде, в Краснодарском и Алтайском краях. Во всех судах говорят одно и то же.
13: Если молодой человек в школе собирал автомат, стрелял в тире, участвовал в военных сборах и получал хорошие оценки по теме «призыв на военную службу», это доказывает у него отсутствие пацифистских или религиозных убеждений и лишает права на альтернативную службу.
11: Также теперь, когда ребенок выпускается из школы, в его характеристике пишут, что у него нет устойчивых пацифистских убеждений, и это автоматически ставит крест на возможности замены военной службы на АГС, говорят адвокаты. При этом предмет ОБЖР или призыв на военную службу в школах обязательный, и отказаться от него нельзя. Все это еще один метод пополнить ряды армии на фронте, говорит адвокат Иван Чувеляев. По его словам, за последние 3 месяца значительно увеличилось количество обращений родственников-срочников о принуждении подписывать контракт с Минобороны.
15: Это дело очень сильно ожесточилось, потому что стали куда чаще применять силу, куда чаще применять, по сути, пытки, куда чаще не кормить, будить посреди ночи, заставлять бегать по плацу с кирпичами и так далее и тому подобное. Историй таких много, потому что найти у нас в телеграм-канале. А с другой стороны,

0: активизировались на натовленный контракт иностранных граждан. Понятно, там в основном Центральная Азия, но далеко не только, и обращений от граждан иностранных государств тоже стало очень много.
1: Единственный выход для школьников не попасть на срочную службу – это отказ от прохождения военной подготовки, говорят адвокаты. То есть заменить работу с оружием и стрельбу на теоретические знания. Для этого родители должны написать отказ на имя директора. Предмет ОБЖ вернули в школу в 2023 году, а с этого учебного года этих уроков стало в два раза больше. Кроме срочников на СВО вербуют и тех, кто может подлежать мобилизации. Рекрутеры обзванивают таких людей регулярно, говорит Степан из Новгорода.
2: Звонит у меня телефон. На том конце провода женский голос, представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, какой-то... Говорю, нет. Мне неинтересно подписание контракта. Он кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку.
1: Такие звонки только добавляют масла в огонь в разговоре о возможной мобилизации. Тем временем в Удмуртии планируют обучить чиновников в работе в случае объявления мобилизации. Для этого власти выделили 353 тысячи рублей. В программе обучения организационные мероприятия создания запасов для мобилизационных нужд, а также снабжение населения и перевод экономики на работу в условиях военного времени.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о ценообразовании арендных квартир.
5: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, но ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
6: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
7: Сиаха.
6: Синий.
7: Нила.
6: Коричневый.
7: Бура.
6: Зеленый.
7: Сабз.
6: Оранжевый.
7: Наранджи.
6: Фиолетовый.
7: Джамуни.
6: Красный.
7: Сурх.
6: Белый.
7: Сафед.
6: Желтый.
7: Пила.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 2026 года – это же, ну, шикарный показатель.
9: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
8: Подожди.

0: смысле иллюзия. Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
1: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
0: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
1: Ой, да ладно тебе.
0: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
1: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
0: И что лето? Какая разница?
1: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
0: То есть ты хочешь сказать,
1: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
0: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
1: Вот. 5,3.
0: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
1: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
0: Каким еще пожаром?
1: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
0: Но цены же держат.
1: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
0: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
1: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
0: А что не так с садиками?
1: С начала 26-го года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
0: 5% за месяц? Серьезно?
1: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
0: Но подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
1: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
0: Ну, в санатории можно и не поехать.
1: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
0: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
1: А что там с напитками?
0: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
1: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
0: Вода с сиропом – импорт?
1: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
0: А, ну логистика еще.
1: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
0: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
1: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
0: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
1: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
0: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
1: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
0: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
1: Но внутри продукта меньше.
0: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
1: Какой предел?
0: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
1: Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
0: То есть льют суррогаты?
1: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
0: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
1: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
0: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
1: Какой еще козырь?
0: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
1: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
0: Почему? Стандартная метрика?
1: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
0: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
1: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
0: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
1: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
0: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
1: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
0: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
1: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
0: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
1: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
0: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
1: Вот именно.
0: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
1: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
0: Налог на бедность.
1: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
0: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
1: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
0: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
1: Продолжают?
0: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
1: Зарплаты не успевают за расходами.
0: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
1: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
0: Так, давай разберем. Первый сценарий.
2: Прессом.
0: И что это значит на практике? ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
1: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
0: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
1: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
0: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
1: Это вызовет моментальный шок.
0: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
1: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
0: Иначе?
1: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
0: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
1: О, это самый страшный вариант, потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
0: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
1: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
0: Но в системе жесткого контроля?
1: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
0: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
1: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
0: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
1: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
0: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
1: Да.
0: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
1: А чем?
0: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
1: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
0: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
1: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
0: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
1: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
0: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
1: Это просто невозможно.
0: Все. Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
1: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Белорусы вместо подопытных кроликов. Первую российскую вакцину против ВПЧ хотят вывести на рынок Беларуси. Что важно знать?
5: Мы подали документы на регистрацию 4-валентной вакцины против вируса папилломы человека в Беларуси. Препарат предназначен для детей и взрослых от 9 до 45 лет и защищает от 4 типов вируса. Рассчитываем получить разрешение с конца этого года по первый квартал следующего.
4: Об этом заявили в российской компании «Нанотек». В самой России вакцина уже зарегистрирована, а первая партия должна поступить в медучреждение в конце сентября. Что это вообще за вакцина и от чего она защищает, объясняет врач-гинеколог Марина Орлова.
6: Типы ВПЧ 16 и 18 относятся к самым опасным. Именно с ними связано около 3/4 случаев рака шейки матки. Типы 6 и 11 чаще вызывают остроконечные кандиломы. Поэтому сама схема 4-валентной вакцины давно известна мировой медицине. По такому принципу уже много лет работают другие препараты против ВПЧ.
4: Идея такого препарата правильная, говорит эксперт, но и вопросы новая вакцина тоже вызывает.
6: нигде нет точной информации о том, какие исследования она прошла, на каком количестве людей и какие данные по эффективности и побочным реакциям получили. Об этом пишет непосредственно Всемирная организация здоровья. Препарат новый, и собственного многолетнего опыта его использования еще нет. В этом свете россияне и белорусы выглядят в какой-то мере как полигон для испытаний. Если что-то не так, свернут вакцинацию. А если все будет успешно, то через от 5 до 10 лет можно и на другие страны продавать.
4: При этом вакцинация от ВПЧ сама по себе давно считается одним из основных способов профилактики рака шейки матки. По данным ВОЗ, такие прививки уже входят в национальные программы 162 стран. Для Беларуси такая профилактика важна и нужна. Вопрос лишь в том, насколько тщательно проверят новый российский препарат перед тем, как предлагать его белорусским детям и взрослым, говорят эксперты. Однако других вариантов пока нет. Западные препараты такого типа в стран на фоне санкций не поставляются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радио «Сигнал».
4: Травят белорусов по полной. Под Витебском накрыли цех по производству мясных чипсов. Там все было похоже на свинарник.
5: Частный цех в Полоцком районе работал без необходимой регистрации на переработку и производство мясной продукции. Несмотря на это, с начала 2026 года предприятие успело изготовить и продать более 1,3 тонны мясных чипсов.
4: Во время проверки выяснилось, что проблемы были не только с документами. На таре с добавками не было маркировки. Сотрудники работали без сменной санитарной одежды, а в дозаторах отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства.
5: По итогам проверки ветеринарную сертификацию продукции остановили, а сам объект исключили из торгового реестра. Работа цеха временно прекращена.
4: И это уже не первый громкий случай с мясной продукцией за последнее время. Ранее продажу продукции предприятия «Аркл» из Молодечна остановили после лабораторных исследований. В полуфабрикатах обнаружили бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллу. Не лучшая ситуация и с молочной продукцией. Самым громким случаем массового отравления в этом году стала история с детьми в Борисове. Десятки малышей попали в больницу с кишечной инфекцией после того, как выпили кисломолочный продукт «Бифидин».
5: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена, продажа ее товаров прекращена.
4: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфа, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
7: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
4: И это далеко не полный список того, что находили в белорусской еде только в этом году. Весной в твороге «Беллакт» и говядине Жлобинского мясокомбината обнаруживали кишечную палочку. В Бресте за одну проверку из 3 кафе отправили на утилизацию более 550 килограммов еды. Там готовили из просроченных продуктов и сырья без документов. А уже в июле в кафе и магазинах города изъяли еще больше 115 килограммов негодной продукции. Причем отдельная просрочка превышала 500 дней. В пинских пирожных кокоски и эгер нашли золотистый стафилококк, в улитке – кишечную палочку. Также госстандарт запрещал 3 вида приправ спец из-за нарушений микробиологических показателей. В большинстве случаев проверка приходила уже после того, как товар успевали съесть покупатели. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
9: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не охуй. Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, разматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуете, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дично.
8: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации, несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
9: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
8: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
10: Мы вышли гулять. Гуляли. Я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина. Трое мужчин с собакой. Они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину. И увезли в неизвестном направлении.
8: Где сейчас находится Ренат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юля обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
11: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о планах строительства арендного жилья.
12: Жилье остается в приоритете развития нашей страны, и основной акцент, конечно, будет делаться на развитие арендного жилищного фонда. В 2026 году мы уже запланировали и строим в 1,5 раза больше жилищного фонда, чем арендного жилищного фонда, чем в прошлом году, и этот тренд будет увеличен. И сохранен. В целом за пятилетку мы должны построить более 5 миллионов метров квадратных жилья. И важный акцент, на который глава государства обратил внимание, что это жилье должно быть, понятно, хороших потребительских качеств. Это жилье должно быть востребованным, и оно должно строиться там, где оно сегодня нужно людям, молодым специалистам. Потому что, как мы понимаем, арендное жилье это в первую очередь строится для того, чтобы закрепить молодые кадры, закрепить специалистов в рамках тех инвестиционных проектов, которые реализуются в нашей стране.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Чернобыль еще надолго. В Гомельской области нашли грибы и ягоды с превышением нормы цезия в 51 раз. У любителей грибов и ягод в этом сезоне есть серьезная причина сдать их на проверку перед употреблением. Грибники Гомельской области принесли домой радиацию. В августе санитарные службы региона исследовали 116 проб продуктов на содержание цезия 137. Делится подробностями специалист местного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Тиунчик.
14: Уровень радиоактивного цезия в белорусских ягодах превысил норму в 51 раз. Опасные показатели обнаружили также в свежих и сушеных грибах. Норматив не прошла примерно каждая восьмая проба. Самое большое превышение обнаружили в ягодах из Кармянского района. Вместо допустимых 160 бекерелей на килограмм там зафиксировали больше 8000. В свежих грибах из этого же района содержание цезия оказалось почти в 4 раза выше нормы. Превышение нашли также в Брагинском, Наравлянском и Светлогорском районах.
13: Напомню, попавший вместе с пищей или водой в организм цезий 137 накапливается в мышечной ткани и становится источником внутреннего облучения. Хроническое воздействие ионизирующей радиации повышает риск развития онкологических заболеваний и наследственных патологий. По внешнему виду нельзя определить, загрязнены ли ягоды, грибы, рыба и прочее радионуклидами. Поэтому продукция из потенциально опасных районов перед употреблением рекомендуется проверять. Сделать это можно в Центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Белорусы недоумевают, откуда на землях, которые государство признало чистыми, взялась радиация.
15: Жлобин. Радиации нет, льгот вообще нет, а в ягодах и грибах превышает. Молодцы, конечно, наши чиновники. Еще же и земли, которые исключили из списка радиационно опасных, приказали задействовать в сельском хозяйстве, иначе будут штрафы. А потом вся Беларусь эти продукты зараженные ест.
16: В лесах радиация есть, а зерно на полях, воду в реках и озерах. Кто-то проверял на радиацию? Нет, потому что президент сказал, что в Беларуси радиации нет. Он ее победил. А вот эти ваши все проверки – это провокация Запада и Европы. Пиздец, товарищи.
17: Как так? В Гомеле же отменили радиацию. В Кармянском районе сняли радиоактивную зону. Так куда смотрят власти? У нас в Гомеле сняли все льготы, а грибы почему-то с радиацией. У нас же по законодательству Гомель и Гомельская область чистые. Как так?
13: Отмечу, санитарные службы выявляют радиоактивные грибы и ягоды не только на Гомельщине, которая серьезно пострадала от аварии на ЧАЭС. Обеспокоенность у специалистов вызывает то, что в последнее время все чаще дары леса с превышением цезия 137 попадаются в Гродненской области, в районах Островецкой Белой АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Начальник генерального штаба Павел Муравейко о продолжающихся в Гомельской области командно-штабных учениях территориальной обороны.
18: Сейчас в вооруженных силах, в органах территориальной обороны самый пик их подготовки. Мы вышли на этап совместных учений, совместных мероприятий, где оттачиваем вопросы взаимодействия и совместных действий по основным показателям современных военных конфликтов. Такие мероприятия важны для того, чтобы повысить уровень подготовки, обучить офицеров, штабы, руководить подразделениями, личный состав подразделений научить действовать в рамках современных приемов и способов ведения боевых действий, в том числе при воздействии беспилотных летательных аппаратов, сложной радиоэлектронной обстановке, применение различных нестандартных средств нападения, ну и так далее.
2: Новости регионов на радиосигнал.
13: В Полоцком районе после визита сотрудников комитета госконтроля временно прекратил работу частный цех по производству мясных чипсов. Выяснилось, что на объекте нельзя было заниматься переработкой и производством мясной продукции, так как у предприятия не было соответствующей регистрации. Несмотря на это, в 2026 году фирма произвела и продала более 1300 тонн мясных чипсов. Кроме того, инспекторы выявили и другие нарушения. Так, например, на таре поставщика добавок и приправ, используемых в производстве, отсутствовали этикетки. Работники предприятия не имели сменную санитарную одежду, в дозаторах не было моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, отсутствовал отдельный инвентарь для уборки охлаждаемых камер, холодильных шкафов. Объект исключен из торгового реестра, что запрещает осуществление его деятельности в сфере торговли и общественного питания. Виновных привлекли к ответственности. Минчанин поучаствовал в рекламной акции. Теперь ему грозит тюрьма. После рабочей смены 38-летний мужчина решил купить психотроп в теневом интернет-магазине. На сайте он увидел рекламный баннер. При оформлении нескольких заказов в течение суток покупателю полагался бонус в виде 1 грамма запрещенного вещества. Предложение жителя столицы заинтересовало, и он решил поучаствовать в акции. После оплаты администратор наркошопа прислал ему координаты и фотографии мест, где находились закладки. В тот же день мужчина отправился забирать вещества из тайника. Задержали его в лесу недалеко от станции метро «Могилевская». По информации, сохранившейся в смартфоне, сотрудники наркоконтроля нашли в закладках 2 свертка с порошком общей массой 1,61 грамма. В веществе обнаружили альфа-ПВП. Во время задержания минчанин находился под воздействием наркотиков. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Работу системы оповещения проверят в Гомельской области 24 сентября. Ежемесячная техническая проверка специального оборудования с запуском электросирен будет проходить с 11 до 13 часов. От населения никаких действий не требуется, достаточно сохранять спокойствие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
13: Новый бизнес на нелегальной миграции. Мужчина переоделся в пограничника и забрал деньги иностранцев. Кому выгодно разжигать мигрантский кризис на границе Беларуси? В Гродненской области 3 белорусов устроили настоящее представление с переодеванием. В Свислочском районе 3 мужчин предстанут перед судом по делу о мошенничестве, самовольном присвоении полномочий должностного лица и организации незаконной миграции. Делится подробностями произошедшего официальный представитель прокуратуры Гродненской области Татьяна Невмержицкая.
19: В ходе предварительного расследования установлено, что один из обвиняемых доставил потерпевших на автомобиле в заранее оговоренное место в Свисочском районе. Там их ожидал 2 соучастник, переодетый в форму военнослужащего органов пограничной службы. Под предлогом проведения личного обыска уже пограничник потребовал от иностранных граждан выйти из транспортного средства, переложить вещи и сбережения в машину подельника. Завладев деньгами и имуществом мигрантов на общую сумму почти 1500 рублей, фигуранты скрылись.
13: К слову, установлено, что летом прошлого года один из обвиняемых также выступал организатором незаконной миграции. Вместе со своей 24-летней знакомой он помог 5 иностранцам незаконно пересечь границу РБ с ЕС. За то, что пара подельников перевезла мигрантов из Молодечно в Свислочский район, а также купила им лопаты и болторезы для разбора пограничного заграждения, они получили вознаграждение в $350. Так кому же выгодно миграционное давление на границе Беларуси? Аналитик Александр Класковский считает, что Минск использует мигрантов как политическое оружие на фоне попыток мирных переговоров по Украине и налаживания отношений с Западом.
20: С Европой Лукашенко по-прежнему на ножах. Да, сейчас у него появились надежды на то, что он сварит кашу с американским президентом, но Европа придерживается жесткой линии. Недавно был введен новый пакет санкций против Белоруссии. Видимо, пока Лукашенко здесь не видит перспектив. Если вот этот трек между Минском и Вашингтоном будет развиваться, то, возможно, мы увидим изменения в отношении Минска к Европе в плане нелегальной миграции. Очевидно, что вот эти атаки мигрантов на границы стран ЕС носят планомерный характер, и белорусские власти, белорусские силовики так или иначе этот процесс регулируют. Об этом можно судить по ряду симптомов. Во-первых, сам Лукашенко неоднократно открытым текстом заявлял о том, что вот вы на меня петлю мне на шею набросили, имея в виду санкции, так почему я должен вас от этих нелегалов защищать? Это не однажды звучало публично.
13: По мнению эксперта, миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан искусственно, и он крайне выгоден прежде всего России, поскольку отвлекает ресурсы и внимание Запада и Европы от других важных проблем региона, и в первую очередь от войны на Украине, отмечает Класковский. Кроме того, таким образом РФ укрепляет свой контроль над Беларусью, поскольку республика все глубже увязает в международной изоляции, а значит становится все более зависимой от финансов, финансовой, военной и политической поддержки Москвы, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам шести месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.
21: Да, безусловно, как у государства огромная проблема. Это дыра в бюджете, это дефицит. Они не могут, по сути, сокращать расходы, потому что это двигается сейчас. Они как и могли уже сократили. Военные расходы – это неприкасаемое. Значит, им надо увеличивать доходы, потому что в долг уже практически не получается брать. Фундаментальная проблема российской экономики – это война. Из-за нее такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
0: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
22: Я медленно пикник уже стоит 100 рублей, блин. 100 рублей.
23: 152 рубля. Ну, дороговато тут.
24: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
23: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говорить, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы не торопился с такими выводами, друзья.
24: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
0: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный фактор. Плюс к этому предприятия будут включать в цену товаров защиту от беспилотников, которую требует государство. Из-за ударов по маркетплейсам вырастут цены и на некоторые категории одежды и обуви, предупреждают эксперты. На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
25: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано с тем, что Путин озвучил дефицит бюджета 5 триллионов рублей на 2027 год, а он не может существовать, такой дефицит бюджета, в нынешней конфигурации доходов и расходов. Как они могут выйти в следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент в гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначный темп годовой инфляции.
0: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о жалобах на местные власти и бюрократических проволочках банков.
1: Кроме арендного жилья, в стране продолжает строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Москва не одобрит. Первое судно с белорусским калием прибудет в США в октябре. Реверанс для Трампа или выгодная бизнес-сделка?
4: Речь идет о 30 тысячах тонн хлорида калия или МОР, наиболее распространенного вида калийных удобрений. Поставка станет первым физическим подтверждением возобновления коммерческой торговли белорусским калием со Штатами после отмены американских ограничений.
3: Это фрагмент статьи отраслевого агентства Argus Media. Эксперты напоминают, что США ввели санкции против Беларусь-калия в августе 2021 года. Позднее под ограничения попали также белорусская калийная компания и другие, связанные с отраслью структуры, рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: После завершения переходного периода американским компаниям было запрещено проводить с ними операции. В декабре 2025 года Вашингтон объявил о намерении снять ограничения с белорусского калийного сектора после освобождения 123 заключенных. В марте 2026 года Беларусь-калий, белорусскую калийную компанию и ряд других предприятий исключили из списка.
3: Американские власти при этом отдельно пояснили, что отмена санкций не означает автоматической разблокировки имущества и денег, замороженных во время действия ограничений, говорит эксперт. Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь все равно готова продавать калийные удобрения американским и не только покупателям.
1: Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для